0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть, его не может не быть.
2: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к выплатам. Студент ЮГУ подписал спецконтракт с Минобороны. Югорчане стали чаще использовать ипотечные займы на покупку жилья. Работающим пенсионерам Югры с 1 августа автоматически повысят выплаты. Беззаявительный перерасчет выполнил Социальный фонд России. Прибавка ждет получателей пенсии по старости и по инвалидности, но только тех, за кого работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году. Также изменится размер пособия по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего в прошлом году поступили средства, которые ранее не учитывались. Что касается новых сумм, они зависят от зарплаты и количества месяцев работы в прошлом году. Чем больше пенсионных баллов накопилось, тем значительнее корректировка. Но есть важное ограничение. По закону учитывается не более 3 пенсионных коэффициентов. Сейчас стоимость одного составляет 156 рублей 76 копеек. Студент Югорского госуниверситета сделал важный шаг. Подписал спецконтракт с Минобороны Российской Федерации. Теперь будет осваивать новую профессию. Олег Сингепов учился на 2-м курсе по специальности электрик, но решил прервать учебу, чтобы защитить родину. О чем и рассказал в проекте «Герои спецоперации Z». Молодой человек выбрал направление, которое сегодня особенно актуально – оператор беспилотных систем. Югорчанина привлекли четкие условия. Обязательная подготовка, возможность служить именно в войсках БПЛА, сниженный риск под обстрелом, а еще высокие выплаты за уничтожение вражеской техники – до 500 тысяч рублей. Плюс по итогам службы армеец получит статус ветерана боевых действий. А пока будущему военнослужащему предстоит выбрать, какими системами управлять. Речь о нескольких видах беспилотников, в том числе «Герань», БП-35 и FPV-дроны, а также морские и наземные аппараты. Сейчас боец едет на обучение и уже думает, на какой именно платформе будет специалист. Отмечу, Югра остается одним из самых привлекательных регионов для заключения контракта с Минобороны. С учетом всех надбавок, единовременная выплата здесь достигает 4 миллионов 100 тысяч рублей, а годовой доход составляет не менее 6 миллионов 600 тысяч. Узнать подробности можно на сайте воин86.ру или по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. Югорчан старше 60 лет приглашают на ежегодную диспансеризацию. Летний период считается для этого наиболее удобным. В поликлиниках становится меньше посетителей, сокращается время ожидания, а также снижается риск заражения сезонными вирусными инфекциями. Как отмечает главный специалист по медпрофилактике в Югре Алексей Молостов, даже при отличном самочувствии важно регулярно проходить обследование. Многие серьезные недуги на начальных этапах протекают бессимптомно. Чем раньше обнаружить проблемы, тем проще и эффективнее будет лечение, а значит, выше шансы сохранить качество жизни на долгие годы. Добавлю, диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Записаться можно через поликлинику или портал госуслуги. И последнее. Югра отметилась рекордным уровнем использования ипотеки при покупке квартир в новостройках. За июнь предложением воспользовались в 87% случаев. Это один из самых высоких показателей по Уралу и Западной Сибири по версии аналитиков Авито Недвижимость. Среднероссийский уровень в тот же период составил 71%. То есть югорчане заметно активнее соседей привлекают заемные средства для приобретения нового жилья. При этом рост заметен и на вторичном рынке. В тот же период доля сделок с ипотекой здесь достигла 49%. Это на 5 процентных пунктов выше. Общее число сделок между физическими лицами выросло на 33% в годовом выражении и составило 1500. А прибавка именно ипотечных сделок оказалась еще более динамичной – 49%. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к выплатам. Студент ЮГУ подписал спецконтракт с Минобороны. Югорчане стали чаще использовать ипотечные займы на покупку жилья. Работающим пенсионерам Югры с 1 августа автоматически повысят выплаты. Беззаявительный перерасчет выполнил Социальный фонд России. Прибавка ждет получателей пенсии по старости и по инвалидности, но только тех, за кого работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году. Также изменится размер пособия по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего в прошлом году поступили средства, которые ранее не учитывались. Что касается новых сумм, они зависят от зарплаты и количества месяцев работы в прошлом году. Чем больше пенсионных баллов накопилось, тем значительнее корректировка. Но есть важное ограничение. По закону учитывается не более 3 пенсионных коэффициентов. Сейчас стоимость одного составляет 156 рублей 76 копеек. Студент Югорского госуниверситета сделал важный шаг. Подписал спецконтракт с Минобороны Российской Федерации. Теперь будет осваивать новую профессию. Олег Сингепов учился на 2 курсе по специальности электрик, но решил прервать учебу, чтобы защитить родину. О чем и рассказал в проекте «Герои спецоперации Z». Молодой человек выбрал направление, которое сегодня особенно актуально – оператор беспилотных систем. Югорчанина привлекли четкие условия. Обязательная подготовка, возможность служить именно в войсках БПЛА, сниженный риск под обстрелом, а еще высокие выплаты за уничтожение вражеской техники – до 500 тысяч рублей. Плюс по итогам службы армеец получит статус ветерана боевых действий. А пока будущему военнослужащему предстоит выбрать, какими системами управлять. Речь о нескольких видах беспилотников, в том числе «Герань», «БП-35» и «ФПВ-дроны», а также морские и наземные аппараты. Сейчас боец едет на обучение и уже думает, на какой именно платформе будет специализироваться. Отмечу, Югра остается одним из самых привлекательных регионов для заключения контракта с Минобороны. С учетом всех надбавок, единовременная выплата здесь достигает 4 миллионов 100 тысяч рублей, а годовой доход составляет не менее 6 миллионов 600 тысяч. Узнать подробности можно на сайте воин86.ру или по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. Югорчан старше 60 лет приглашают на ежегодную диспансеризацию. Летний период считается для этого наиболее удобным. В поликлиниках становится меньше посетителей, сокращается время ожидания, а также снижается риск заражения сезонными вирусными инфекциями. Как отмечает главный специалист по медпрофилактике в Югре Алексей Молостов, даже при отличном самочувствии важно регулярно проходить обследование. Многие серьезные недуги на начальных этапах протекают бессимптомно. Чем раньше обнаружить проблемы, тем проще и эффективнее будет лечение, а значит, выше шансы сохранить качество жизни на долгие годы. Добавлю, диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Записаться можно через поликлинику или портал госуслуги. И последнее. Югра отметилась рекордным уровнем использования ипотеки при покупке квартир в новостройках. За июнь предложением воспользовались в 87% случаев. Это один из самых высоких показателей по Уралу и Западной Сибири по версии аналитиков Авито Недвижимость. Среднероссийский уровень в тот же период составил 71%. То есть югорчане заметно активнее соседей привлекают заемные средства для приобретения нового жилья. При этом рост заметен и на вторичном рынке. В тот же период доля сделок с ипотекой здесь достигла 49%. Это на 5 процентных пунктов выше. Общее число сделок между физическими лицами выросло на 33% в годовом выражении и составило 1500. А прибавка именно ипотечных сделок оказалась еще более динамичной – 49%. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Окружное радио.

0: Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33.

0: 02-52.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радио «Югра». Главное, главное – окружное радио «Югра». Shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me?

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к выплатам. В Югре обсудили практики органического производства. Югорчане стали чаще использовать ипотечные займы на покупку жилья. Работающим пенсионерам Югры с 1 августа автоматически повысят выплаты. Беззаявительный перерасчет выполнил Социальный фонд России. Прибавка ждет получателей пенсии по старости и по инвалидности, но только тех, за кого работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году. Также изменится размер пособия по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего в прошлом году поступили средства, которые ранее не учитывались. Что касается новых сумм, они зависят от зарплаты и количества месяцев работы в прошлом году. Чем больше пенсионных баллов накопилось, тем значительнее корректировка. Но есть важное ограничение. По закону учитывается не более 3 пенсионных коэффициентов. Сейчас стоимость одного составляет 156 рублей 76 копеек. Секреты выращивания идеальной северной ягоды и способы превращения отходов в ценный ресурс обсудили югорские аграрии. В регионе прошел обучающий семинар по органическому производству. На площадке встретились ведущие эксперты и фермеры. Участники разобрали реальные кейсы от получения эко-сертификатов до продвижения местных брендов, а также поделились технологиями выращивания морожки и княженики. Кроме того, ученые показали, как отходы рыбного промысла помогают в земледелии, а еще производителям рассказали о доступных мерах господдержки. Как отмечает Фонд развития Югры, в округе уверенно формируется сильное сообщество аграриев, которые делают ставку на высокое качество и экологичность своих продуктов. В Югре системно готовят кадры для промышленного сектора. Например, нефтяная компания «Кондонефть» делает ставку на партнерство с вузами. Его ключевой элемент – производственная практика. Студенты инженерно-технических вузов и СУЗов регулярно попадают в реальные рабочие процессы. Они знакомятся с оборудованием, решают прикладные задачи и учатся работать в команде. Для компании это шанс заранее увидеть перспективных специалистов, а для учащихся понять, насколько профессия соответствует ожиданиям, и получить навыки еще до выпуска. Отмечу, эта работа идет в рамках корпоративной системы «Школа-вуз-предприятие». Только в текущем году «Кондонефть» заключила договоры с 8 учебными заведениями. И последнее. Югра отметилась рекордным уровнем использования ипотеки при покупке квартир в новостройках. За июнь предложением воспользовались в 87% случаев. Это один из самых высоких показателей по Уралу и Западной Сибири по версии аналитиков Авито Недвижимость. Среднероссийский уровень в тот же период составил 71%. То есть югорчане заметно активнее соседей привлекают заемные средства для приобретения нового жилья. При этом рост заметен и на вторичном рынке. В тот же период доля сделок с ипотекой здесь достигла 49%. Это на 5 процентных пунктов выше. Общее число сделок между физическими лицами выросло на 33% в годовом выражении и составило 1500. А прибавка именно ипотечных сделок оказалась еще более динамичной – 49%. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к выплатам. В Югре обсудили практики органического производства. Югорчане стали чаще использовать ипотечные займы на покупку жилья. Работающим пенсионерам Югры с 1 августа автоматически повысят выплаты. Беззаявительный перерасчет выполнил Социальный фонд России. Прибавка ждет получателей пенсии по старости и по инвалидности, но только тех, за кого работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году. Также изменится размер пособия по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего в прошлом году поступили средства, которые ранее не учитывались. Что касается новых сумм, они зависят от зарплаты и количества месяцев работы в прошлом году. Чем больше пенсионных баллов накопилось, тем значительнее корректировка. Но есть важное ограничение. По закону учитывается не более 3 пенсионных коэффициентов. Сейчас стоимость одного составляет 156 рублей 76 копеек. Секреты выращивания идеальной северной ягоды и способы превращения отходов в ценный ресурс обсудили югорские аграрии. В регионе прошел обучающий семинар по органическому производству. На площадке встретились ведущие эксперты и фермеры. Участники разобрали реальные кейсы от получения эко-сертификатов до продвижения местных брендов, а также поделились технологиями выращивания морожки и княженики. Кроме того, ученые показали, как отходы рыбного промысла помогают в земледелии, а еще производителям рассказали о доступных мерах господдержки. Как отмечает Фонд развития Югры, в округе уверенно формируется сильное сообщество аграриев, которые делают ставку на высокое качество и экологичность своих продуктов. В Югре системно готовят кадры для промышленного сектора. Например, нефтяная компания «Кондонефть» делает ставку на партнерство с вузами. Его ключевой элемент – производственная практика. Студенты инженерно-технических вузов и СУЗов регулярно попадают в реальные рабочие процессы. Они знакомятся с оборудованием, решают прикладные задачи и учатся работать в команде. Для компании это шанс заранее увидеть перспективных специалистов, а для учащихся – понять, насколько профессия соответствует ожиданиям и получить навыки еще до выпуска. Отмечу, эта работа идет в рамках корпоративной системы «Школа-вуз-предприятие». Только в текущем году «Кондонефть» заключила договоры с 8 учебными заведениями. И последнее. Югра отметилась рекордным уровнем использования ипотеки при покупке квартир в новостройках. За июнь предложением воспользовались в 87% случаев. Это один из самых высоких показателей по Уралу и Западной Сибири по версии аналитиков Авито недвижимость. Среднероссийский уровень в тот же период составил 71%. То есть югорчане заметно активнее соседей привлекают заемные средства для приобретения нового жилья. При этом рост заметен и на вторичном рынке. В тот же период доля сделок с ипотекой здесь достигла 49%. Это на 5 процентных пунктов выше. Общее число сделок между физическими лицами выросло на 33% в годовом выражении и составило 1500. А прибавка именно ипотечных сделок оказалась еще более динамичной – 49%. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Окружное радио.

0: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 700.

0: 707-55-50. Суши-мастер, все получится.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Березовском районе обновляют важный участок дорожной сети. В Нижневартовской ОКБ без операции спасли пациентку со сложным диагнозом. В Югре обсудили практики органического производства. Югорские дорожники заметно продвинулись в обновлении загородной трассы в Березовском районе. Речь о магистрали Игрим-Нижний-Нарыкары, которая играет большую роль в транспортной системе муниципалитета. Работы ведутся на участке с 7 по 14 километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас подрядчик перешел на интенсивный темп. На 100% завершены фрезерование и устранение просадок. Уложено 67% выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси. В дальнейших планах восстановление откосной части водопропускных труб и укрепление обочин. На сегодня строительная готовность объекта 41%. По условиям госконтракта завершение проекта ожидается в октябре следующего года. Как отмечает стройкомплекс Югры, эта трасса очень востребована. Летом она обеспечивает связь поселений с речным транспортом, а в холодный период с зимней автодорогой. Кроме того, ремонт повысит комфорт и безопасность дорожного движения. Врачи Нижневартовской окружной больницы спасли пациентку с редким заболеванием сосудов. 32-летняя югорчанка поступила в медучреждение с жалобами на онемение и холод в левой руке. При этом артериальное давление на верхних конечностях у нее кардинально отличалось. В ходе обследования у девушки выявили синдром Такаясу – редкое аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются стенки крупных артерий. Ультразвук показал их сильное сужение. Врачи собрали консилиум и решили обойтись без хирургического вмешательства, сделав ставку на медикаментозную терапию. Лечение показало отличный результат. Кровосток восстановился. А сужение сосудов уменьшилось. Пациентку уже выписали домой. Она продолжает восстанавливаться амбулаторно. Секреты выращивания идеальной северной ягоды и способы превращения отходов в ценный ресурс обсудили югорские аграрии. В регионе прошел обучающий семинар по органическому производству. На площадке встретились ведущие эксперты и фермеры. Участники разобрали реальные кейсы от получения эко-сертификатов до продвижения местных брендов, а также поделились технологиями выращивания морожки и княженики. Кроме того, ученые показали, как отходы рыбного промысла помогают в земледелии, а еще производителям рассказали о доступных мерах господдержки. Как отмечает Фонд развития Югры, в округе уверенно формируется сильное сообщество аграриев, которые делают ставку на высокое качество и экологичность своих продуктов. И последнее. В Югре системно готовят кадры для промышленного сектора. Например, нефтяная компания «Кондонефть» делает ставку на партнерство с вузами. Его ключевой элемент – производственная практика. Студенты инженерно-технических вузов и СУЗов регулярно попадают в реальные рабочие процессы. Они знакомятся с оборудованием, решают прикладные задачи и учатся работать в команде. Для компании это шанс заранее увидеть перспективных специалистов, а для учащихся понять, насколько профессия соответствует ожиданиям и получить навыки еще до выпуска. Отмечу, эта работа идет в рамках корпоративной системы «Школа-вуз-предприятие». Только в текущем году «Кондонефть» заключила договоры с 8 учебными заведениями. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
6: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Березовском районе обновляют важный участок дорожной сети. В Нижневартовской ОКБ без операции спасли пациентку со сложным диагнозом. В Югре обсудили практики органического производства. Югорские дорожники заметно продвинулись в обновлении загородной трассы в Березовском районе. Речь о магистрали Игрим-Нижние Нарыкары, которая играет большую роль в транспортной системе муниципалитета. Работы ведутся на участке с 7 по 14 километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас подрядчик перешел на интенсивный темп. На 100% завершены фрезерование и устранение просадок. Уложено 67% выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси. В дальнейших планах восстановление откосной части водопропускных труб и укрепление обочин. На сегодня строительная готовность объекта 41%. По условиям госконтракта завершение проекта ожидается в октябре следующего года. Как отмечает стройкомплекс Югры, эта трасса очень востребована. Летом она обеспечивает связь поселений с речным транспортом, а в холодный период – с зимней автодорогой. Кроме того, ремонт повысит комфорт и безопасность дорожного движения. Врачи Нижневартовской окружной больницы спасли пациентку с редким заболеванием сосудов. 32-летняя югорчанка поступила в медучреждение с жалобами на онемение и холод в левой руке. При этом артериальное давление на верхних конечностях у нее кардинально отличалось. В ходе обследования у девушки выявили синдром Такаясу – редкое аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются стенки крупных артерий. Ультразвук показал их сильное сужение. Врачи собрали консилиум и решили обойтись без хирургического вмешательства, сделав ставку на медикаментозную терапию. Лечение показало отличный результат. Кровосток восстановился, а сужение сосудов уменьшилось. Пациентку уже выписали домой. Она продолжает восстанавливаться амбулаторно. Секреты выращивания идеальной северной ягоды и способы превращения отходов в ценный ресурс обсудили югорские аграрии. В регионе прошел обучающий семинар по органическому производству. На площадке встретились ведущие эксперты и фермеры. Участники разобрали реальные кейсы от получения эко-сертификатов до продвижения местных брендов, а также поделились технологиями выращивания морожки и княженики. Кроме того, ученые показали, как отходы рыбного промысла помогают в земледелии, а еще производить родителям рассказали о доступных мерах господдержки. Как отмечает Фонд развития Югры, в округе уверенно формируется сильное сообщество аграриев, которые делают ставку на высокое качество и экологичность своих продуктов. И последнее. В Югре системно готовят кадры для промышленного сектора. Например, нефтяная компания «Конданефть» делает ставку на партнерство с вузами. Его ключевой элемент – производственная практика. Студенты инженерно-технических вузов и СУЗов регулярно попадают в реальные рабочие процессы. Они знакомятся с оборудованием, решают прикладные задачи и учатся работать в команде. Для компании это шанс заранее увидеть перспективных специалистов, а для учащихся понять, насколько профессия соответствует ожиданиям и получить навыки еще до выпуска. Отмечу, эта работа идет в рамках корпоративной системы «Школа-вуз-предприятие». Только в текущем году «Конданефть» заключила договоры с 8 учебными заведениями. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
4: Лайк.
3: Общение.
4: Лайк.
3: Знания.
4: Лайк.
3: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
5: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Огнеборцы Югры ликвидировали сразу два серьезных пожара. В Березовском районе обновляют важный участок дорожной сети. В Нижневартовской ОКБ без операции спасли пациентку со сложным диагнозом. Югорские огнеборцы накануне дважды проявили профессионализм в экстренных случаях. В Пытьяхе подразделения ликвидировали масштабный пожар. Все произошло на улице Магистральной. На открытой территории загорелись растворы и масла для буровых установок. Огонь успел перекинуться на соседние открытые склады, охватив территорию площадью 1500 квадратных метров. Для тушения создали 3 боевых участка. Задействовали ручные, лафетные и пенные стволы. На месте работал оперативный штаб. В результате со стихии удалось справиться, локализовать открытое горение. На площадке работали 24 сотрудника и 7 единиц техники МЧС России по Югре. Причины возгорания устанавливаются. Важная победа и в Ханты-Мансийске. На улице Кооперативной загорелась одноэтажная хозяйственная постройка. Когда на место прибыли первые расчеты, пламя уже бушевало и была реальная угроза, что огонь перекинется на прилегающий лесной массив. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев распространение на лес удалось не допустить, а затем локализовать и ликвидировать очаг. Сама постройка уничтожена полностью. По какой причине случился пожар, предстоит установить органам дознания МЧС России по Югре. Югорские дорожники заметно продвинулись в обновлении загородной трассы в Березовском районе. Речь о магистрали Грим-Нижние Нары-Кары, которая играет большую роль в транспортной системе муниципалитета. Работы ведутся на участке с 7 по 14 километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас подрядчик перешел на интенсивный темп. На 100% завершены фрезерование и устранение просадок. Уложено 67% выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси. В дальнейших планах восстановление откосной части водопропускных труб и укрепления обочин. На сегодня строительная готовность объекта 41%. По условиям госконтракта завершение проекта ожидается в октябре следующего года. Как отмечает стройкомплекс Югры, эта трасса очень востребована. Летом она обеспечивает связь поселений с речным транспортом, а в холодный период – с зимней автодорогой. Врачи Нижневартовской окружной больницы спасли пациентку с редким заболеванием сосудов. 32-летняя югорчанка поступила в медучреждение с жалобами на онемение и холод в левой руке. При этом артериальное давление на верхних конечностях у нее кардинально отличалось. В ходе обследования у девушки выявили синдром Такаясу – редкое аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются стенки крупных артерий. Ультразвук показал их сильное сужение. Врачи собрали консилиум и решили обойтись без хирургического вмешательства, сделав ставку на медикаментозную терапию. Лечение показало отличный результат. Кровоток восстановился, а сужение сосудов уменьшилось. Пациентку уже выписали домой. Она продолжает восстанавливаться амбулаторно. И последнее. Добрые традиции бережного отношения к природе крепнут в Нижневартовском районе. Акции «Спасти и сохранить» и «Чистый берег» давно стали привычными и важными событиями для местных жителей. На этот раз к эстафете чистоты присоединились воспитанники лагеря «Горизонт». Ребята вышли на уборку прибрежной зоны озера Дачное в Излучинске. За время работы они собрали несколько мешков бытового мусора. Все отходы затем оперативно вывезли и отправили для дальнейшей утилизации. Как отмечают в районной администрации, акция «Спасти и сохранить» проходит ежегодно, и присоединиться к ней может любой желающий. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Огнеборцы Югры ликвидировали сразу два серьезных пожара. В Березовском районе обновляют важный участок дорожной сети. В Нижневартовской ОКБ без операции спасли пациентку со сложным диагнозом. Югорские огнеборцы накануне дважды проявили профессионализм в экстренных случаях. В Пытьяхе подразделения ликвидировали масштабный пожар. Все произошло на улице Магистральной. На открытой территории загорелись растворы и масла для буровых установок. Огонь успел перекинуться на соседние открытые склады, охватив территорию площадью 1500 квадратных метров. Для тушения создали три боевых участка. Задействовали ручные, лафетные и пенные стволы. На месте работал оперативный штаб. В результате со стихии удалось справиться, локализовать открытое горение. На площадке работали 24 сотрудника и 7 единиц техники МЧС России по Югре. Причины возгорания устанавливаются. Важная победа и в Ханты-Мансийске. На улице Кооперативной загорелась одноэтажная хозяйственная постройка. Когда на место прибыли первые расчеты, пламя уже бушевало и была реальная угроза, что огонь перекинется на прилегающий лесной массив. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев распространение на лес удалось не допустить, а затем локализовать и ликвидировать очаг. Сама постройка уничтожена полностью. По какой причине случился пожар, предстоит установить органам дознания МЧС России по Югре. Югорские дорожники заметно продвинулись в обновлении загородной трассы в Березовском районе. Речь о магистрали Грим-Нижние Нарыкары, которая играет большую роль в транспортной системе муниципалитета. Работы ведутся на участке с 7 по 14 километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас подрядчик перешел на интенсивный темп. На 100% завершены фрезерование и устранение просадок. Уложено 67% выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси. В дальнейших планах восстановление откосной части водопропускных труб и укрепления обочин. На сегодня строительная готовность объекта 41%. По условиям госконтракта завершение проекта ожидается в октябре следующего года. Как отмечает стройкомплекс Югры, эта трасса очень востребована. Летом она обеспечивает связь поселений с речным транспортом, а в холодный период – с зимней автодорогой. Врачи Нижневартовской окружной больницы спасли пациентку с редким заболеванием сосудов. 32-летняя югорчанка поступила в медучреждение с жалобами на онемение и холод в левой руке. При этом артериальное давление на верхних конечностях у нее кардинально отличалось. В ходе обследования у девушки выявили синдром Такаясу – редкое аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются стенки крупных артерий. Ультразвук показал их сильное сужение. Врачи собрали консилиум и решили обойтись без хирургического вмешательства, сделав ставку на медикаментозную терапию. Лечение показало отличный результат. Кровоток восстановился, а сужение сосудов уменьшилось. Пациентку уже выписали домой. Она продолжает восстанавливаться амбулаторно. И последнее. Добрые традиции бережного отношения к природе крепнут в Нижневартовском районе. Акции «Спасти и сохранить» и «Чистый берег» давно стали привычными и важными событиями для местных жителей. На этот раз к эстафете чистоты присоединились воспитанники лагеря «Горизонт». Ребята вышли на уборку прибрежной зоны озера Дачное в Излучинске. За время работы они собрали несколько мешков бытового мусора. Все отходы затем оперативно вывезли и отправили для дальнейшей утилизации. Как отмечают в районной администрации, акция «Спасти и сохранить» проходит ежегодно, и присоединиться к ней может любой желающий. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Реклама. Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Послушаем.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Огнеборцы Югры ликвидировали сразу два серьезных пожара. В Березовском районе обновляют важный участок дорожной сети. В Нижневартовской ОКБ без операции спасли пациентку со сложным диагнозом. Югорские огнеборцы накануне дважды проявили профессионализм в экстренных случаях. В Пытьяхе подразделения ликвидировали масштабный пожар. Все произошло на улице Магистральной. На открытой территории загорелись растворы и масла для буровых установок. Огонь успел перекинуться на соседние открытые склады, охватив территорию площадью 1500 квадратных метров. Для тушения создали три боевых участка. Задействовали ручные, лафетные и пенные стволы. На месте работал оперативный штаб. В результате состязания стихии удалось справиться, локализовать открытое горение. На площадке работали 24 сотрудника и 7 единиц техники МЧС России по Югре. Причины возгорания устанавливаются. Важная победа и в Ханты-Мансийске. На улице Кооперативной загорелась одноэтажная хозяйственная постройка. Когда на место прибыли первые расчеты, пламя уже бушевало и была реальная угроза, что огонь перекинется на прилегающий лесной массив. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев распространение на лес удалось не допустить, а затем локализовать и ликвидировать очаг. Сама постройка уничтожена полностью. По какой причине случился пожар, предстоит установить органам дознания МЧС России по Югре. Югорские дорожники заметно продвинулись в обновлении загородной трассы в Березовском районе. Речь о магистрали Грим-Нижние Нарыкары, которая играет большую роль в транспортной системе муниципалитета. Работы ведутся на участке с 7 по 14 километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас подрядчик перешел на интенсивный темп. На 100% завершены фрезерование и устранение просадок. Уложено 67% выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси. В дальнейших планах восстановление откосной части водопропускных труб и укрепления обочин. На сегодня строительная готовность объекта 41%. По условиям госконтракта завершение проекта ожидается в октябре следующего года. Как отмечает стройкомплекс Югры, эта трасса очень востребована. Летом она обеспечивает связь поселений с речным транспортом, а в холодный период – с зимней автодорогой. Врачи Нижневартовской окружной больницы спасли пациентку с редким заболеванием сосудов. 32-летняя югорчанка поступила в медучреждение с жалобами на онемение и холод в левой руке. При этом артериальное давление на верхних конечностях у нее кардинально отличалось. В ходе обследования у девушки выявили синдром Такаясу – редкое аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются стенки крупных артерий. Ультразвук показал их сильное сужение. Врачи собрали консилиум и решили обойтись без хирургического вмешательства, сделав ставку на медикаментозную терапию. Лечение показало отличный результат. Кровоток восстановился, а сужение сосудов уменьшилось. Пациентку уже выписали домой. Она продолжает восстанавливаться амбулаторно. И последнее. Добрые традиции бережного отношения к природе крепнут в Нижневартовском районе. Акции «Спасти и сохранить» и «Чистый берег» давно стали привычными и важными событиями для местных жителей. На этот раз к эстафете чистоты присоединились воспитанники лагеря «Горизонт». Ребята вышли на уборку прибрежной зоны озера Дачное в Излучинске. За время работы они собрали несколько мешков бытового мусора. Все отходы затем оперативно вывезли и отправили для дальнейшей утилизации. Как отмечают в районной администрации, акция «Спасти и сохранить» проходит ежегодно, и присоединиться к ней может любой желающий. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
5: Радио

0: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Лесопожарные службы округа продолжают борьбу со стихией. В Югре более 30 школьников из других регионов познакомились с нефтегазовой отраслью. Волонтеры Нягани отправили на СВО новую партию гуманитарной помощи. Установившаяся в Югре аномальная жара негативно влияет на лесопожарную обстановку. Количество природных возгораний заметно прибавилось. По данным, на 9 часов утра в регионе действуют 37 лесных пожаров против 21 днем ранее. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 2500 гектаров. При этом, благодаря профессионализму и слаженным действиям огнеборцев, 17 термоточек удалось локализовать на площади более 2000 гектаров. Очаги зафиксированы в Нижневартовском, Белоярском, Березовском и Сургутском районах. В тушении задействованы 576 человек. Это работники авиалесоохраны Югры, сотрудники окружного МЧС, специалисты учреждения Центра Спас Югория, а также задействована авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры призывают жителей, заметивших пожар в лесополосе и вблизи зеленой зоны, сразу сообщить об этом по телефонам 8 800 194. 420 или 112. 30 школьников из разных уголков России познакомились с нефтегазовой отраслью и, возможно, нашли свое будущее. Перспективы для восьмиклассников из Тамбовской, Новосибирской и Псковской областей открыла программа «Уверенный старт». Ее реализует профразвитие президентской платформы «Россия – страна возможностей» и «Газпром Нефтьхандас». Комментирует зам генерального директора компании по работе с персоналом и организационному развитию Ольга Угрюмова.
2: Проект «Уверенный старт» был запущен в 2024 году для того, чтобы школьники из разных регионов смогли познакомиться с нефтяной отраслью, с рабочими профессиями и с вахтовым методом работы. А ребята знакомятся с цифровыми центрами добычи, с промыслом, с культурой северных народов. Всего за 3 года в конкурсе приняли участие более 5000 школьников.
1: Ключевой точкой маршрута стало Южно-Приобское месторождение. Ребята побывали на кустовой площадке, заглянули на установку подготовки нефти, газоперерабатывающий завод и в химико-аналитическую лабораторию. Далее знакомство с регионом продолжилось в музее Ханты-Мансийска. А в Югорском госуниверситете им показали, какие образовательные возможности открывает Югра. Завершилась программа сессии «Нефтяник будущего» и подведением итогов. Участники представили свое видение нефтяных профессий. Нягоньские волонтеры снова доказали, что помощь фронту – это ежедневный труд и искреннее участие. Общественное объединение «Союз» отправило в зону СВО 3 автомобиля и свыше 320 кубометров гуманитарной помощи. На передовой транспорт нужен постоянно, и волонтеры вместе с неравнодушными жителями ищут машины, ремонтируют их и готовят к передаче за ленточку. Помимо этого, активисты регулярно доставляют бойцам лекарства, инструменты, одежду, продукты, бензопилы, а также антидроновые и маскировочные сети. Все закупают на пожертвования с учетом запросов военнослужащих. Только за прошлый год объединение отправило на фронт более 320 кубометров гуманитарных грузов. Сейчас готовится новая партия помощи. И последнее. Ханты-Мансийская государственная медакадемия приглашает абитуриентов на обучение по специальности лечебное дело с квалификацией фельдшер. Выпускники востребованы в больницах, поликлиниках, службах скорой помощи и ФАПах, где оказывается первичная медико-санитарная помощь. Практикоориентированная программа позволяет получить необходимые навыки еще во время учебы. Заявиться на бюджетные места можно до 10 августа, на платные – до 19 числа. Документы принимаются лично в учреждении по почте и онлайн на портале госуслуги. Более подробная информация размещена на сайте Ханты-Мансийской государственной медакадемии. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Лесопожарные службы округа продолжают борьбу со стихией. Благоустройство набережной протоки Кривуля в Сургуте планируют завершить в текущем году. Югра претендует на премию Russian Traveler Awards 2026. Установившаяся в Югре аномальная жара негативно влияет на лесопожарную обстановку. Количество природных возгораний заметно прибавилось. По данным, на 9 часов утра в регионе действуют 37 лесных пожаров против 21 днем ранее. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 2500 гектаров. При этом, благодаря профессионализму и слаженным действиям огнеборцев, 17 термоточек удалось локализовать на площади более 2000 гектаров. Очаги зафиксированы в Нижневартовском, Белоярском, Березовском и Сургутском районах. В тушении задействованы 576 человек. Это работники авиалесоохраны Югры, сотрудники окружного МЧС, специалисты учреждения Центра Спас Югория, а также задействована авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры призывают жителей, заметивших пожар в лесополосе и вблизи зеленой зоны, сразу сообщить об этом по телефонам 8 800 194. 420 или 112. В Сургуте назвали актуальные сроки ввода в эксплуатацию набережной протоки Кривуля. Сдать объект планируют до конца текущего года. Его нынешняя готовность превышает 80%. Об этом на пресс-конференции рассказал градоначальник Максим Слепов. По его словам, главная загвоздка не в самой набережной, а в инженерных сетях. Территория входит в единую инфраструктуру научно-технологического центра. И пока она не достроена, нельзя запустить освещение, ливневую канализацию и другие системы. Изначально работы должны были завершить еще в 2024 году, но сроки сдвинулись. Сторонние подрядчики сорвали контракты на устройство сети тепла, газа, воды и электроснабжения. Сейчас администрация ведет судебные разбирательства с недобросовестными компаниями, а достройку ведут уже сургутские исполнители. Также глава Сургута отметил, что когда набережную официально завершат, она сразу не откроется для жителей. Общественное пространство станет доступным лишь после обустройства прилегающей территории. Югра врывается в большую туристическую гонку. Борется за звание лучшей в национальной премии Russian Traveler Awards 2026. Это серьезная площадка, которая считается главной витриной самых интересных достопримечательностей, маршрутов и культурных событий страны. Журнал Russian Traveler организует премию уже в пятый раз. В этом году проекты округа представлены сразу в 4 номинациях. В направлении «Экскурсионный маршрут» заявлен маршрут месторождения Югра. В категории «Промышленный туризм» – экскурсии на предприятии «Сибюртюменьгаз». А это шанс увидеть, как устроена большая индустрия изнутри. Название лучшего городского отеля претендует отель «Югра» в Ханты-Мансийске. А в части «Автомаршрут» снова проект «Месторождение Югра», чтобы путешественники могли прочувствовать масштаб округа прямо с трассы. И последнее. Ханты-Мансийская государственная медакадемия приглашает абитуриентов на обучение по специальности лечебное дело с квалификацией фельдшер. Выпускники востребованы в больницах, поликлиниках, службах скорой помощи и ФАПах, где оказывается первичная медико-санитарная помощь. Практикоориентированная программа позволяет получить необходимые навыки еще во время учебы. Заявиться на бюджетные места можно до 10 августа, на платные до 19 числа. Документы принимаются лично в учреждении по почте и онлайн на портале госуслуги. Более подробная информация размещена на сайте Ханты-Мансийской государственной медакадемии. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два.

0: 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Нефтеюганске раскрыли незаконную схему легализации мигрантов. Благоустройство набережной протоки Кривуля в Сургуте планируют завершить в текущем году. Югра претендует на премию Russian Traveler Awards 2026. Нарушительницу миграционного законодательства привлекут к ответственности в Нефтеюганске. Перед судом предстанет 50-летняя местная жительница. Согласно материалам уголовного дела, она осуществила фиктивную постановку на учет иностранцев по месту пребывания. За последние два года женщина зарегистрировала в своей квартире 10 граждан Средней Азии. Сама фигурантка призналась, что заведомо знала, фактически эти люди в ее помещении проживать не будут. Как сообщает Управление МВД России по Югре, все 10 эпизодов преступной деятельности соединены в одно производство. Обвиняемый грозит до 5 лет лишения свободы. При этом все 10 приезжих из зарубежных стран уже сняты с миграционного учета. В отношении них принято решение о принудительном выдворении за пределы России, а также установлен запрет на въезд на территорию нашей страны. В Сургуте назвали актуальные сроки ввода в эксплуатацию набережной протоки Кривуля. Сдать объект планируют до конца текущего года. Его нынешняя готовность превышает 80%. Об этом на пресс-конференции рассказал градоначальник Максим Слепов. По его словам, главная загвоздка не в самой набережной, а в инженерных сетях. Территория входит в единую инфраструктуру научно-технологического центра. И пока она не достроена, нельзя запустить освещение, ливневую канализацию и другие системы. Изначально работы должны были завершить еще в 2024 году, но сроки сдвинулись. Сторонние подрядчики сорвали контракты на устройство сети тепла, газа, воды и электроснабжения. Сейчас администрация ведет судебные разбирательства с недобросовестными компаниями, а достройку ведут уже сургутские исполнители. Также глава Сургута отметил, что когда набережную официально завершат, она сразу не откроется для жителей. Общественное пространство станет доступным лишь после обустройства прилегающей территории. Энергетики Нягани готовятся к зиме. Плановые работы ведутся на подстанции Чара. Специалисты компании ЮРЭСК занимаются текущим ремонтом. Приводят в порядок маслонаполненное оборудование и разъединители на 110 кВт, а также обслуживают трансформаторы тока и напряжения. Параллельно службы изоляции и защиты от перенапряжений проводят высоковольтные испытания. Их задача – убедиться, что оборудование выдержит нагрузку, и заранее исключить риски аварийных отключений, особенно в пиковые морозы. Отмечу, все эти работы – часть большой региональной программы. В этом году на подготовку энергоинфраструктуры Югры к холодам выделено более 6,5 миллиардов рублей. В планах замена почти 800 километров ветхих сетей электроснабжения. Часть из них уже успели обновить. Югра врывается в большую туристическую гонку. Борется за звание лучшей в национальной премии Russian Traveler Awards 2026. Это серьезная площадка, которая считается главной витриной самых интересных достопримечательностей, маршрутов и культурных событий страны. Журнал Russian Traveler организует премию уже в пятый раз. В этом году проекты округа представлены сразу в 4 номинациях. В направлении «Экскурсионный маршрут» заявлен маршрут месторождения Югра. В категории «Промышленный туризм» – экскурсии на предприятии «Сибюртюменьгаз». А это шанс увидеть, как устроена большая индустрия изнутри. Название лучшего городского отеля претендует отель «Югра» в Ханты-Мансийске. А в части «Автомаршрут» снова проект «Месторождение Югра», чтобы путешественники могли прочувствовать масштаб округа прямо с трассы. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3469-330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
6: Радио

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Нефтеюганске раскрыли незаконную схему легализации мигрантов. В Сургуте лихач на мотоцикле получил смертельные травмы. Творческих югорчан ждут на международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Нарушительницу миграционного законодательства привлекут к ответственности в Нефтеюганске. Перед судом предстанет 50-летняя местная жительница. Согласно материалам уголовного дела, она осуществила фиктивную постановку на учет иностранцев по месту пребывания. За последние два года женщина зарегистрировала в своей квартире 10 граждан Средней Азии. Сама фигурантка призналась, что заведомо знала, фактически эти люди в ее помещении проживать не будут. Как сообщает Управление МВД России по Югре, все 10 эпизодов преступной деятельности соединены в одно производство. Обвиняемый грозит до 5 лет лишения свободы. При этом все 10 приезжих из зарубежных стран уже сняты с миграционного учета. В отношении них принято решение о принудительном выдворении за пределы России, а также установлен запрет на въезд на территорию нашей страны. В Сургуте произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Все случилось накануне в вечернее время на улице Нефтеюганское шоссе. 30-летний водитель на мотоцикле BMW не справился с управлением и наехал на препятствие. По разным данным, это мог быть бордюр или столб. В результате байкер от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Причины происшествия устанавливаются. Также в Сургуте случилась другая серьезная автоавария. Мужчина за рулем машины Toyota, двигаясь по улице Прибрежный, наехал на 25-летнего пешехода, который передвигался по краю проезжей части в попутном направлении. В результате молодой человек получил травмы. Его доставили в больницу для оказания помощи. Как сообщает госавтоинспекция Югры, всего за последние сутки на югорских трассах зарегистрировано 3 ДТП с 2 пострадавшими. Один человек погиб. Задержано 20 водителей с признаками опьянения. Еще более 130 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения дорожных правил. Энергетики Нягани готовятся к зиме. Плановые работы ведутся на подстанции Чара. Специалисты компании ЮРЭСК занимаются текущим ремонтом. Приводят в порядок маслонаполненное оборудование и разъединители на 110 кВт, а также обслуживают трансформаторы тока и напряжения. Параллельно служба изоляции и защиты от перенапряжений проводит высоковольтные испытания. Их задача – убедиться, что оборудование выдержит нагрузку и заранее исключить риски аварийных отключений, особенно в пиковые морозы. Отмечу, все эти работы – часть большой региональной программы. В этом году на подготовку энергоинфраструктуры Югры к холодам выделено более 6,5 миллиардов рублей. В планах замена почти 800 километров ветхих сетей электроснабжения. Часть из них уже успели обновить. И последнее. Отличные новости для югорчан, которые видят красоту в деталях. Творческих жителей приглашают на 10-й международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Прием заявок продлится до 12 октября. Главная цель испытаний – показать богатство традиций, природы и культуры народов России. Участвовать могут как профессионалы, так и любители от 18 лет. По условиям, каждый автор вправе прислать до 35 фоторабот, сделанных не ранее 2021 года. От конкурсантов принимаются снимки по 7 номинациям, в их числе лица и поколения, архитектура и скульптура, духовные скрепы и семейные ценности. Имеется и специальное направление «Россия. Семья. Семей». В каждой части экспертное жюри определит по 3 победителя. А еще есть приз зрительских симпатий. Его вручат по итогам онлайн-голосования. Отмечу, организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам национальности при поддержке Россотрудничества. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Та-та-дам, та-дам. Здравствуйте. как я рада, почему-то, не знаю почему. А, четверг же сегодня, у меня же по четвергам всегда хорошее настроение. Но, если честно, у меня сегодня какое-то пятничное настроение. У меня четкое убеждение, что завтра не надо на работу. Я не знаю, с чего я это взяла.
4: Зависит от того, что мы сейчас говорить будем.
3: Не, ну кроме шуток, у меня всю неделю какое-то опережение происходит времени, потому что я во вторник Тимуру говорю, а сегодня же уже четверг, правда? Он мне говорит, ладно бы хотя бы среда, но почему четверг? То есть на два дня идти вперед, это как будто уже перебор. В итоге, вот, видимо, из-за того, что в начале недели у меня все сбилось, сейчас четверг воспринимается как пятница. И представляешь, мой организм, который завтра думает, что вот реально выходной, как ему завтра сложно будет вставать утром, потому что он такой скажет, слышь, ты же нас
4: вроде... Ну ты не готовься. Ты знаешь,
3: настроила.
4: А ты сможешь себя перенастроить?
3: Конечно.
4: Перенастрой себя на то, что
3: человек
4: сегодня среда.
3: Очень, очень программируемое существо на самом деле.
4: Да?
3: Да?
4: Слышал, что я говорю?
3: Что сегодня среда, надо
4: перенастрой себя.
3: Да. И завтра, когда я осознаю с утра, что пятница, это будет вау.
4: Да.
3: Нет, это будет плохо, потому что я таким образом такая, типа, а что, четверг пропустили? Это ж мой любимый день недели. Лучше
4: короче,
3: бы какой-нибудь
4: это
3: вторник или понедельник.
4: Царевна Несмеяна, и все не то, и все не так. И это не устраивает, и такой вариант не нравится.
3: Здравствуйте.
4: Разбирайся тогда сама со своими проблемами. Я прилягу поудобнее.
3: Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
4: Ой, чтобы легче лежалось.
3: У нас тут вот небольшой начался спор, получается, да? Написал наш слушатель Серик, и мы с ним начали спорить на тему того, когда же отмечается Международный день дружбы.
4: Сегодня.
3: Все мои источники говорят, что сегодня, а Серик утверждает, что завтра, 31 числа. Давайте как-то, я не знаю, искать истину вместе. Потому что мои календари праздников все как один твердят, что 30 июля Международный день дружбы. Я почему вдруг акцентирую на это внимание? Потому что я сегодня хотела поздравить всех слушателей с этим поводом. Ведь мы с вами друзья, мы с вами каждый день на одной волне. И чем можем, ну как можем вот так на расстоянии дружить, тем, собственно, и... ну. Так и получается у нас. Подбадривающие слова друг другу говорим и пишем. Обсуждаем всякие новости. Иногда даже, знаете, какие-то обсуждаем такие очень личные вещи, как настоящие друзья. Ну и в целом скучаем друг по другу, когда уходим в отпуска, вы или мы. Я считаю, что Международный день дружбы это прям наш с вами праздник полноценный. Поэтому каждый слушатель, который с нами каждый день на одной волне и почему-то вот с 3 до 7 предпочитает узнавать новости именно от нас. Я не знаю, по какой причине вы нас выбрали, но это, во-первых, безумно приятно, а во-вторых, я вас поздравляю с Днем Дружбы, и спасибо, что вы у нас есть. Вы все наши дружолики большие. Вот. Но все-таки...
4: Дружолики.
3: Все-таки, вот, Серик, давайте, да, посмотрите, наверное, не тот источник у вас.
4: Я все сейчас источники посмотрел. И Яндекс, и Google, и ну, сайт календарь.ру.
3: Ну вот Серик пишет, наверное, Яндекс шутит. Да, наверное, Яндекс какую-то неправильную информацию вам выдает. Давайте в официальных источниках посмотрим. Но вот Тимур уже этим занимается сейчас, да. Поэтому давайте сегодня всех еще раз поздравим друзей. Вспоминайте там, кого у вас из большого, я уверена, когда-то у всех были большие списки друзей. А чем старше мы становимся, тем они сокращаются больше и больше. Но остаются самые-самые, как мне кажется. Вот этих самых-самых сегодня обязательно нужно поздравить. Сказать спасибо, что они у вас есть. И хотя бы даже если вы пару раз в год общаетесь по каким-то особым поводам, все равно здорово, что есть вот такие люди, которые через всю жизнь с вами... вот эти отношения дружеские поддерживают.
4: Сам себя поздравлю сегодня вечером.
3: Почему?
4: Потому что...
3: Сам с собой дружишь?
4: Я сам себе хороший друг.
3: О, ну я не знаю, вот как бы хороший психотерапевт оценил твои слова. Раздвоение ли личности у тебя или нет?
4: Я сам себе могу психотерапию оказать.
3: Или ты просто
4: вообще,
3: себя принимаешь?
4: Вообще, с биполяркой и с раздвоением личности удобно жить. Просто сам себя выслушал, сам себе помог, ты все, и живешь дальше.
3: Да. Ну вот Серик зато говорит, сегодня день малинового пирога. Вот это точно... Праздник сегодня отмечается.
4: Ну, давайте посмотрим.
3: Поэтому, говорит, давайте хотя бы насчет этого не будем спорить, а лучше отметим. Я не против. Единственное, понятия не имею, где можно купить малиновый... А, знаю! Вспомнила, где можно купить малиновый пирог. Вот буквально на днях наблюдала его в этом месте. Ну, Тимур, правда, откажется со мной туда ехать, скажет, далеко, устал, после работы, поехали домой, я тебе дам хлеб, малиновое варенье, сделаешь себе малиновый пирог.
4: Даже не то, что после работы, я уже сейчас так могу сказать, далеко, устал.
3: Но в целом, неплохая альтернатива пирогу, реально, знаете, корочка хлеба, вареница малиновая.
4: Только это вкуснее даже.
3: Ну, как будто бы...
4: Особенно, если греночку взять, то есть белый хлеб без всяких там...
3: Хрустящий, да?
4: Просто обжарить его немножечко на сковороде.
3: Или в тостер закинуть.
4: Или в тостер закинуть. Масло от сливочного. Хорошо.
3: Не, масло мне не надо здесь.
4: Сверху малиновое варенье. Да, да. И чай крепкий, черный, байховый.
3: И получится даже, как будто бы действительно... Пускай, не, может, не вкуснее пирога, но атмосферней, что ли. И как-то более по-русски, что ли. Но в целом хороший гастрономический повод. Спасибо, Серик, за него. До него я еще не добралась сегодня. До этого повода, имею в виду.
4: Ну что, Россияна атакует Машка.
3: Да подожди ты про Машку. У нас тут вот дождалась я этой новости. Кстати, а почему Машка атакует? Она жару не боится совсем? У нас вон вся страна от жары сейчас изнывает. Я про Ханты-Мансийск конкретно и про игру хотела сказать, поскольку у нас все рекорды погодные измеряются по столице округа, по Ханты-Мансийску. Можно даже менять вот эти заголовки, что, ну, сегодня все федеральные СМИ, включая агентство ТАСС, где я взяла эту информацию, пишут, что в Ханты-Мансийске побит температурный рекорд. Я бы изменяла сразу в Югре. Просто потому что, ну, если в столице фиксируют эти данные, это не значит, что в Югре в целом, да, какая-то другая погода.
4: Да,
3: можно сказать, что, да, можно сказать, что во всем округе этот температурный рекорд побит. И, кстати, ему, этому рекорду.
4: Кошмар. Смотри, у нас же Белоярские, Березовские районы.
3: Арктика.
4: Арктика.
3: Да.
4: Но насколько разные там значения. Они два соседа.
3: Угу.
4: Да? Но в Березовском районе, в Саранпауле, плюс 18 градусов. Это
3: да
4: самое
3: ладно?
4: Холодное значение сейчас.
3: Сейчас?
4: А в Белоярском районе, в неком, у Юильске. Юильске. Наверное, Юильске. Буква Ю первая, потом
3: да.
4: Ильске. Плюс 32.
3: Обалдеть.
4: Вот, соседи.
3: А это точно?
4: Плюс 18, плюс 32.
3: Точно соседний регион? Как такое возможно? Такое ощущение, что кого-то из них можно к Арктике отнести, да? Где плюс 18 сейчас, а 32. Но с другой стороны, простите, на Ямале тоже побиты температурные рекорды, а Ямал — это Арктика в чистом виде. Давайте сначала про нас поговорим, потом я в целом про соседние регионы, потому что сейчас эти температурные рекорды везде, по всему Уралу, в Сибири, в Поволжье, просто везде это адовая жара. Но в Ханты-Мансийске конкретно и в Югре побит рекорд 38-летней давности. То есть 38 лет назад в последний раз были зафиксированы значения похожие, но и то, считайте, пониже они были. Короче, вчера, 29 июля, впервые у нас в Югре воздух прогрелся до 35 градусов. И, кстати, вот от предыдущего рекорда, который был 38 лет назад, разница почти в 3 градуса.
4: Mm-hmm.
3: То есть тогда 32 было, и это был абсолютный рекорд, а сейчас 35. Вот недаром мы вчера с вами начали вообще с темы погоды, и все писали, как жарко, кто-то писал 38-40, фотографии вы нам кидали. Вот это, наконец, знаешь, обожаю, когда наша с вами действительность, когда вот мы, люди, это замечаем, а потом это еще и подтверждают эксперты. Они такие говорят, да, ребята, реально вчера было настолько жарко, что это абсолютный рекорд за последние там 38 лет. Поэтому я вас с этим рекордом, конечно, не поздравляю, потому что эта жара мало кому дается в хорошем смысле. Тимур вообще, он как вареная муха сидит. Ты хоть, ты смотри, сейчас глаза закроешь и уснешь вообще. Я просто смотрю, как у него глаза медленно-медленно закрываются.
4: Мне сейчас хочется сходить за коктейлем к бару.
3: И на all-inclusive,
4: и в бассейн. Вот они вот это все реально.
3: Они вот это все.
4: Не располагает, конечно, такая погода.
3: Он сегодня даже местами мысли не может сформулировать. Мы сидели в кабинете. В кабинете у нас жарище невероятное. И он сидит, пытается мне какие-то вещи сказать, а у него не получается, просто мысли не вяжутся. Я говорю, ты уверен, что ты в состоянии вообще эфир вести сегодня?
4: Что-то среднее, знаете, между инсультом и состоянием опьянения. Вот такое состояние какое-то.
3: Вот, поэтому все, кто сейчас без кондеров, и в очередной
4: раз... На самом деле,
3: раз...
4: это не смешно, надо себя беречь, потому что
3: абсолютно.
4: Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с какими-то проблемами, с кровообращением, это та группа риска,
3: да.
4: Которая в жару должна себя беречь особенно.
3: Да.
4: Под кондер лучше простыть, чем схватить
3: 35
4: приступ.
3: Градусов официально. Вот синоптики говорят о рекорде. Мы сегодня утром ехали, опять наблюдали дорожных рабочих, которые кладут асфальт на улице Гагарина. Мы их видели. И в очередной раз подумали, бедные вообще люди, как они в таких условиях работают. Ну, ужас же, просто жесть. Причем они в штанах, в жилетках каких-то, вот в эту адовую жару. Люди в офисах, которые без кондиционера, те же условия. Просто жесть, товарищи. Я не знаю. Давайте как-то... На самом деле надо обратиться здесь к работодателям, а не к работягам. К работодателям, которые держат своих сотрудников в неподобающих для такой погоды условиях. Ну, как бы вот надо просто, я не знаю, пойти в те места, где сотрудники сидят в таких условиях, самим поработать пару-тройку часов, может быть,
4: зачем
3: будет,
4: им это
3: будет
4: надо?
3: Понимание.
4: У них кондиционеры, у них все хорошо.
3: Может
4: у
3: быть,
4: них
3: быть.
4: В их высоких кабинетах всегда прохладно. Это у людей в полях, знаете.
3: А потом мы читаем, что у нас в Сургуте в этом году в два раза больше людей в кардиологии, потому что вот от жары все сердечники сразу, естественно, реагируют на такую аномальную жару.
4: Надежда пишет: добрый день, свои поверим. Ну и Кышек, 31, поверим. Мы вам верим.
3: Конечно, так у нас вон 35 фантомансийский официально.
4: Зато, вот, так сказать, посмотрите на пятницу, субботу, воскресенье, на ближайшую неделю.
3: Что,
4: дожди
3: прохладно?
4: Обещают и похолодание, наконец-то. Наконец-то.
3: Ну это ладно, подожди, выходные похолодания.
4: Семейную болталку пишу, говорю, со следующей недели похолодание, это классно. Я вообще говорю, мы тут с Мариной ждем, не дождемся, когда зима настанет. Мне папа
3: почему
4: написал.
3: Нет, тут сюда не приплетай Марину.
4: Ну ты же тоже бы...
3: Нет, я жду золотой осени, а не зимы.
4: А папа пишет, ну вас с вашей зимой, это вам хорошо, вы там в кабинетах сидите, а я на морозе за рулем автобуса, вот это вот там где-то что-то случись, это надо потом минус 40 гайки крутить, мне говорит, вообще это ваша
3: то
4: зима не нужна.
3: То есть лучше жара такая, да?
4: Я лучше куда-нибудь в Сочи поехал, чем с вами.
3: А зачем в Сочи? Сейчас на Ямале та же самая жара фактически. Вот смотрите, как раз хотела рассказать, у нас же сейчас температурные рекорды побиты. В Свердловской области раз, в Пермском крае два, не было с 71 года таких показателей, там тоже под 40. В Удмуртии зафиксирован абсолютно температурный рекорд. В Саратовской области. В Югре, кстати, вот все федеральные СМИ про Югру нашу сегодня пишут тоже. На Ямале плюс 31 было вчера. Это тоже официальный рекорд для этого региона. В Омской, Томской и Новосибирской областях температура тоже приближается к 35. Это тоже рекордные показатели. У нас, кстати, из Томска есть слушатели. Вот
4: он уже написал.
3: Кстати. А, да?
4: Он пишет, как не стыдно вам, Марина?
3: Что?
4: Забыли, что ли, что сегодня четверг, кофейный ритуал?
3: Нет,
4: вот это все. Что, не пили кофе с корицей, что ли?
3: Не забыла. Я просто, видите, у меня так много новостей про погоду, что я это вперед хочу выдать, а потом перейдем к... Конечно, я пила кофе с корицей.
4: Не то, что пила еще. Меня заставляло. Я только глаза продрал. Он говорит, так, быстро давай корица, кофе вот на кухне. Там,
3: я специально пакетик
4: давай.
3: С корицей на самое видное
4: пей
3: место.
4: Пей побольше, мощно. Может, две кружки сразу залпом пей.
3: Ну, это он, конечно, уже придумывает, но в целом я ему...
4: Питалась, чтобы корица.
3: Каждый четверг. Знаешь, скоро дойдет до того, что мы корицей это обмазываться будем... Но так оно не работает.
4: Сейчас квартиру посыпать, ходить.
3: Оно работает в совокупности с кофе, с четвергом и с верой в этот ритуал. Вот как
4: мы
3: работает.
4: Мы верим,
3: мы конечно верим.
4: Я даже прямо сейчас пойду лотерейку куплю ради прикола.
3: Поэтому сейчас всем вот нашим слушателям из тех регионов, которые
4: вчера
3: я назвала...
4: Вчера купил на 500 рублей лотерейку в магазине.
3: Сколько выиграл
4: 400.
3: В итоге? 400. Вот. Ну, то есть, получается, 100 рублей только потратил. Проблема в том, что ты 400 никогда не заберешь. Ты всегда выигрываешь какие-то мелкие суммы, но редко их забираешь по-настоящему.
4: Вот это вот... Знаете, лицо лотереи. Ты выигрываешь чуть меньше, чем проигрываешь. Вроде бы как бы ты что-то выиграл, но ты в минусе всегда, абсолютно.
3: Угу.
4: Хотя один мужик в Америке выиграл 800 миллионов.
3: Да,
4: видел?
3: У нас он миллиард.
4: 800 миллионов долларов.
3: Ну, окей, хорошо.
4: Что у нас миллиарды?
3: У нас миллиарды выигрывают люди, да, это
4: а
3: понятно.
4: А у них
3: что...
4: какие-то 800 миллионов. Ты, господи.
3: Ну, тут важное слово долларов, да? Ключевое слово. Что я хотела сказать? А, по поводу погоды у нас на самом деле спасатели во всех регионах, которые сейчас перечислила, вот везде, где побиты температурные рекорды, все федеральные СМИ со ссылкой на спасателей очень просят беречься всячески, предупреждают о том, что это ненормальная совершенно погода для людей, и надо в этих условиях, конечно, вести себя осторожно. Ну, не так, как мы с вами себя ведем. И вчера вечером, кстати, вот Тимура уже даже обращала внимание, вчера вечером включила телевизор дома, и мне всплыло уведомление наверху от МЧС Югры. Там прям такая плашечка большая, ее невозможно не заметить, с предупреждением. Там прям стоит вот этот логотип МЧС Югры и о том, что погода сейчас в регионе аномально жаркая и опасная. Там прям слово «опасное» было. То есть все спасатели, как один, говорят, что погода сейчас опасна, поэтому на улице находиться по минимуму.
4: РСЧС, да, вот это вот? РСЧС.
3: Да, РСЧС, все правильно. И пришло мне это уведомление в Винке. Я к тому, что интегрируют уже сейчас вот спасатели эти важные уведомления во всевозможные мультиплатформы. Это на самом деле удобно, потому что телевизор смотрят все. Мне кажется, не только с Винком они интегрированы, просто у нас Винк, да, наверное, на других площадках тоже. Но в целом уведомления от МЧС везде и всюду, включая смс-ки, платформы, там, телевидение и так далее, это правильно, особенно в наших реалиях.
4: Здравствуйте. Чтобы глаза не закрывались, нужно спичками воспользоваться, вставить их.
3: О, мне кажется...
4: Да. Вышку ряги, говорит. Нет, но... Видите, все же спичками не пользуются, курильщики, зажигалки в основном.
3: А,
4: но
3: кряки.
4: У вас в студии ведь хорошо, прохладно.
3: В студии, да.
4: Угу.
3: Ну, в студии.
4: Что тоже не
3: располагает. В студии мы с 3 до 7, товарищи. А вот
4: так,
3: до этого времени... Ты искал куряги, а мне послышалось шкуряги. Думаю, какие мы шкуряги? Почему мы шкуряги?
4: Андрей шутку скинул. Вот сейчас, слушайтесь.
3: Давай.
4: А стоит ли идти к психиатру? Спросил я сам себя. Мнения разделились.
3: В таком случае...
4: Стоит.
3: Стоит. Однозначно.
4: С днем дружбы! Ура, Алена, привет.
3: Спасибо,
4: вас с праздником.
3: Да, Алена. Мы тоже всех слушателей поздравляем с днем дружбы. Искренне считаем вас своими друзьями. Ну, а вы, в свою очередь, не забудьте сегодня ваших друзей тоже поздравить, с которыми идете по жизни. Так, ну что, про погоду сегодня много чего еще можно сказать, на самом деле. Продолжим мы, наверное, эту тему. И последствия, связанные с этой жарой, тоже есть об этом инфоповоды. Ну, кстати, вот первое, что могу сказать, что у нас на Урале введены ограничения для большегрузов из-за этой адовой жары. Действует это ограничение на трассах в Свердловской области, в Тюменской, в Курганской, Челябинской, Оренбургской, в Югре, кстати, и в Башкирии. Вот так вот об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спасателей, ну и на дорожников. Поэтому если кто-то ждет какие-нибудь, может быть, посылочки, которые едут на склады в том числе, могут быть некоторые задержки, потому что они сейчас в дневное время просто не могут передвигаться.
4: А правильно, большие склады.
3: Ну да,
4: как
3: склады.
4: Глупо не звучало.
3: Склады.
4: Добрый день. В этом году погода жарит, спасаясь в тенечке на своем участке. Хорошо, прохладно, и всем советую. Вам... Пишет Низомжон.
3: Вам-то хорошо, конечно, когда свой участочек есть. А нам вот...
4: Поехали?
3: Конечно.
4: На участочек. У нас тоже есть участочек. Далеко?
3: После 7 часов ждите в гости. Будем хотя бы...
4: Не, на свой участочек.
3: Далековато будет.
4: 1000 километров.
3: Подушь. Всего-то.
4: Для бешеной собаки это не крюк.
3: Да. Ладно, напоминаю номер телефона, на который, кстати, слушатели уже активно пишут.
4: +7 950 510 66 66.
3: Да. У нас работают Макс и Телеграм. Кстати, в Телеграме пока ни одного сообщения сегодня. И для тех, кто пользуется активно Телеграмом, сегодня не очень хорошие новости есть. Все-таки есть такое ощущение, что эта платформа вообще, да, окончательно должна просто...
4: Меч правосудия уже...
3: Ну, опасно будет пользоваться, навис... и, возможно, в ближайшем будущем. Об этом...
4: Над нашими головами, над тех, кто пользуется Телеграмом. И вот-вот возведет все это, может быть, возможно. Вполне...
3: Об этом... Поговорим чуть позже. С вами Тимур Полынин.
4: В ранг террористов-экстремистов, потому что хотят признать.
3: Я говорю, попозже.
4: Платформу.
3: Надо сразу тут же все выдать. Тимур Полынин, Марина Штейникова, «Свои люди». С вами до 7 вечера. Тимур, ты сегодня либо торопышка, либо все-таки заторможенный от жары человек. Выбирай свою тактику.
4: Да я дождаться не могу, когда ты замолчишь.
3: А то сначала...
4: Мне приходится сговорить уже не, знаете, вопреки. Ну, то есть не обращая уже внимания. Я сижу, жду, когда она уже...
3: Ты же это, подожди. Солдат службы, спецслужба идет, разве не такое правило?
4: Ну, ты устанешь за полчаса и потом...
3: А, ты пытаешься мои силы
4: экономить,
3: чтобы на дистанции в 4 часа. Поняла. Ну все, у нас музыка далее. Вернемся в середине часа с новостями.
0: «Свои люди».

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Мало того, что у нас тут жара по всему Уралу, сегодня еще и наблюдаем. У нас, кстати, в Югре же не было беспилотной опасности, сегодня не объявляли, правда?
2: Угу.
1: Не пропустила же я ничего такого. А вот в соседних регионах прям повально, потому что в Тюменской области сегодня был введен режим беспилотной опасности. И, кстати, из-за этого аэропорт Тюменский, Рощино вводил ограничения, не принимали, не выпускали самолеты. У кого-то, возможно, из-за этого тоже планы были скорректированы. Примерно такая же ситуация была в Свердловской области. Там тоже режим беспилотной опасности был объявлен. И таким же образом аэропорт, как он называется? Кольцово, да? Кольцово, да, в Екатеринбурге Кольцово. Вот они тоже были вынуждены ввести временные ограничения, тоже не принимали, не отправляли самолеты. Ну, в общем, как обычно, берешь билет на самолет и не знаешь, улетишь вовремя или нет. В наше время это вот так оно. Ну и плюс ко всему, сегодня федеральные СМИ писали, что в Екатеринбурге склад Валберис остановил прием товаров. Ну, это связано в том числе тоже с беспилотной опасностью. И, наверное, с теми самыми атаками, которые сейчас почему-то, ну, вот нацелены как бы каким-то образом, в первую очередь, на Валберис. Сегодня в Удмуртии также была...
2: Ну, кошмарят, да, Валберис в Пензенской области такая же.
1: В Пензенской области. Ну, в Удмуртии попали какие-то беспилотники.
2: Там даже предупредили местные власти о возможном ухудшении качества воздуха из-за возгорания серьезного. Говорят, что этот дым, он может достичь и Пензы, поэтому рекомендовали там закрывать окна, не пребывать на улице.
1: Да. При том, что вот 25 июля последняя была атака на склад Валберис в Екатеринбурге, но тогда все на подлете сбили, удалось избежать каких-то последствий. Вот сегодня очередные были попытки.
2: В Удмуртию ты сказала, да?
1: В Удмуртии тоже сегодня, да. Uh-huh. Да, попали как раз. Там как раз уже имеются какие-то... Я пока не знаю масштабы последствий, но попали, к сожалению.
2: Uh-huh. Приемы, отправку самолетов ограничили в нескольких аэропортах. Например, Уфа, Чебоксары, Казань, Нижнекамск, Бугульма, Самара, Ульяновск, Пенза, Саратов, Оренбург, Ижевск, Киров. Это то, что публикуют у нас федеральные СМИ.
1: Ну, это вот видишь, ты назвал те, которые я не назвала. Вот ближайшие к нам, Екатеринбург, Тюмень, я их, да, в первую очередь обозначила.
2: Но в Перми что, нет?
1: В Перми, да, тоже.
2: И обратили мы внимание с Мариной?
1: Нет, потом написали об этом. И ТАСС написал РИА Новости 4 часа назад. Просто спустя часа полтора, наверное, после того, как все это началось.
2: Потом написали. А что написали? То, что ограничения в аэропорту?
1: Что беспилотная опасность объявлена, что на подлете сбивали. Ну,
2: понятно,
1: все это написали.
2: Понятно, что панику, чтобы не раздувать, но вот местные паблики, они публикуют информацию гораздо раньше, чем федеральные.
1: Конечно. Местные паблики живут в этой обстановке. Все видят и слышат.
2: Военблогеры в том числе, очень сильно пророссийские, они в принципе, проигнорировали это. Ну, то есть, видимо, сами понимают, что если об этом писать, это писать придется чуть ли не каждый день, да, обо всех этих событиях. И вот это вот в плане медийной повестки, это просто загаживание нашего сознания. То есть, здесь, тут, там, и вот он каждый день представляет писать.
1: Так, понятно, потому что сейчас, вот если взять даже сегодняшнее утро и день сегодняшний, это, ну, сколько, около 15 регионов, которые подвергались этим атакам, везде там аэропорты остановили работу, где-то вот успевали и не долетали они, где-то, к сожалению, долетели. Ну, то есть везде ситуация разная, и понятно, что местные паблики, они, конечно, оперативно все это публикуют. В Перми действительно сегодня на протяжении 3 часов вот это была ситуация. Там о десятках речь идет, о десятках беспилотников, которые сбивали на подлете к городу. И причем сегодня впервые, вот у меня родители живут в 100 километрах, да, сколько? 100 километров примерно,
2: ну,
1: от,
2: да,
1: Перми.
2: По прямой.
1: И вот сегодня впервые они мне написали, что даже в их районе слышно вот эти вот хлопки громкие, когда вот работает система ПВО, когда сбивают эти беспилотники.
2: Не только система ПВО, еще авиация была.
1: Да, там, кстати, столько.
2: Поднята.
1: Ну, там в Перми очень много, там, в принципе, всегда эти военные самолеты летают. Это такая привычная картина для местных, что они уже, мне кажется, внимания не обращают. Но в любом случае это все очень тревожно и страшно. А что касается Тюмени, вообще, вот смотрите, я про Тюмень как-то, я не знаю, всем нашим слушателям из Тюмени большой привет. У вас тоже сейчас какой-то период непростой, потому что мало того, что жара, да, рекорды бьет, мало того, что у вас вот такая история с Турой, наводнение, все там... мыслимые и немыслимые вот эти уровни воды уже превышены.
2: 889 сантиметров. Это данные на утро 30 июля, то есть сегодняшний день, что превышает отметку опасного явления аж на 39 сантиметров.
1: Ну да, то есть там как бы и беспилотная опасность, и подтопление. И вот эта вода грязная и вонючая, потому что вот сегодня все федеральные СМИ, опять же, обращают на это внимание, в Тюмени начали раздавать бесплатную чистую воду. Вот до таких сейчас мер додумались местные власти, то есть прямо по городу и по району будут работать водовозы. В Тюмени уже работают, я даже в пабликах смотрела, как люди набирают там воду. В северной части Тюмени установят 15 временных колонок с чистой водой, и качество воды в Туре, как вот сообщают губернатор Александр Мор, губернатор Тюменской области, он говорит, что качество воды в Туре ухудшилось на фоне этих дождевых паводков, но мы про это уже говорили неоднократно. И в реку попало много веществ органических, и это привело и к гибели рыбы, там кислорода сейчас катастрофически мало в Туре, и к неприятному запаху воды. Из-за этого и качество воды, которая бежит из кранов в квартирах, тоже ухудшилось. Ну а что остается? Только перетерпеть. Мор еще подчеркнул, что вода из-под крана проходит очистку и вроде как соответствует санитарным нормам. Ну, по крайней мере, вот губернатор Тюменской области говорит, что соответствует, да? Но может иметь запах и привкус неприятный, это тоже
2: можно
1: он отмечает.
2: Можно только, поправлю, то да. Из кранов.
1: Окей, ты но ты же не сразу поправил.
2: Сразу хотел поправить.
1: Но пошел, думаю, на грамоту?
2: Договори, а я как раз убежусь.
1: Вот, убежусь. Убежился?
2: Убежился.
1: Ты же вот, когда уверен, поправляешь сразу.
2: Да нет.
1: А раз пошел на грамоту, значит, сам был не уверен. Короче, ты мне сейчас реально в плюс 35 будешь замечания делать. Я уже их 3 сегодня ошибки сделала за последние полчаса. Кранов. Какая уже к черту разница? Короче, тут я серьезную тему на самом деле обсуждаю. И жители Тюмени жалуются на воду еще с начала июля. То есть вот смотрите, сегодня 30 число, конец месяца. Кстати, сегодня утром у меня в одном паблике ВКонтакте выскочило стихотворение. Я его даже сейчас прочитаю. Можно?
2: Здравствуй, осень, дорогая. Да, вот это вот.
1: Ну нет, конечно, не настолько еще. У нас все-таки август впереди. Но оно все равно так неожиданно для меня как бы сегодня ошарашило, можно сказать. Вот смотри, открываю глаза утром. Первое, что вижу, вот всплывающее уведомление. Прощай, июль. Все было мило, вкусно. Спасибо за тепло и за дожди. А завтра август, и немножко грустно. Но вот шафраном самый срок цвести. Ну и так далее.
2: То есть всем плевать, что завтра 31-е,
1: да? Да, я так возмутилась мысленно. Думаю, вы у меня почему еще один день июля отняли? Я не поняла. У нас еще 31 число. Мне прям реально стало... Ну, во-первых, грустно, да? Прощай, июль. Вот реально грустно. Ну, преждевременная вот эта грусть меня вообще... Нет, не надо мне такого, пожалуйста.
2: Ну, просто безграмотность СММщика.
1: Да,
2: напиши.
1: Но стишок при этом красивый. Ладно, не про это,
2: но
1: сейчас.
2: Не актуальный.
1: А вот, несмотря на то, что уже конец июля, жители Тюмени жалуются на качество воды с начала месяца, и Следственный комитет завел уголовное дело. Так что там сейчас будут смотреть вообще, кто виноват и что делать. Ну, то есть имело место быть только природным явлением, можно ли было как-то спасти ситуацию, ну, и какие-то, может быть, бездействия или недодействия, если может так выразиться, имели место быть тоже. Короче, Следственный комитет разберется. Но в целом ситуация патовая, потому что, вот как местные жители говорят, у нас жарище стоит невероятное. Читала просто в пабликах тюменских комменты. У нас жарище невероятное, там плюс 30, 32, 33. Вода, 5-литровые бутылки, которые уже раскупили во всех магазинах, практически отсутствуют. Ну, слава богу, вот сейчас, наверное, как раз из-за того, что закончилась в магазинах вода, было принято решение бесплатную чистую воду раздавать людям. Ну, хотя бы так.
2: Помнишь, сказал я, надо корицей обмазываться, обсыпаться, чтобы
1: нет,
2: деньги были.
1: Это я сказала, что скоро до этого дойдем, но так не надо.
2: Ну, может быть, это я уж не помню.
1: О, нам обоим, значит, пора уже.
2: Георгий пишет, по поводу обмазывания корицей. В Дании есть традиция. Молодые люди при достижении 25 лет получают оригинальное поздравление с днем рождения. В случае, если к их возрасту, к 25, нет брака, ну, там, девушки или мужа.
1: Не женаты, не вышли замуж, да.
2: Друзья этого человека привязывают к столбу или дереву, а нет брака, ну, там, девушки или мужа.
1: Не женаты, не вышли замуж, да.
2: Друзья этого человека привязывают к столбу или дереву, обливают водой и обильно посыпают корицей.

0: материала. То есть я после этого точно уже никогда не буду сомневаться.
1: Рассуждаю, так почему? Почему я вот все флаги практически знаю, а ты нет? Потому что я же этот футболист, в кавычках. Ну, футбольный фанат.
0: Не, ну я тоже знаю.
1: Футбольный комментатор,
0: подожди,
1: болельщик.
0: Надо сказать, что главное...
1: В душе эксперт.
0: Основные страны я тоже, ну, типа, 70 стран назову. Но ты иногда называешь мне флаги каких-то вообще неизвестных мне стран, африканских маленьких государств. Я думаю, зачем тебе эти знания? Ну да, у Тимура есть такая фишечка. Он почему-то на флагах немножечко повернут, в хорошем смысле. Но у всех свои области интересов.
1: Я тоже далеко не все знаю.
0: Ну, по более-менее, конечно.
1: Ну, типа, знать-то, может быть, знаю, но там есть супер сложные.
0: Помнишь, а есть единственный флаг в мире, который имеет не прямоугольную форму полотна.
1: Непал, ну.
0: А какая у них... У Непала.
1: Два треугольничка.
0: Да, вот посмотрите, если есть возможность, в интернете флаг Непала. Это единственный флаг в мире, который, ну, не обычное полотно прямоугольное, а вот такое фигурное можно выразить.
1: Я даже не объясню, как это. Буквой...
0: Буквой М.
1: Ну, ну да, перевернутый.
0: Да, перевернутый буквой М. Ну, можете проще посмотреть, на самом деле. И есть очень красивые флаги. Какой, я не помню конкретно, какому государству флаг принадлежит, но помнишь, там дерево безумно красивое.
1: Ливан.
0: Ливан?
1: Да.
0: Вот у Ливана красивый флаг. Подожди, а на каком флаге автомат Калашникова? Такой момент помнишь? У какого-то африканского государства.
1: У какого-то африканского государства.
0: Для меня это тоже было таким неким удивлением. Я говорю, а что в принципе оружие
1: сейчас
0: делает
1: посмотрим.
0: На флаге государства?
1: Мозамбик. О.
0: Мозамбик. Вот.
1: Мозамбик. Там не только флаг Калашников, там еще и кирка.
0: Вот, поэтому в целом наука о флагах тоже это интересно. Кому вот на досуге можете посмотреть, я думаю, удивитесь. Я в свое время, когда начала смотреть флаги разных стран, у меня было много открытий. Ладно, хорошо. Про ситуацию в Тюмени на Урале рассказали. К другим новостям перейдем сразу после. У нас далее уже по плану музыка и реклама, а мы вернемся в конце часа.
2: Свои люди.

0: Бесплатный в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ох, тема про корицу интересует людей, пишет Сергей. Осыпаются корицей вместо талька, чтобы прелести не было. Те, кто до 25 не женился.
2: Да нет.
1: Наверное, в этом есть смысл.
2: Это Сергей, который шутит постоянно, да? У нас просто много Сергеев.
1: Не, у нас шутников-то много. Вот Андрей, допустим, Георгий, да, в тему.
2: Вот Сергей, это этого я как раз по почерку его шуток узнаю. Да? Тот самый Сергей?
1: Андрей, Георгий, в тему этой темы. Пишут, в 25-то ладно, в Дании. Говорят, сейчас нашли еще информацию, что если до 30 не женился, то уже черным перцем осыпают. Так что лучше жениться до 30.
2: Это выдумка или реально?
1: Почему нет? Ну, два человека эти взяли, сговорились, созвонились и говорят, давай приколемся над...
2: Это что за
1: напишем, что
2: издевательство какое-то? Получается, что, типа, если до 30 не женился, наказан? Хотя, а если посыпать вот кожу черным перцем, как она? Я просто не знаю, как реагирует. Это, ну, неприятно, болезненно.
1: Попробуй расскажешь.
2: Не-не-не, зачем?
1: Не. И фаги тоже,
2: но
1: кстати.
2: Ну, это как-то жестко, если честно.
1: Флаги тоже интересуют наши слушатели. Александр из Егорска пишет, а уж у Швейцарии квадратный флаг тоже необычно.
2: Mm-hmm. Да? Mm-hmm. А правда у них квадратный?
1: Ну, такой. Ну, он не, ну, не 4 на 3. Надо посмотреть, какой размер.
2: Я причем представляю, как выглядит флаг Швейцарии, но почему-то прям квадратный?
1: Ну, вроде да.
2: Угу, прикольно.
1: Вроде да. Так, еще по поводу флагов здесь написала Надежда. Кстати, фотография для тебя, да, наверное, Марина? Флаг Непала-то.
2: Нет, я-то знаю, что он как-то... Наверное, Надежда просто погуглила, потому что мы сказали, посмотрите, какой прикольный флаг у Непала. Надежда погуглила и решила нам скинуть эту фотографию. Да-да, вот такой вот он прям. В жизни бы не сказала, что это флаг какого-то государства, если честно.
1: Ладно. Все?
2: Все? Комментарии на этом?
1: Они есть, просто надо их читать сначала. Мне сейчас мозги не варят, я так экспромтом не могу.
2: Господи, ну тогда я
1: еще подумал, про вот эта шутка же есть, про не палец и не палка.
2: Да.
1: Ну, есть даже такие мемы. Типа, это палка, а это не палка.
2: Это не палка.
1: Это палец, а это не палец.
2: Да, по поводу вот перца, Георгий говорит, главное, чтобы слизистая не попадала. Ну да, я догадываюсь, что там будет особо неприятно. А Виталий пишет, ну, я так понимаю, на уровне шутки, конечно, этот комментарий. Просто те, которые женаты, пишет Виталий, очень сильно завидуют неженатому 30-летнему, поэтому мстят ему перцем. Ну, а что мешает этим женатым? Кто там? В какой-то стране? Дании? Что этим
1: датчанам,
2: датским этим мужикам мешает снова стать холостыми, если настолько они завидуют? Ладно, не об этом сейчас. У нас, кстати, знаете, сегодня читала про один вид туризма, который набирает популярность в Москве и в Подмосковье, и подумала, а почему у нас в Югре до сих пор никто не озадачился этим моментом и не развивает такое направление? Мне кажется, для Югры это мега актуально. Короче, в Москве сейчас набирает популярность грибной туризм. Как из названия вы можете понять и догадаться, что сопровождают туристов опытные проводники, те самые грибники, которые знают все классные места с грибами, которые знают, какие грибы можно срезать, какие ядовитые лучше их оставить, да, какие охраняемые, там, в Красную книгу внесены. Ну, на самом деле, опытный грибник...
1: А почему у нас такого нет? У нас есть музей грибов.
2: Музей-то есть грибов.
1: Находится он в Шапш.
2: Да.
1: Если ты туда съездишь,
2: да,
1: скажешь, здравствуйте, товарищи сотрудники музея грибов.
2: Пойдемте-ка в лес со мной?
1: Конечно, нет. Они же проводят такие подобные
2: Они не проводят, они говорят, что если человек приедет к ним
1: они
2: с корзинкой грибов...
1: Они выходят вместе с людьми, у них есть сезонность, когда они выходят.
2: Ну, там столько сотрудников, мне кажется, чтобы со всеми желающими выходить в лес.
1: Ну, не со всеми желающими, группами.
2: Но я помню, что когда были у нас в гостях представители музея, говорят, что если вы придете к нам со своей корзинкой, мы вам без проблем подскажем, расскажем, что вы тут насобирали, что из этого можно есть, а что лучше выкинуть. Вот. Но, опять же, это ты говоришь про бесплатную деятельность,
1: помнишь,
2: волонтерскую.
1: Ералаш.
2: Ералаш?
1: Да.
2: Ну,
1: я вот сейчас по памяти перескажу. Там две девчонки, в общем, встречают двух мальчишек, которые выходят из леса и говорят, что вы там насобирали, покажите. Ой, да это ж нельзя есть, вы что, потраете, шпаганки, начинают там выкидывать у них.
2: Да, они забрали.
1: Да, и когда те, значит, уехали, они быстренько собрали все грибы. Uh-huh. Все.
2: Ну, да, помню. Вообще, это же советская эпоха Ералаша. Тогда было много очень крутых таких сценариев. И очень юморные были действительно зарисовки. А по поводу Москвы, если в Шапше специалисты музея по доброте душевной, по зову, скажем так, сердца, по истинному своему призванию делают.
1: Бесплатно,
2: да. Волонтерят.
1: То
2: в Москве это делают за очень хорошие деньги. В частности, минимальные расценки сейчас на таких проводников от 5000 рублей за одного человека. Если у вас компания, соответственно, уже больше надо платить. Прикинь, сходил с людьми в лес, пятерку получил, еще и сам кайфанул, еще и сам грибы себе домой собрал. Потрясающе, мне кажется. Москвичи вообще деньги на всем делают. Надо у них этому поучиться. У нас вон тут грибной регион, очень много опытных грибников, но никто за это деньги не берет.
1: При этом, знаешь, завел их подальше. И говоришь, если хотите, чтобы я вас вывел отсюда, еще
2: платите еще 30 тысяч. Я думаю, за жизнь и здоровье люди готовы и побольше заплатить. Ну ладно, это мы все шутим, но тем не менее, как говорят эксперты, очень много москвичей откликаются на эти объявления. И это один из таких трендов нынешних. Мы устали от этих городов, информационного шума, и просто стремимся куда-нибудь в лес, где надо идти медленно, смотреть под ноги, замечать детали, грибочки искать. А когда это еще и тебя параллельно обучают, и ты вот эту науку грибную познаешь, и рассказывают, что где и как, это вообще, мне кажется, вдвойне круто.
1: Да, ну и такая новость типа оперативная, да, в аэропорту Тюмени сняли временные ограничения, в Челябинской области отменили режим беспилотной опасности, в Свердловской области отменили беспилотную опасность.
2: Отменили, да, аэропорты начинают работать, это хорошо. Почему я говорю хорошо? Потому что каждый раз, когда в Екатеринбурге или в Тюмени, или в Москве объявляют вот эти временные ограничения, это касается югорчан зачастую, потому что у нас ежедневное, регулярное сообщение с этими городами, и это отражается очень часто на...
1: Мы туда летаем, потому что...
2: Горчанок, да, которые туда хотят улететь или оттуда вылететь домой, наоборот. Ну, хорошо, что нам можно, по крайней мере, на данный момент выдохнуть. Все остальные новости уже в новом часе обсудим. Почти к 4 часам с вами подобрались уже.
0: Свои люди. Местное время 16 часов. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Сургуте лихач на мотоцикле получил смертельные травмы. Белоярский район привлек внимание Международного волонтерского арктического корпуса. Творческих югорчан ждут на международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». В Сургуте произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Все случилось накануне в вечернее время на улице Нефтеюганское шоссе. 30-летний водитель на мотоцикле BMW не справился с управлением и наехал на препятствие. По разным данным, это мог быть бордюр или столб. В результате байкер от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Причины происшествия устанавливаются. Также в Сургуте случилась другая серьезная автоавария. Мужчина за рулем машины Toyota, двигаясь по улице Прибрежный, наехал на 25-летнего пешехода, который передвигался по краю проезжей части в попутном направлении. В результате молодой человек получил травмы. Его доставили в больницу для оказания помощи. Как сообщает госавтоинспекция Югры, всего за последние сутки на югорских трассах зарегистрировано 3 ДТП с двумя пострадавшими. Один человек погиб. Задержано 20 водителей с признаками опьянения. Еще более 130 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения дорожных правил. Этим летом Югра станет площадкой для масштабного события. Впервые примет участников Международного волонтерского арктического корпуса. Более 20 волонтеров из разных уголков России и других стран отправятся в экспедицию по Белоярскому району. Уже 2 августа активисты отправятся в путь из Ханты-Мансийска. Основная программа продлится по 6 августа. Гости займутся благоустройством природных и культурных объектов, познакомятся с жизнью территории и создадут мурал. Одной из главных площадок станет экологическая тропа у озера Светлого, где добровольцы обновят изношенные участки настила, входную группу и другое. Еще одна точка работы – этнографический музей под открытым небом Касумьох и береговая линия реки Амни. Также молодые люди окунутся в культуру казымских ханты. Отдельным итогом экспедиции станет медиабанк Белоярского района. Волонтеры соберут фото и видеоматериалы о природе, людях и культурных объектах. Отмечу, проект реализуется при поддержке Росмолодежи в рамках федерального проекта «Россия страна возможностей». Нацпроекта «Молодежь и дети». Заявиться можно на сайте добро.рф. Власти Нефтеюганского района оценили ключевые стройплощадки. Представители местной администрации и глава территории Алла Бачко побывали на новой блочно-модульной котельной мощностью 9 мегаватт в Каркатеевы. Объект, возведенный в рамках госпрограммы «Югрыстроительство» и муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс», полностью готов. Остались пусконаладочные работы. Котельная на природном газе обеспечит теплом и горячей водой дома и социальные объекты поселения. Следующим местом инспекции стала стройплощадка на улице Садовой, где завершается возведение 4-этажного дома на 40 квартир. Внутри рабочие уже занимаются стяжкой полов и отделкой стен. Снаружи – монтажом пандусов и благоустройством двора. Ввод в эксплуатацию позволит ускорить процесс переселения граждан из аварийных домов. И последнее. Отличные новости для югорчан, которые видят красоту в деталях. Творческих жителей приглашают на 10-й международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Прием заявок продлится до 12 октября. Главная цель испытаний – показать богатство традиций, природы и культуры народов России. Участвовать могут как профессионалы, так и любители от 18 лет. По условиям, каждый автор вправе прислать до 35 фоторабот, сделанных не ранее 2021 года. От конкурсантов принимаются снимки по 7 номинациям, в их числе лица и поколения, архитектура и скульптура, духовные скрепы и семейные ценности. Имеется и специальное направление «Россия. Семья семей». В каждой части экспертное жюри определит по 3 победителя. А еще есть приз зрительских симпатий. Его вручат по итогам онлайн-голосования. Отмечу, организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам национальности при поддержке Россотрудничества. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
4: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
2: И снова здравствуйте. 4 часа дня уже в Югре. 4.05 только вот сейчас, через 30 секунд будет, если что. У меня, кстати, поднакопилось тем, связанных с семьей. Если вы не против, зачитаю. Во-первых, в Свердловской области могут разрешить, ну, по крайней мере, обсуждают сейчас такую историю. А раз уже обсуждают, наверное, все к этому и придет. Короче, в Свердловской области хотят разрешить регистрацию и расторжение брака через МФЦ. Я когда это...
1: Я думал, через СМС. Вот это было прикольно.
2: Ну, по сути, когда ты подаешь что-то на госуслугах, типа, тебе же какие-то смски приходят.
1: Знаешь, добавить чат-бот в Максе.
2: Да.
1: Где ты подаешь заявку, я подаю заявку. И чат-бот нам потом рассылает, типа...
2: Все, вы разведены.
1: Объявляю вас мужем и женой, вопрос. Ты подтверждаешь, и я подтверждаю. И раз, все. И на госуслугах уже появляется официальная информация.
2: Ага.
1: А потом... Я бы тогда, клянусь, даже привязался бы, например, если вот такие прикольные фишки были, мощные. Ну, то есть, если бы Макс можно было бы использовать для вот таких вот моментов. Я бы связал бы Макс с госуслугами.
2: Ну, то есть, чтобы вообще не выходя из дома, всем можно было делать процедуры, связанные с документами, с регистрацией.
1: Это же удобно. Вот, например, через госуслуги я могу сейчас запросить там любую практически справку. Там, на наличие судимости, отсутствие судимости, НДФЛки свои поскачивать. Вообще, ну, все, что хочешь. Это очень круто, это очень упрощает жизнь. То есть, тебе не надо идти в налоговую, чтобы запросить... информацию о доходе физлиц твоих. Или, например, активы какие-то. Или имущество. Все имущество, оно есть. Вот, ну, чем ты владеешь? Есть машина, да, есть эта информация, есть на сайте личный кабинет налогоплательщика. Ну, просто жмешь кнопку, через какое-то время тебе приходит...
2: Налоговый все знает.
1: Вообще, вот такой список того, в каких банках у тебя счета открыты, допустим. Представляешь, сколько там денег, вплоть до копейки. Да это, ну, супер. Вот так должно быть.
2: А почему должно, если так уже сейчас есть?
1: Не, я имею в виду, ну, если мы Макс позиционируем как национальный мессенджер с функцией госуслуг.
2: Ну, вообще, изначально, когда его создавали, про это речь и шла. Возможно, то, что ты сейчас говоришь, оно просто в перспективе в ближайшее появится, и все. И тогда ты будешь говорить «круто», да? То есть сейчас вот...
1: Тогда я буду говорить «круто», но пока что так нет, же... это не круто. И сейчас вообще же ходят разговоры, чтобы госуслуги сделать мессенджером.
2: Да. Но опять же, это разговоры, никаких подтвержденных
1: типа,
2: данных.
1: Типа мы хотели, чтобы у нас в России был мессенджер с функцией госуслуг. Мы пытались Макс сделать таким мессенджером, но сейчас как будто бы уже не хотим, и нам проще теперь
2: Почему?
1: Добавить в госуслуги чаты семейные, там еще какие-то.
2: Почему не хотим? У нас же Макс так или иначе к госуслугам привязан, интегрирован, ты можешь их связать. Я, правда, каждый раз... Вот, кстати, у меня вопрос. Может, кто-то из наших слушателей знает. Вот если каждый раз, когда мне предлагали госуслуги привязать Макс к ним, ну, то есть сконнектить их и как-то, чтобы все это воедино работало, я каждый раз пропускала, отказывалась от этой функции. Каждый раз нажимала кнопку «пропустить». Но так или иначе, вот, например, в апреле, когда мы в последний раз были на больничном, мне почему-то в Макс приходили все уведомления, связанные с больничным. Я думаю, как это работает,
1: да.
2: если я Макс к госуслугам не привязывала?
1: Это называется информационные сообщения. К примеру, у меня в Максе приходят коды подтверждения на сайтах, если я, допустим... Ну, это, кстати, очень... Не то чтобы неудобно.
2: Небезопасно?
1: Меня это смущает. Если кто-то взломает...
2: А какой сайт, например?
1: Например, Национальная лотерея. Вот я вчера пошел на сайт, ввел номер телефона, мне смс-ка в Макс пришла.
2: Ну, потому что ты, когда покупаешь эти лотерейные билеты,
1: смотри,
2: ты свой номер телефона оставляешь.
1: Да, смотри, в чем суть. В том, что у меня там лежит, ну, например, 1000 рублей. К примеру.
2: Где?
1: На сайте лотереи.
2: А, то есть там есть лишний кабинет, я просто не играю в лотереи, не знаю.
1: Ну да, ты покупаешь на кассе где-нибудь, в Пятерочке, или в Магните, или в Ленте, неважно где, лотерейный билет, тебе говорят, введите номер телефона. Ты вводишь номер телефона, если в случае выигрыша, тебе эти деньги туда падают. Это, к примеру, есть у меня там какие-то деньги.
2: Так получается, что...
1: Я не договорил. К примеру, у меня есть какие-то деньги, и человек у меня какой-нибудь там злоумышленник взломал мой мессенджер Макс, и он введет на этот сайт номер телефона, и ему код авторизации придет в Макс. Он зайдет спокойно на сайт этой лотереи и выведет оттуда мои деньги.
2: Ну, то есть они
1: мне это не нравится.
2: Я говорю, они автоматически таким образом привязали. Правильно?
1: Я не знаю, автоматически или нет.
2: Ты же нигде не давал разрешения.
1: Ну, я не разрешал.
2: Ну, вот.
1: Но они дублируются. То есть мне приходит и смс-ка одновременно, и вот, например, для просмотра кода выберите основное устройство, коды будут приходить только на него, вы сможете изменить его в любой момент, мы проверим номер телефона для вашей безопасности. Вот это, вот, видишь, информационная ерунда.
2: Ну, то есть, если ты оставляешь твой номер
1: смотри,
2: телефона...
1: у меня здесь есть Ростикс, допустим, Валберис, допустим, ВКонтакте, вот мне Пур говорит, ваш ID, нате, свяжите устройство, и тогда сможете входить по Максу. А я не хочу... А если я дам добро, то, получается, любой, кто меня взломает, получит доступ к моим, вообще всем соцсетям. И к аккаунту на Валберес, и к аккаунту ВКонтакте, и к аккаунту где-нибудь, где у меня есть активы.
2: К
1: на Валберес у меня...
2: Но я тебе про это говорю. Ты вот только что заявил, что было бы круто, если бы все было интегрировано, мы могли там регистрировать браки, разводиться, все через Макс. А это же, по сути, ты вот взломанный Макс, это доступ вообще ко всему получается. Нет? Насколько это безопасно?
1: Надо как-то сделать, чтобы его нельзя было взломать. Нам обещали то, что его невозможно взломать. А взламываются они даже без уведомления человека о том, что оно взломано.
2: Ну да, то есть человек даже не делает
1: этого
2: ничего.
1: Сколько мы спрашивали, приходят смс-ки от наших каких-то знакомых, например, там, привет, там, займи денег. Мы перезваниваем человеку, говорим, а как так получилось, что у тебя Макс взломали? Он говорит, понятия не имею, никуда не заходил, ничего не тыкал, вообще у меня телефон весь день со мной. Как взломали? Кто его знает? Ой, доверять Максу свой аккаунт от госуслуг? Зачем я это буду делать?
2: Вот и я задаюсь вопросом, почему госуслуги мне присылают уведомления о моих больничных в Макс? Вот это интересный момент, при том, что я вроде никакого согласия не давала. Ну да ладно, если кто-то знает ответ на этот вопрос, напишите, пожалуйста. Вдруг вы в этой теме уже разбирались или спрашивали у кого-то. А вот ты сказал момент, я пыталась задать вопрос, но ты договорил то, что ты хотел. Теперь я задаю вопрос. Получается, что все эти 400 рублей, которые ты выиграл с 5 билетов лотерейных, есть у тебя где-то сейчас в какой-то некой базе в твоем личном кабинете.
1: Да.
2: Так их можно без проблем, получается, снять.
1: Не знаю по поводу снять, можно их проиграть.
2: То есть реализовать снова
1: на них
2: на эти
1: купить
2: билеты.
1: Лотерейный билет, ничего не выиграть и как бы все.
2: Ну снять тоже возможно. Люди же по 3, по 5 тысяч
1: я выиграют. Не знаю, я не проверял. Там видишь, в чем дело? Там есть ограничение, прислал ты 15 тысяч рублей. Если ты хочешь расширить возможности своего кошелька, причем это касается и маркетплейсов, Валберес, Озон и так далее, то есть больше 15 тысяч,
2: привязать
1: должен
2: госуслуги.
1: Привязать госуслуги. Тогда ты сможешь совершать вот эти финансовые махинации. Максимум, что ты можешь сделать с вот этими копейками, которые у тебя на сайтах лотерей, разных лотерей, причем это не единственный сайт с лотереями, где онлайн-торговля проходит, ты можешь просто закинуть себе на счет телефона эти деньги.
2: Угу.
1: Если там, ну, там лимиты установлены до 15 тысяч.
2: Понятно.
1: Вывести на карту, чтобы эти деньги... Ну, я вот пытался, мне говорят, вы не имеете права, свяжите там госуслуги. Ну, зачем мне заморачиваться ради там условных нескольких соток, я их просто тут же куплю. Как бы тут же обналичу там же, на месте. В итоге ничего не выиграю.
2: Поняла. А теперь возвращаюсь к этой истории про Свердловскую область. Там хотят разрешить регистрацию расторжения брака через МФЦ. На самом деле такая практика
1: вот,
2: уже есть.
1: Хотела бы сказать, было бы тоже здорово. Там, например, поругались. Все, развод, развод. Заходишь, Макс тыкнул кнопку, тебе пришло уведомление, типа, ваш супруг хочет с вами развестись. Подтверждаете согласие? Такая, да, все, развелись.
2: Вот это никогда не введут, я уверена. Почему? Потому что...
1: Потому что у нас институт сейчас, семьи надо беречь.
2: Во-первых, и у нас сейчас в стране, наоборот, вот это время, которое отведено семьям на то, чтобы подумать перед окончательным разводом, даже к психологам отправляют людей, чтобы спасти максимально брак, если это еще возможно. Поэтому точно такая функция у нас в России не будет введена. Но между тем, вот эта история про МФЦ, она уже работает и действует в Москве и Санкт-Петербурге. То есть, по факту, Екатеринбург и Свердловская область может стать третьим регионом, где будет такая интеграция МФЦ и ЗАГСа. Ну, то есть, функция такая же, как в ЗАГСе. Все документы подаются электронно, а паспорта для печати привозят молодожены вживую. Только не в ЗАГС, а в ближайший МФЦ у дома.
1: Ну да, но и ЗАГС, все. Он для чего служит? Для пышной церемонии.
2: Для торжественной.
1: Торжественной. Ты приходишь с родственниками, там, объявляя мужем и женой, и вальс Мендельсона играет, человек сидит за пианином. Это все вот...
2: Пианином.
1: Это все для, да, ЗАГС. А в МФЦ как бы, ну, странно будет, да, там люди в очереди сидят, у кого-то какие-то, может быть, там, проблемные вопросы, а ты тут с целой процессией пришел жениться. Ну,
2: хотя
1: странно.
2: Такое я тоже наблюдала. Вот в Москве, когда ввели эту функцию, там молодожены некоторые, да, вот реально в костюмчиках, там девушки в платьях белых, ну, не в пышных, в элегантных, но, тем не менее, видно по ним, что они молодожены, и они вот приходили в МФЦ так расписываться. Но в целом это, да, для, знаете, для тех, кто...
1: Разделять потоки. ЗАГС — это орган регистрации гражданских состояний, ну, по сути. И в ЗАГСе не только женятся люди, ну, как обычно это принято понимать. Типа, мы там сыграли свадьбу.
2: Ну, понятно.
1: Ну, ты там еще получаешь свидетельство, например, о рождении ребенка,
2: да?
1: К примеру, да. Там же мы, ну, по идее, получаем свидетельство о смерти близкого родственника.
2: Все правильно.
1: Ну и что?
2: Но это же не мешает.
1: И для них же, для них же разведены потоки. Если мы говорим о свадьбе, специально же так сделали, что свадьбы там пятница, суббота, например, воскресенье.
2: Пятница,
1: а все остальные...
2: Нет, свадьбы круглый день, когда работает ЗАГС.
1: Выдача справок, например, о кончине человека, она там с понедельника. Понедельник,
2: да.
1: Выходной, со вторника по четверг.
2: И разные кабинеты. Ну,
1: разные
2: и начнем
1: кабинеты.
2: Того, что регистрация
1: это бы
2: брака
1: не...
2: это зал специальный бракосочетания, красивый, торжественный, да. Так в МФЦ тоже наверняка эти потоки разведены.
1: Это было бы неуместно, если бы я пришел там за справкой о смерти, у меня тут свадьба какая-то. Ну, допустим, как-то неуместно, реально.
2: Конечно,
1: поэтому...
2: да.
1: Но,
2: но в целом, если у представления у кого-то о том, что только по пятницам и субботам женится у нас в стране, нет, можно и в среду, и во вторник прийти расписаться. Просто почему все выходные делают...
1: Расписаться для... не торжественно. Именно торжественная регистрация на пятницу, субботу.
2: Ты серьезно? Я уверена... Подожди, на этот момент будет выяснить. Я уверена, что и в среду может торжественно расписаться. Нет?
1: Я уверен, что нет. Я уверен, что нет. Больше тебе скажу, когда мы у нас были представители ЗАГСов.
2: Просто я думаю, что да, всегда люди идут расписываться в выходные, потому что удобно собрать всех на свадьбу. Вот я почему-то так думала.
1: Когда у нас были с тобой представители ЗАГСов, мы говорили, слушайте, а если я захочу, например, сыграть свадьбу там 8, к примеру, августа, можно организовать? На что работник ЗАГСа нам говорил, ну, если это пятница или суббота, можно. Если это вторник, ну, никто не будет вам организовывать эту свадьбу. У нас есть специальные дни, которые заранее согласовываются.
2: Для торжественных, когда,
1: для торжественных именно церемоний. Ну, типа, красивые даты, там, 07-07. Иначе бы не было никакого смысла в том, что ты говоришь. Когда ЗАГС говорит, вот мы приняли решение, что 7 июля 26 года, или там 6, например, июня 26 года, мы будем проводить торжественную церемонию. Это вторник,
2: потому что... День семьи, любви и верности, например, да, вот 8
1: типа
2: июля
1: того.
2: И так далее.
1: А это среда.
2: Ну, логично.
1: Но в среду они выходят работать в этом плане.
2: При том, что я однажды снимала, фотографировала, я просто раньше увлекалась еще фотографии, снимала однажды молодую пару семейную, которые пошли расписываться в ЗАГС без всех, без родственников, просто под роспись, и у них были очень интересные наряды, не белое платье там и смокинг, да, а такие, ну, стилизованные, прикольные, они специально их готовили, и вот просто они пошли, получается, в какой-то там кабинетик в ЗАГСе их пригласили, и они вот это все расписывались, но при этом обмен кольцами точно такой же, то есть девушка, которая брала у них согласие, также спрашивала, они также говорили «да». Единственное, что в кабинете нас было четверо. Вот регистратор, молодожены и я, фотограф. Просто их фоткала. И все. Но при этом также обмен кольцами, также поцелуем скрепляли. Но вот это все присутствовало.
1: Александр из Егорска пишет нам, что ЗАГС — это в городе, а на селе — это сельсовет. Ну, функции, по сути,
2: выполняют
1: те же. Действительно, органы местного самоуправления, если это село или деревня, они наделены определенным рядом функций. Но никто не мешает жителю села или деревни, например, подать заявление на регистрацию торжественную в региональном там, отделении ЗАГСа или в городе, в крупном.
2: Все правильно. Ну и вообще, смотрите, идет история на упрощение. То есть, если уже третий регион в России, причем вот у нас на Урале, задумываются о том, что можно и МФЦ такие вещи доверять, такое ощущение, что скоро это будет повсеместно. И реально не будет привязка к ЗАГСу, если люди хотят зарегистрировать брак или его расторгнуть. Так, что еще хотела рассказать? У нас, кстати, российские загранпаспорта, если говорить про детей, вот сегодня была информация во всех федеральных СМИ, в российские загранпаспорта перестанут носить данные о детях. Изменения вступят в силу с января следующего года. Об этом сообщает МВД России. И, как говорят у нас в полиции, это необходимо для защиты прав россиян на свободу передвижения. Вот как-то так это завуалировали все. При том, что я даже не знала, что в загранпаспорта вносятся данные о детях.
1: Я не понимаю.
2: Просто
1: ничего.
2: У меня нету в паспорте таких отметок. Поэтому...
1: У меня тоже в паспорте нет таких отметок, и такого опыта нет. Я даже не пойму вообще предпосылок, что свобода прав передвижения. А если у меня в паспорте есть информация о детях, я не свободно передвигаюсь по стране?
2: Не знаю. Вот опять же, хочется обратиться к нашим экспертам.
1: Наверное, здесь...
2: Слушателям, у которых есть загранпаспорт и дети.
1: Я понял. Наверное, здесь речь идет о том, что если раньше у тебя не было этой отметки в твоем паспорте как родителя, о том, что у тебя есть ребенок, и отметки там написано, что у ребенка такой-то паспорт с таким-то номером, то ты мог только вот при наличии этого комплекта документов со своим ребенком полететь условно в Турцию, да?
2: Угу.
1: То сейчас тебе эта отметка не нужна, и, соответственно, если ее нет, тебе легче с этим ребенком выехать. Но, с другой стороны, разрешение же нужно до сих пор от второго родителя.
2: Если родители...
1: Вдруг я... Не, если мы не в разводе, то вроде как бы, может, и не надо, да?
2: Не надо.
1: А если в разводе,
2: законные
1: то нужно...
2: Законные же супруги. Если в разводе, то да. Да, если ребенок за границу едет, по идее, там нужно разрешение. Вот, но в целом, если наши слушатели...
1: И, во, я понял, короче, когда это может пригодиться и когда это могло пригодиться. Ну, допустим, развелись мужчина с женщиной. 5 лет назад развелись. Мужчина живет своей жизнью, женщина живет, соответственно, своей жизнью, она с ребенком, и у нее он вписан в паспорт, а у мужчины он не вписан, этот ребенок, в паспорт. При этом там проходит какое-то количество лет, все тихомирно. Мужчина говорит, давай я с сыном там слетаю куда-нибудь отдохну, он в Египет на лето его вывезу. Говорит, давай. А у него нет отметки, то, что у него... Ну, он сын, короче, в паспорт не вписан, он его вывезти не может, даже при наличии разрешения от супруги.
2: Потому что не вписан. Но вот Александр нам пишет комментарий из Югорска, что ребенок не может с другим родителем выехать без разрешения, да, другого.
1: 100%, да.
2: Даже в законном браке, я спрашиваю, Александр говорит, да. Вот этот момент. Ну, Александр написал,
1: интересно.
2: Кажется, да. Как будто бы тоже не до конца уверен.
1: Ну, тоже логично, кстати говоря. Потому что мы еще, допустим, официально не развелись, а я уже у тебя ребенка ворую, к примеру, да? Ну, допустим, вот у нас есть ребенок, мы с тобой решили развестись.
2: Такое может быть, да.
1: Я беру в охапку сына и уехал в Киргизию, допустим.
2: Да, да, да.
1: И что, ищи меня потом.
2: Это даже имеет больше смысла не разводиться с тобой для того, чтобы законно выпустили из страны ребенка, правильно? Ты же законно до сих пор женат.
1: А суд не раз... Ну, то есть это надо через суд разводиться. Это несколько месяцев, как минимум 2, то и 3, когда тебе суд скажет, подумайте еще, походите, и через месяц там возвращайтесь.
2: Ну, короче, подытожу еще раз. У нас со следующего года, с 1 января, вступают в силу эти поправки. В российские загранпаспорта больше не будут носить данные о детях. Мы, кстати, на днях с Тимуром были свидетелями, как пришел мужчина в фотоателье делать фотографии на загранпаспорт. Ну, за денежку. Я удивилась, что... Потому что мы с Тимуром в свое время, когда мы с тобой в прошлом году делали загранники...
1: Два года назад,
2: мы делали загранники, и мы делали в МФЦ, и нас там и сфотографировали, и все это бесплатно.
1: И биометрия.
2: Ну, пошлину единственное заплатили, естественно. Биометрия, все-все-все было
1: бесплатно. Причем, можно, да, сейчас это, пусть будет реклама МФЦ, но это очень прикольная
2: вообще
1: система.
2: Вообще удобная.
1: Когда ты можешь подать заявление на получение загранпаспорта, пройти все вот эти процедуры, то есть биометрию, у тебя сканируют сетчатку глаз, у тебя палец сканируют, фотографируют в специальной кабинке, и ты уходишь домой, и расплачиваешься через там 2 месяца после
2: когда
1: того, как паспорт готов.
2: Ну,
1: то есть не надо платить наперед деньги. Я имею в виду, что при получении можно... Даже если у вас сейчас нет там 6 тысяч рублей на эту услугу в качестве госпошлины, можно заплатить потом, когда паспорт будет готов.
2: Единственное, что загнул ты, что 2 месяца, его делают быстрее, особенно если вы делаете в том регионе, где проживаете и прописаны. Да, вот если в другом, может быть, немножечко затянется. Но в целом сейчас, опять же, благодаря МФЦ, все это делается гораздо быстрее. И действительно, это удобно, что все в одном месте, все бесплатно. И даже, сейчас еще один момент скажу, мне кажется, девушкам это особо актуально, не знаю, как парням, но когда вам будут делать фотографию в МФЦ, девчонки, дадут возможность ее сделать аж 3 раза, если вам первая и вторая не понравилась.
1: Я сразу хорошо получился.
2: Тимур сразу первую фотку говорит, пойдет, давайте. А я делала 3 фотографии и выбирала потом ту, которая мне больше всего нравится.
1: Я прекрасно понимаю, какой я замученный буду на каком-нибудь условном там досмотре, где-то на
2: погранпаспорте.
1: На погранпосту, на этом контроле, как я буду выглядеть.
2: После всех этих перелетов.
1: После всех этих перелетов мне надо максимально естественным быть.
2: Поэтому...
1: Мешки под глазами сюда. Это мое, ну, привычное состояние.
2: Лохматый, небритый, уставший, сюда.
1: Почему я должен там строить из себя какого-то красавца? Зачем? Это только вот вам, девочкам. Мы максимально, знаешь, как вот это. Когда вот, ну, ты же знаешь, это типичная аватарка среднестатистического мужчины за 50.
2: Да.
1: Вот это вот, на, ну, типа селфи.
2: Селфи-камера, причем
1: камера,
2: снизу.
1: Причем максимально серьезный.
2: Снизу
1: не, максимально серьезный вид.
2: Подбородок.
1: То есть улыбка не слышали.
2: Да.
1: Вот так же нужно фотографироваться на паспорт. Тогда легче пропускают. Антон пишет, менял паспорт Российской Федерации, ну, гражданский, обычный наш. При подаче документов спросили, заносить ли детей, поэтому можно и в паспорт обычный. Заносите, а можно и не заносить,
2: ого,
1: по большому счету.
2: Я знаю, что у нас уже несколько лет действует вот этот пунктик по поводу замужества, то есть сейчас уже не отмечают, не делают отметки в паспортах, есть у вас муж, жена, вот это да. А по поводу детей, я думала, их в обязательном порядке заносят, оказывается, нет, спасибо, для меня это открытие.
1: А еще хорошее замечание, вот Екатерина пишет, на 5-летний паспорт фото делают в ателье. А на 10-летний в МФЦ. Или...
2: Получается, этот мужчина, которого мы наблюдали, он его делал на 5-летку, этот паспорт. Поэтому в фотоателье пошел. Интересно, а почему на 5-летках в МФЦ не могут сделать?
1: А никто руки просто марать не хочет на 5-летние паспорта. Сам делай, иди.
2: Что за... Тимур шутит, если что. Ну, в общем, удобно, правда и классно, вот эти все современные технологии. Более того, когда понимаю, что вот такая система выстроена у нас в России, реально ни одна страна мира не имеет подобной системы. Вот МФЦ — это эксклюзивная наша история, на самом деле. И это реально во многих моментах очень удобно. Мы прям эти блага цивилизации каждый раз, когда соприкасаемся с ними, мне прям нравится. Я даже обнаглела, когда мы делали фотографии. Мне даже 3-й не очень понравилось. Я говорю, а может 4-й? И девушка, которая со мной вот это все процедуру проводила, говорит, ну хватит уже, говорит, ну красивая же, что вы тут? Вот так вот. Так что при желании можно и на 4-й, мне кажется. Смотря кто попадется. Все, у нас музыка далее. Вернемся через... Сколько? Через 6 минут.
0: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Продолжая, кстати, семейную тематику, есть хорошие новости, связанные с рождаемостью и с абортами, которых становится все меньше и меньше у нас в стране. Это, кстати, не может не радовать, искренне говорю, потому что, как правило, вот женщин, которые хотели совершить аборт, но не сделали его, потом говорят, слава богу. А вот те, кто сделали аборт и потом начали жалеть,
2: ты
1: таких историй я знаю много. Ты
2: сейчас хочешь реально ящик Пандоры открыть?
1: Нет, это мои личные наблюдения просто. Короче, тут накануне Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, встретилась с президентом, с нашим, и Владимир Путин доложила вот как раз о ситуации в сфере рождаемости. И число абортов, как сказала Валентина Матвиенко, у нас в стране за последние 2 года сократилось почти на 12%. Казалось бы, немного, но в масштабах страны речь о тысячах женщин. И это, на самом деле, мы неоднократно даже с Тимуром замечали, действительно, сейчас очень много законопроектов направленных, даже не то, что законопроектов, каких-то нормативов, каких-то акций направленных на то, чтобы женщины все-таки максимально...
2: Вдумчиво подходили к этому вопросу.
1: Да, это правда, потому что у нас работают не только и психологи, и медики с женщинами. Во многих регионах, кстати, есть штрафы за то, что врачи отговаривают. Ну, не то, что отговаривают. Ну, в общем, очень осторожно к этому вопросу подходят. И если наблюдаются какие-то ситуации, когда, да, врач говорит, да, пожалуйста, делай что там. Такие
2: короче, у нас сейчас врачи могут порекомендовать аборт только при экстренных случаях и в случае, если есть угроза для жизни
1: и здоровья.
2: Вот в иных случаях не могут врачи официально по закону рекомендовать совершить аборт, а наоборот, как бы рекомендуется максимально отговаривать от этого.
1: То есть
2: плюс духовенство еще тесно работает в этом плане.
1: Да, про это сейчас отдельно расскажем. То есть в ситуациях, когда это с медицинской точки зрения обосновано.
2: А с моральной и этической точки зрения, Марина?
1: С моральной и этической. Вот
2: например,
1: с этой как раз работают психологи и духовенство.
2: Ну вот, психологи, да. Если беременность наступила в результате противоправных действий,
1: Это отдельная история.
2: Например, если у этой женщины есть супруг, да, какие здесь психологи могут помочь в этой ситуации?
1: Я не знаю, как в таких случаях действуют. Наверное, здесь особый протокол. Но в целом вот про духовенство, да, Тимур начал говорить, неоднократно тоже встречались. Даже бывало, что вот в рамках последнего больничного, когда мы в апреле вот уходили на больничный в последний раз и были на территории окружной клинической больницы, встретили нашего друга, если можно так выразиться, да, батюшку Леонида, который у нас неоднократно был на эфире, и он, ну, естественно, поприветствовали друг друга, и мы сказали, ой, а вы здесь что, тоже как-то прихворали, приболели? Он говорит, нет, я вот как раз регулярно встречаюсь с женщинами, которые хотят совершить аборт.
2: Не только с ними, еще и с пациентами, которые больны онкологическими какими-то заболеваниями.
1: Ну да, но это отдельное уже разветвление этой истории. Но в целом вот с женщинами тоже на регулярной основе общаются у нас священнослужители и со своей как бы точки зрения, да, с женщинами общаются, какие-то вопросы обсуждают. То есть тут такая, знаете, многогранная, всесторонняя поддержка мам, которые вот никак не
2: трудно,
1: могут
2: решиться.
1: Трудно, да,
2: говорить решиться. Об этом вообще?
1: Да нет, на самом деле.
2: Мне почему-то трудно.
1: Ну, в общем, число абортов у нас в России за последние 2 года сократилось на 12%. Это хорошо. И еще отметила особенно Валентина Матвиенко один регион, а именно Вологодскую область, потому что там число абортов сократилось почти на 50%.
2: Ой, какой можно сделать?
1: Прикиньте, на 50%. Это прям ого-го.
2: Какой можно сделать вывод?
1: Ну, если ты хочешь связать с тем законом, который был принят в марте...
2: Так.
1: Ну, вряд ли.
2: Почему?
1: А думаешь, это прям напрямую можно связать?
2: Ну, смотри, состояние алкогольного опьянения немножечко...
1: Давай для начала напомним, какой закон. Дело в том, что с 1 марта у нас в Вологодской области действует закон, согласно которому купить алкоголь может только 2 часа в сутки. То есть это самые такие жесткие меры, если не брать Кавказские республики, да, с точки зрения продажи алкоголя у нас в стране.
2: Так, вот. Мы говорили о моральной вот ситуации, да, с как бы внезапной, незапланированной беременностью насильственной. Угу. Но есть же еще такое понятие, как незапланированная беременность от случайной связи, усугубленной распитием спиртных алкогольных напитков.
1: Ну, не настолько, чтобы на 50% стало меньше абортов. Может быть, какой-то процент,
2: объясняй
1: какая-то
2: тогда,
1: часть.
2: Почему?
1: А это, я не знаю, до местных властей
2: ну,
1: спросить,
2: вот у меня,
1: какая
2: по крайней
1: там...
2: мере, есть предположение на этот счет.
1: Нет, я понимаю, что эта капля как, тоже, наверное, в этом море имеется от этого, но все 50% как будто бы вряд ли, иначе что там получается?
2: А ты ты будешь отрицать мои слова, заявление, да, что запланированная беременность гораздо реже к аборту приводит, чем незапланированная.
1: Нет, это отрицать не буду, это факт.
2: По пьяни.
1: Это факт, да. Это
2: ну и все.
1: Правильно говоришь. Вот, плюс ко всему, Валентина Матвиенко рассказала о том, что у нас в стране увеличивается число многодетных семей, и особо выделила, кстати, студенческие семьи. У нас вот эта, кстати, цифра меня больше всего поразила. Потому что за последний год число студенческих семей выросло в два раза, и сейчас у нас в стране таких 60 тысяч. То есть 60 тысяч семей, которые связали себя узами брака, будучи еще студентами. Молодые студенческие семьи. И еще одна цифра, которая меня поразила. Больше половины из этих 60 тысяч семей студенческих, а именно больше 30 тысяч, это семьи уже с детьми. Вот. У нас, кстати, в некоторых регионах России предусмотрены выплаты студенческим семьям при рождении ребенка. А более того, давайте, если переводить на рельсы Югры, то у нас вообще в Югре с 1 сентября этого года будет запущен проект, называется «Сервисные роды». Он как раз вот для студентов очной формы обучения придуман, этот проект.
2: Да, да. Это медицинское сопровождение полное. Начиная от постановки на учет, заканчивая уже непосредственно родами, это и психологическое сопровождение, медицинское сопровождение акушерами-гинекологами, и послеродовое наблюдение в том числе. И для студентов, почему особенно вот внимательно к ним относятся, потому что ну, эти люди, они учатся.
1: Да, да.
2: Они ну, не могут бросить учебу и ходить там по, условно говоря, медицинским все организациям.
1: Правильно.
2: Поэтому подстраивается график работы с ними таким образом, чтобы это не отвлекало ни от учебы, ни от там подработки, ни от чего бы то ни было. Ну, как-то так вот.
1: Да,
2: и то есть это бесплатная фишка.
1: Абсолютно.
2: Вообще, в целом, как говорят эксперты, причем даже Российская газета когда-то писала про это еще в июне, что сейчас в среднем по стране комплекс таких услуг в частных клиниках, он варьируется по цене до 200 тысяч рублей.
1: Угу. Так,
2: вот, и в Югре это бесплатно.
1: Во-первых, бесплатно.
2: По сертификату.
1: И не только деньги, но и время, как ты правильно заметил. То есть здесь все сделано для того, чтобы наши студентки, у них вот это все гармонично, и учебные процессы, и обследования медицинские, ну, то есть чтобы одно другому не мешало, а наоборот, как-то все гармонично, целостно продвигалось.
2: Нашел эту статью, смотри, что пишет нам Российская газета, что в Югре уделяется огромное внимание вопросам демографии. Для родителей студентов уже несколько лет действует частичная компенсация расходов на аренду жилья по найму до 10 тысяч рублей в месяц. Многие вузы и колледжи вводят свои дополнительные меры поддержки. Например, Ханты-Мансийская государственная медицинская академия выплачивает единовременное пособие при рождении ребенка, компенсирует проживание в общежитии для молодых семей. Для одиноких родителей студентов ввели ежеквартальные пособия в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения в округе и компенсируют затраты на проезд к месту отдыха с детьми по России в каникулярный период, то есть во время каникул. Причем ежегодная, я так понимаю, практика.
1: Ну, учитывая, что у нас в Югре год молодой семьи, как будто бы вот все принимаемые меры очень во все это вписываются, максимально много мер будет в рамках этого года принято. Кто знает, может быть, спустя время Валентина Матвиенко будет президенту докладывать о том, что в Югре самое большое количество студенческих семей, особенно в которых есть дети. Потому что условия создаются.
2: Смотри, какой правильный вопрос у нас от вдумчивых слушателей. Алексей пишет. Абортов меньше,
1: да.
2: Потому что стало больше рожденных детей? Или абортов меньше, потому что в целом беременности меньше? Ведь там в статистике нет ответа на этот вопрос. В той статистике по Вологодской области.
1: То есть нет информации, сколько было у них до этого?
2: В два раза реже стали делать аборт в Вологодской области, а рожать стали в два раза чаще.
1: Да, то есть ты имеешь в виду... Я поняла, хороший вопрос. Так, давайте мы этим займемся сейчас, когда будет музыка в эфире. Я постараюсь, если есть открытые данные такие, сколько, условно, было беременных женщин в Вологодской области два года назад и сколько сейчас, если статистика по беременности есть, то мы эту... обязательно разовьем историю дальше. И ответ нашему слушателю дадим. И самим
2: звучит,
1: тоже.
2: Звучит реально круто. Представляете, в два раза реже стали совершать аборты. Блин, мы
1: ну,
2: так 2, классно.
1: Ну, 50%, да.
2: Ну, хорошо. Ну, было 100, сейчас 50. Получается, в два раза реже сейчас? Или я неправильно понимаю?
1: Так.
2: Ну, было 100, стало 50. Это же на 50% уменьшилось количество.
1: Ну, да.
2: Ну, значит, в два раза меньше.
1: Так.
2: Ну, было 100, стало 50. Это же на 50% уменьшилось количество.
1: Ну да.
2: Ну, значит, в два раза меньше. Ну, получается так. И

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: У нас было несколько тезисов. Тезис номер один от Марины. Количество абортов в Вологодской области снизилось на 50%, то есть, как мы уже выяснили, в два раза. Да? Количество этих абортов непонятно какое, может быть, было там 3, стало 1,5, ну, условно говоря, может быть, было 1000, стало 500. Цифр у нас таких нет.
2: Ты подожди, куда ты
1: тезис
2: гонишь?
1: Номер два. Вопрос от Алексея. А почему так произошло? Просто потому, что рожать стали меньше, и поэтому снизилось количество абортов, ну, в целом, ну, в смысле беременеть стали меньше. Или реально это такая планомерная работа по укреплению института семьи, по отказу от абортов и так далее. Мы начали выяснять, а сколько вообще было в Вологодской области беременности и рожденных детей в 22-м, 23-м, 24-м году. Надо понимать, что динамика с 22-го года, она шла вниз. То есть, если в 22-м году было 9300 детей, я округляю, в 23-м году меньше 9000, 8800, то есть на 500 младенцев появилось на свет меньше. В 24-м году еще упало 8200 детей. То по итогам 25-го года правительство Вологодской области отчиталось, они говорят, спад рождаемости остановлен наконец-то впервые за 11 лет. Начался прирост рождения детей, зафиксировано увеличение количества первых рождений почти на 7%, третьих и последующих детей на 3%. Есть констатация снижения смертности, увеличение числа браков, сокращение разводов. Об этом вот губернатор Филимонов Георгий заявил в своем там канале, короче, кое-где. Вот так вот. И это связывают с мощной поддержкой, которая началась в области Вологодской. Например, из там, областного бюджета в 2025 году почти 3 миллиарда рублей было выделено на комплекс мер. То есть на поддержку материнства, на поддержку рождения первенцев, на поддержку многодетности, на какую-то комплексную работу по сокращению, например, разводов, на здоровье граждан, на снижение смертности и так далее, и так далее. Так вот, 3 миллиарда потратили и говорят, отмечаем положительную динамику. Наконец-то.
2: Угу.
1: Отмечаем, количество пьющих людей снижается, количество, смертность в целом, да, уменьшается, рождаемость повышается, удои тоже, ну, то есть вообще не регион, а песня.
2: Ну, про удои, Тимур, это, конечно, уже от себя добавил.
1: Ну, Вологодская область просто что, молоко.
2: Молоко, да. Молочная продукция. Ну и какой вывод? Получается, что наш слушатель, который написал этот вопрос, в принципе, докопался до сути, да?
1: Нет. Ну, типа, ответ такой, что это не связано с уменьшением количества рожденных на свет детей. Люди начали беременеть чаще, аборты делать реже.
2: Угу.
1: Нет, не связано.
2: Вот.
1: Это планомерная работа региона по улучшению демографической ситуации.
2: Так получается, что когда Валентина Матвиенко докладывает президенту, что работает эта демографическая политика, ну, все справедливо, даже эти цифры приводить и искать не нужно было,
1: если
2: правильно?
1: Брать голые цифры, никто не подменяет понятия,
2: ну,
1: никто
2: да.
1: Не мухлюет в этом плане, никто не жонглирует статистикой. Это хорошо.
2: Это прекрасно, да. Это прекрасно. Так, хочу рассказать вам одну историю поучительную для всех, кто приходит на работу сильно пораньше, уходит сильно попозже. Вообще-то работодатель должен вам это все оплатить, как выяснилось. И можно этого добиваться через суд. Российская газета и не только сегодня пишут материал о том, как один из работников в Челябинской области устал с этим бороться и пошел в суд. Мне очень понравился вывод, который Российская газета написала прямо в газете. Ну, это я попозже расскажу. Короче, ранний приход на работу должен оплачиваться как сверхурочный. Это по закону, даже если речь идет о каких-то считанных минутах.
1: Ранний приход?
2: Ранний приход, поздний уход.
1: Ну, тебе скажут, не приходи рано, мы тебя не ждали здесь.
2: А если... Нет, пожалуйста. Но если,
1: не задерживайся,
2: если работодатель просит, это уже должно оплачиваться. Рассказывай историю. Дело произошло в городе Миасс, Челябинская область. Там, получается, местный житель работал на заводе, и оклад его 75 тысяч, даже вот эти данные пишут у нас федеральные СМИ, плюс премии надбавки.
1: Хочу на завод. Это где?
2: Это Челябинская область, город Миасс. Он наладчик станков на заводе работает. 75 тысяч оклад плюс премии надбавки. И вот в один прекрасный день руководство подошло к этому человеку и сказали, что надо приходить на работу на 10 минут пораньше, ходить на 10 минут попозже. Ну, чтобы подготовиться, мол, чтобы вот если рабочий день у тебя с 8, ты, пожалуйста, без 10 приходи для того, чтобы переодеться.
1: Перекурил, чай попил, переоделся.
2: Включить станки, да, чтобы в 8 уже все работало.
1: В 8 уже на рабочем месте быть.
2: Все правильно. Да. Поэтому официально всех обязали приходить за 10 минут до начала официального начала рабочего дня и уходить через 10 минут после. Но зарплата за эти 20 минут не увеличилась. Вот, при том, что подсчитали потом мужики на заводе, что вроде тут 10 минут, там 10 минут, но за 4 недели, то есть за один рабочий месяц, эти минуты превратились почти в 7 часов рабочих. Вот так вот, представляете?
1: Ну, как смена, по-моему.
2: Целый рабочий день получается, да, действительно. Ну и, собственно, проработал этот парень недолго там, он устроился в сентябре, в феврале уже уволился. Но не просто уволился, он пошел в суд и потребовал от начальства оплатить вот это лишнее отработанное время. Потому что он посчитал и понял, что это внушительно достаточно. Ну и в итоге рассматривал это дело кассационный, кстати, суд. Общей юрисдикции.
1: Сколько? 1015?
2: Нет. Во-первых, за 4 недели, по 5 рабочих дней в неделю, вот, которые я посчитала, да, сверхурочные ему насчитали, по справедливости все, 104 433 рубля. Ему ровно столько должна заплатить сейчас его компания, то есть его завод, за сверхурочную работу. И плюс ко всему еще и компенсация морального вреда 25 тысяч рублей. Ну, получается, в общей сложности 130 тысяч он с завода поимел. Ну и таким образом, как пишут у нас федеральные СМИ, не очень...
1: Что за слово грубое какое-то «поимел»?
2: Ну, дополнительные деньги поимел от предприятия.
1: Восстановилась справедливость.
2: Ну, хорошо, окей.
1: И... В размере 130 тысяч рублей.
2: Да, 130 тысяч. Ну, неплохо так, мне кажется. То есть, по факту, он эти деньги абсолютно законно, обоснованно заработал, но вот работодатель посчитал, что личное время сотрудника, эти 20 минут, принадлежат... ему, работодателю, да, а сотрудник с этим не согласился. И вот мне нравится вывод, который пишет российская газета в этом материале. Пишет, я дословно зачитаю.
1: Гоните метлой в 5 часов своих работников.
2: Нет, российская газета пишет, запомните все, кого заставляют вставать пораньше. Это не бесплатно. Так что, если есть у вас оговоренный законом рабочий график, то в целом, если вы по просьбе руководства выходите за него, то просите за это сверхурочное, потому что так оно и есть, и любой суд, по сути, это докажет и заставит оплатить.
1: Написала нам Олеся. Говорит, ехала, слушала ваше радио, разговаривали о температуре, что у нас аномальная жара в регионе,
2: да,
1: там 35
2: абсолютный
1: градусов.
2: Рекорд.
1: Стало интересно, а сколько же у нас в Сургуте, в СТСН, Сургутские недра. Чтобы это не было, я, честно, не знаю. Вот, поставила градусник на улицу и намерила больше 40 градусов по Цельсию. 42, если быть точнее.
2: Да ладно.
1: Я вообще сначала, когда градусник увидел, я подумал, что 105, это по Фаренгейту, оказывается. Но я испугался, думаю, 100 градусов в Сургуте, вы чего там, как вы там?
2: Почему про это до сих пор никто не пишет в федеральных СМИ, да?
1: Ну нет, 42, но тоже много. На солнце там, может, и 50 быть, если так-то уж.
2: СТСН — это Садовое товарищество собственников недвижимости.
1: Ого.
2: Вот тебе аббревиатура.
1: Ну, в общем, на сургутских дачах жарко. Надеемся, только в смысле температуры. Потому что жарко — это не всегда...
2: Ну
1: позитивно.
2: Да, на самом деле, вот это 35 градусов, рекорд, который был вчера зафиксирован в Югре, абсолютный рекорд за более чем 100 лет, это лишь, знаете, такие данные официальные. На солнышке где-то в разных районах, понятно, что это до 40 реально доходит, и это крайне тяжело, крайне сложно все это выдерживать. Но Тимур нас обнадеживает и говорит, что уже... с выходных начнется какое-то похолодание, да? Ну, ты нас обнадежил на выходные, а вот рабочая неделя-то следующая тоже будет прохладная, потому что дома пережить будет жару проще, а вот на работе в душных офисах не особо.
1: Да.
2: Ну и хорошо. Дождемся, в общем, скоро этой свежести и прохлады.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. В Югре появилась на свет первая в этом году тройня. Белоярский район привлек внимание Международного волонтерского арктического корпуса. В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль одной книги. В год молодой семьи в Югре случилось по-настоящему счастливое событие. В Сургуте родилась первая в текущем году тройня. Этой доброй историей в своих соцсетях поделился губернатор Руслан Гухарук. Он отметил, что на свет появились сразу два мальчика и девочка. Для 24-летней мамы Камилы это первенцы. Беременность находилась под постоянным наблюдением специалистов Центра охраны материнства и детства. В сопровождении участвовали акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, специалисты детства, реанимации, а также медсестры и сотрудники отделения реабилитации. На сроке 34 недели врачи приняли решение о плановом родоразрешении, которое и провели 3 июля. Руслан Кухарук также добавил, что эта история – яркое подтверждение того, что в Югре созданы все условия для сопровождения сложных беременностей и оказания высокотехнологической помощи новорожденным. За каждым таким благополучным исходом огромный труд медиков, их профессионализм и искренняя вовлеченность, подчеркнул глава региона. Также губернатор поздравил молодых родителей. Этим летом Югра станет площадкой для масштабного события. Впервые примет участников Международного волонтерского арктического корпуса. Более 20 волонтеров из разных уголков России и других стран отправятся в экспедицию по Белоярскому району. Уже 2 августа активисты отправятся в путь из Ханты-Мансийска. Основная программа продлится по 6 августа. Гости займутся благоустройством природных и культурных объектов, познакомятся с жизнью территории и создадут мурал. Одной из главных площадок станет экологическая тропа у озера Светлого, где добровольцы обновят изношенные участки настила, входную группу и другое. Еще одна точка работы – этнографический музей под открытым небом Касумьох и береговая линия реки Амни. Также молодые люди окунутся в культуру казымских ханты. Отдельным итогом экспедиции станет медиабанк Белоярского района. Волонтеры соберут фото и видеоматериалы о природе, людях и культурных объектах. Отмечу, проект реализуется при поддержке Росмолодежи в рамках федерального проекта «Россия страна возможностей». Нацпроекта «Молодежь и дети». Заявиться можно на сайте добро.рф. Власти Нефтеюганского района оценили ключевые стройплощадки. Представители местной администрации и глава территории Алла Бачко побывали на новой блочно-модульной котельной мощностью 9 мегаватт в Каркатеевы. Объект, возведенный в рамках госпрограммы «Югры-строительство» и муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс», полностью готов. Остались пусконаладочные работы. Котельная на природном газе обеспечит теплом и горячей водой дома и социальные объекты поселения. Следующим местом инспекции стал стройплощадка на улице Садовой, где завершается возведение 4-этажного дома на 40 квартир. Внутри рабочие уже занимаются стяжкой полов и отделкой стен. Снаружи – монтажом пандусов и благоустройством двора. Ввод в эксплуатацию позволит ускорить процесс переселения граждан из аварийных домов. И последнее. Ханты-Мансийск на один день превратится в изумрудный город. 2 августа Государственная библиотека Югры проведет фестиваль одной книги, посвященной сказке Александра Волкова «Волшебник изумрудный города». С 12 до 18 часов гостей ждут встречи с писателями и иллюстраторами. Творческие мастер-классы, литературный квест, VR-путешествия по миру книги и чтение произведения со сцены. Для посетителей также подготовили ярмарку мастеров, книгообмен, концерты и выступления группы «Малибу». Вход на все площадки свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио «Югра». Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
3: Внимание, анекдот.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Анекдот от Алексея. Начальник говорит токарю:
4: Ты почему выключаешь станок за час до конца рабочего дня?
5: Электричество экономлю.
4: Ну нет, только отвечает. Так мне же надо, ну, прибрать станок, помыться, там, переодеться, там, вот эту пыль выйти.
5: Да.
4: Ну, вообще, ну, как, ну вы что?
5: Да.
4: Он говорит, ну, слушай, я вот до последней минуты работаю, начальник говорит. А токарь отвечает, да, вам что собираться, рот закрыл, домой пошел.
5: Ну, это, кстати, очень в тему анекдот, учитывая, какую мы разбирали историю в конце прошлого часа. Я так понимаю, это как раз к этой истории, да? Анекдот. Вот, и, казалось бы, не знаю,
4: мне так
5: с точки зрения
4: всегда
5: работодателя, вот если человек работает на заводе, ему надо там переодеться, собраться, все такое. Конечно, работодателю жалко терять это время, но, опять же, а с точки зрения работника, ему вот это, что потом, полжизни на работе проводить реально?
4: Вот, напрягало что? У папы Марининова опыт есть тоже работы со станками. Кем он работал, напомни?
5: Слесарь.
4: Слесарь по ремонту там оборудования какого-то электронного, да?
5: Не электронного.
4: И работал как в цеху тоже на какой-то производственной линии. И когда он рассказывал, что у них вообще там 4 перекура в день по 5 минут и один большой перерыв.
5: Обеденный. Ну как большой? По-моему, 30
4: жутко
5: минут.
4: То есть они реально как от звонка до звонка, знаешь, да. Вот это вот. Сидишь, ждешь, так, все, 11:15, мне на 5 минут нужно сбегать покурить.
5: Да, дисциплина такая.
4: Я так не смог работать. И опыт вот моего папы, который трудится водителем автобуса, но у него есть, например, график. Вот он с 5 часов 15 минут, ему нужно от конечной остановки выехать и поехать наматывать круги по городу.
5: Угу.
4: Всего он должен сделать, там, условно, 10 кругов. То есть у него вот 8-часовой рабочий день, условно, он расписан по минутам.
5: Угу.
4: Но, чтобы... А еще, давайте зима. В общем, просыпается в 3, прогревает свою машину, собирается, чистит зубки, завтракает.
5: Угу.
4: Доехал до базы, проверил автобус. Если надо, там окна протер, фары помыл.
5: Медика
4: условно,
5: нужно
4: там
5: пройти.
4: Да, и обязательно медик, техник, все это.
5: Да.
4: Потом он свой автобус прогревает. Включает печку, чтобы когда он приедет к конечной остановке в 5 часов 15 минут, у него в салоне тепло было, никто жалобу не написал, его премии не лишили.
5: Потому что должна быть определенная температура в салоне.
4: И когда он заканчивает последний круг,
5: норматив,
4: он делает все то же самое, только наоборот. Он на автобусе едет на базу, там паркует
5: машину. И вот это время же ему никто не оплачивает,
4: да,
5: правда?
4: Сдает этот автобус там своим техникам, условно, да, на базе. И также точно прогревает свой личный автомобиль, садится на него, едет домой. И в итоге 8 часов, хорошо, у него рабочий день 8 часов. Но 2 часа до, 2 часа после никто вообще не учитывает.
5: Угу.
4: Он бывал там в 3.
5: А столько времени ты, по сути, тратишь на работу, ну, отдаешь работодателю, а никто не оплачивает.
4: В 3 просыпается, в 4 утра уже поехал на работу, возвращается там в 4 дня. Это еще считается хорошая смена утренняя, потому что вечерняя так вообще там в 12 приезжал. Ну, такое себе как бы.
5: Да.
4: Любимый график это у них есть, типа, когда дежуришь на подменном автобусе, то есть ты на базе, просто сидишь в автобусе. То есть если кто-то сломался на линии, ты быстро едешь туда, на точку.
5: Типа как резервный водитель.
4: Особенно зимой, минус 40, ну как бы людей же не выгонишь на улицу. То есть ты как резервный водитель едешь туда, забираешь всех пассажиров и
5: заканчиваешь. И у них на каждой смене есть
4: линию.
5: Такой резервный?
4: На каждой смене есть несколько даже таких. А есть еще вахтовый автобус, который собирает людей, работяг, и развозит их. То есть рано-рано утром. И поздно-поздно вечером.
5: Я так понимаю, вот все, кто попадали на резервные смены, это были самые желанные, да?
4: Ну, типа того,
5: ну,
4: да,
5: надеюсь, полегче. Там справедливый график.
4: Ну.
5: Потому что я помню, как папу Тимура просили всегда выйти на праздники или после праздников. Что...
4: Не пьющий, ему всегда так. Ну, ты же 1 января работаешь. Он говорит, ну, а куда деваться-то, если
5: вот
4: вы тут все...
5: Вот это здесь справедливости мало, как будто бы. Хоть и не пьющий, но ведь хочется это спаться под Новый год, не знаю.
4: У нас таких нет, у нас все нормальные ребята.
5: Как в том меме, да. Ладно, так что если вы приходите на работу и у вас на подготовку к трудовому процессу нужна минута, условно там включить какую-нибудь аппаратуру, компьютер и начать работать, вот цените то, что есть. Кто-то реально на подготовку к рабочему процессу часы теряет. Не минуты, а часы. Обалдеть, да?
4: Ну, пришел, со всеми поздоровкался, да? Че, мужики, пойдем покурим? Пойдем, пошли. Я еще прийти не успел. Че, давайте кофейку бахнем? Давай, че, бахнем. Что, может, еще перекурим? Ну, давай. А там уже обед скоро. Ну, знаешь, не жизнь, а сказка.
5: Ну, это офисные в основном, да, сотрудники, у которых...
4: Не только офисные.
5: У которых нет четкого объема работ, которые каждый день нужно выполнять. Ну, дали тебе там какую-то работу, ты вот за неделю должен сделать, так ты можешь ее, по сути, сделать так, растянуть, что за два дня сделаешь, три дня отдыхаешь, да?
4: Не совсем. Самый, наверное, правильный, но если это по справедливости, самый правильный формат работы – это сдельная работа. Когда ты понимаешь, что у тебя есть гарантированная часть твоей зарплаты, которая тебе, ну, прям хватит на жизнь, на какие-то определенные потребности, и дополнительная стимуляционная часть. Когда там вот 100 деталей в месяц выточишь, красавчик. А если выточишь 110, получишь там в полтора раза больше зарплату. Потому что как бы сверх нормы. Тогда у человека есть стимул стараться. Но в случае, если по справедливости тебе реально оплатят за все 110, не будут искать там любой повод, чтобы до тебя докопаться и лишить тебя премии, или там наоборот срезать у тебя зарплату.
5: Чтобы сэкономить.
4: Как правило, просто, да, рано или поздно, когда человек начинает прям пахать, делает там по две нормы, получает там две зарплаты, у руководителя, особенно если это частник, возникает вопрос, а немного ли ты получаешь? И начинается вот это вот, а давай мы тебе поменьше будем платить, а давай, то есть это всегда приводит к одному единственному, к проблеме, когда человек говорит, да пошли вы все, и увольняется.
5: Вот как в той самой новости, с которой мы начали это все обсуждать. Ладно, теперь переходим к другим поводам.
4: Иван пишет, не слышал сегодня вас, только включил, можете прогул ставить.
5: Прогул?
4: Очень жарко был на озере. Но это, благое дело.
5: Это уважительная причина. Мы по уважительным причинам прогулы не ставим. Знаете, как в школе, да? Помните, если болел, то энку тебе не ставят. Потому что уважительная причина.
4: Крик души. Вот следующее сообщение от Витали. Виталий пишет, ура, товарищи, у нас дождь, покачи.
5: Да ладно, покачи. Я уж думала, что-нибудь поближе, Шапша, например. Думаю, ну если в Шапша дождь пойдет, то и до Ханты-Мансийска дойдет. Покачи подальше будут, конечно. Но мы за вас очень рады, Виталий. Учитывая, как вы нам это написали, как много у вас букв РРРР, А, вот в этом ура. Я так понимаю, это такое протяжное, очень счастливое ура.
4: Ну и минутка юмора от Марата пишет. Встречаются два шефа, один другому говорит, слышишь, ты своим зарплату выплачиваешь? Тут говорит, нет. Ну и я нет, а они все равно что-то на работу припираются. И у тебя тоже, он говорит, и у меня тоже. А давай, может, вход платный сделаем? Ну, короче, сделали вход платный, через неделю встречаются. Говорят, ну что, твои на работу ходят? Он говорит, ходят, падлы такие. Ну, давай что-нибудь придумаем. Он говорит, а что придумать? Они, говорит, экономят бешено. Говорит, как понять экономят? Только они в понедельник приходят, в пятницу уходят.
5: Смешно. Смешно. Так, ладно.
4: Здравствуйте. Фарух пишет. Я у вас в гостях в Ханты-Мансийске. Очень красиво.
5: Ух ты.
4: Спасибо большое.
5: Причем каждый раз, когда пишут, что в Ханты-Мансийске красиво, я почему-то это на свой счет воспринимаю.
4: Так, немножечко даже.
5: При том, что я как бы...
4: И нам приятно.
5: Но, с другой стороны, я тоже имею отношение к красоте города, потому что...
4: Неплохой город для жизни выбрали, да.
5: Потому что я не мусорю, потому что ухаживаю. Когда гуляю там с деревицами, с цветочками, с небушком, разговариваю, как-то энергетику в целом улучшаю в городе, поэтому можно и к себе отнести, да, часть?
4: Ну, отвечает вот насчет работы. У меня 12-часовая смена.
5: Ой-ой-ой, так я не люблю эти 12-часовые смены.
4: Ну ладно, вы
5: звучит
4: просто,
5: жутко.
4: Ладно, вы просто 12. За один час до начала смены у нас планерка. Ой, там мы намечаем, вероятно, фронт работы.
5: Это уже 13 часов, да?
4: А после работы сдаем смену на ночь, ну или наоборот, если ночная смена, тем работягам, которые после нас приходят, тоже уходит там 30-40 минут. Далее переодеваемся в душ, то все, 5-10, заполняем.
5: 14 часов, получается.
4: Журнал, учетные документы. Итого не 12, а 14
5: часов. Кошмар. Просто.
4: И вот у вас 10 часов на жизнь, да, поспать и снова на смену.
5: 8 часов спать нужно, 2 часа вы уделяете себе и семье. Это на самом... Я очень надеюсь, что у вас какие-то просто нереальные, космические зарплаты, потому что с таким графиком должно вот прям хорошее материальное вознаграждение. Иначе для чего все это? Для чего? Либо это должна быть такая любимая работа, чтобы вы реально по 14 часов в день уделяли. Ну, типа, что даже не замечали, что вы там устаете, и вам вообще все это в кайф. Вот одно из двух должно быть. В противном случае это вообще антизаконно, антиконституционно, и вообще 14 часов, ну куда это? Конституционно, да. Это, кстати, жара. Это, если что, я тут кроме воды ничего не пью. Это просто жара на меня так действует. Конституционно.
4: Долой ныне, знаешь, это...
5: Нет, не знаю.
4: Покажу тебе попозже. А Георгий пишет, в авиации, например, наоборот, у экипажей более желанные смены. Вот в резерве сидишь, отдыхаешь в отеле, зарплата капает. А в обычных условиях Зарплата идет только, когда двери самолета закрыты. Что странно, мне казалось всегда, что вот этот вот режим работы 8-часовой начинается с момента пробуждения и заканчивается, когда...
5: Да. Когда нам даже когда ты это говорил, по-моему, даже в эфире.
4: Я даже в этом уверен. Потому что при нас был такой случай, когда нас запустили в самолет, и мы уже сидим, ждем, и капитан воздушного судна объявляет, там, мы задерживаемся по причине того, что у нас туман, там, погода нелетная, давайте подождем. Мы все, мы не расходимся, мы сидим на местах, пристегнутые, двигатели запущены. Через какое-то время он говорит, ну, по-прежнему никак не можем вылететь, надеемся, что в ближайшее время нам дадут разрешение, а потому что если нам вдруг за полчаса оставшиеся не дадут разрешение, мы никуда не полетим. Прям вот нам в рацию громкоговоритель сообщает, потому что если мы полетим, я выйду за 8 часов, а мне это делать нельзя. И в итоге мы подождали еще полчаса, он говорит, так, ну, все свободны, выходите, сейчас подъедет автобус, и вас отвезут обратно в аэропорт. И он не полетел. Полетел резервный борт, который прибыл из аэропорта прибыть. Вот такая вот приколюха. Нас распустили по домам, за нами прилетел из Новосибирска самолет Ханты-Мансийск, забрал нас и отвез обратно. А тот экипаж, который был здесь, то есть самолет абсолютно исправный был, но они на нем не полетели.
5: Помню эту историю.
4: И экипажа,
5: да,
4: у нас здесь второго запасного резервного в городе Ханты-Мансийске не было. И за нами прилетел самолет из Новосибирска.
5: Появилось желание пообщаться. Кстати, 17:17 на часах, только заметила. Появилось желание пообщаться. Реально, у нас очень много вопросов вот, за последние месяца два, когда мы обсуждали тему авиации. Очень много поднакопилось таких моментов. Хочется пообщаться и с пилотом, и со стюардессой. Я записала себе в заметки, если получится. Это, наверное, очень долго все согласовывать, потому что обычно пилоты, когда с ними пытаешься выйти на контакт, они говорят, только все через руководство. То есть вот так вот ни один пилот свободно не пойдет в эфир общаться. Но я таких не встречала. Но мы попробуем.
4: У нас же есть пилоты, так сказать, уже в отставке.
5: А, ну да, и у них никакой ответственности. Они могут рассказать,
4: конечно,
5: как оно было.
4: Конечно,
5: можем попробовать.
4: Могут рассказать, как было у них, поэтому там не надо никого согласовывать, просто позвонил до этого. Фарух вот пишет, что вахта 30/30, зарплата реально неплохая, но хотелось бы больше. Есть лайфхак у Марины. Сегодня, кстати, четверг, можно выпить кофе с корицей. С корицей. Ну, чуть-чуть там корицы добавьте. И Марина гарантирует,
5: да нет,
4: под свою личную ответственность.
5: Неправда, не слушайте его, я не гарантирую.
4: Просто репутационные риски невероятные, но Марина гарантирует, что...
5: Я гарантирую, что если вы верите во что-то, оно сбывается. Если вы также поверите в кофе с корицей, как я, тогда сбудется однозначно. Но в целом...
4: Очень удобно, когда у вас ничего не изменится в зарплате, Марина скажет, что значит, плохо верили.
5: Абсолютно точно. Вот абсолютно точно. Каждому будет дано по вере его. А вообще, Фарух, хотелось сказать, помните, есть, ну не то, что помните, есть такое стандартное установленное правило жизни. По 8 часов делим на день, получается, на 3 части по 8 часов. 8 часов работаем, 8 спим, 8 отдыхаем и проводим с семьей, там, с друзьями и так далее. Вот вы, получается, если 14 часов работаете, вы свою вот эту всю отдыхательную часть, самую приятную, отдаете работе. То есть у вас реально остается на сон. Это
4: 30,
5: ужасно.
4: 30/30, понимаешь понятие?
5: Да, 30 дней
4: упахиваешься,
5: да, 30 дней с семьей.
4: Да. Угу. Вот там можно не работать. В целом.
5: Ну, хорошо, хоть зарплата неплохая.
4: Но, как правило, вахтовые работники, они без дела не сидят, вот эти свободные 30 дней. Там начинаются приколы, типа, пойду потаксую. И человек на месяц заходит в такси и еще больше устает.
5: Да.
4: А потом на следующую вахту. Ох. Травка зеленеет, льется солнце свет, я люблю зарплату, а работу нет, пишет Алексей. Примерно то же самое.
5: Алексей, вы решили сегодня...
4: И мы думаем.
5: Гимн всех работяг написать. Это очень нам тоже подходит. Так, ладно, хотела вам рассказать новости, связанные с... Ну, что ты мне руку поднимаешь? Читаю уже, вижу, что Тимур опять хочет меня перебить. Если это комментарий слушателей, то, конечно, уступаю.
4: В эти выходные в Новосибирск прилетает пилотажная группа «Барс» на авиашоу, написал нам Георгий.
5: Да ладно?
4: Ну, наши, получается.
5: Наши девчонки? Серьезно? Вот это класс! А вы там будете, Георгий? Ну, хотя вы из Томска. Хотя сколько там? От Томска до Новосиба недалеко же?
4: Ну, ничего себе.
5: Может, съездите?
4: Ну, это в ваших, Марина, империалистических мерках недалеко.
5: Ну, это ж круто! Барсы. Как... А вот смотрите, казалось бы, где Новосибирск? Где Сургут?
4: И вот... Всего 300 километров.
5: И все связано, взаимосвязано.
4: 4 часа ехать.
5: Вот Георгий же нас слушает каждый день, хотя не живет в Югре. А вот видите, мы с вами связаны больше, чем казалось, на самом деле.
4: Забавно, что трасса Томск-Новосибирск проходит практически через городок, который называется Юрга, которым часто очень
5: происходит... Это в Кемеровской области, на самом деле.
4: Да? Ну да. Происходят Юрга, казусы. Почему? Потому что созвучно Югра и Юрга. И часто что-то в Юрге случается, кто-то это не так правильно понял и говорят, ой, там в Югре произошло, а иногда что-то у нас случается, и новостники из Юрги берут наши новости, как будто бы это у них происходит.
5: Есть такая история. Более того, если быстро печатать, и не, ну, как бы, когда быстро пытаетесь что-то напечатать про Югру в поисковике, и ошибаетесь местами вот эти две буквы, получается не Югра, а Юрга, он вам выдает совершенно не ту информацию, которую надо. Я сама на этом попадалась неоднократно. Я думаю, чего? Вообще весь Кемеровская область. Я же написала неправильно.
4: Совсем забыла, пишет Алена, поздравить Марину.
5: С чем?
4: С личным праздником. Как? С Днем Ангела. Или по-простому с именинами.
5: Серьезно? У меня сегодня...
4: И пожелания приятные.
5: Именины у меня сегодня?
4: Именины.
5: Какая прелесть. Пожелания сейчас за эфиром прочитаю обязательно. Спасибо огромное, Алена. Я, в свою очередь, поздравляю всех Марин, раз у нас сегодня именины, а у нас слушательница с этим прекрасным именем. Какое красивое имя, правда?
4: А у Тимуров нет.
5: Как нету?
4: Нет.
5: Мариночки, с Днем Ангела всех нас. Что нету? Сегодня нету или вообще нету?
4: Вообще.
5: Чего ты врешь? Не бывает такого.
4: Ну, именины — это что?
5: День Ангела.
4: Ну, это же относится
5: к
4: христианству, к имени крещения.
5: Ну,
4: какой Тимур, Марина?
5: Ну, а как Тимура крестят? Какое имя?
4: Ну, не знаю, как угодно. Тимофей, там, например, Тимон какой-то. Ну, созвучно
5: с Тимуром. Ну, все, тогда ты в день...
4: То есть можно любое выбирать?
5: Именин? Нет. Ну, под каким именем крестили человека, под такими отмечаешь День Ангела. Тут все, по-моему, логично.
4: Я с Югры служил в Юрге. Привет, пишет Александр.
5: Да ладно.
4: Какая скороговорка получилась.
5: Обалдеть, Александр,
4: с Югры служил в Юрге.
5: Как мы точечно в вас попали
4: сейчас, да? В Юрге служил с Югры.
5: Вот это у вас интересно.
4: А вам старшина не говорит, что ты мне голову морочишь, какая Югра еще?
5: Переплетение интересное. Да, у вас, получается, не сильно сменилась локация. Две буквы просто поменяли, хотя два разных региона. У нас музыка дали. Я очень хотела вам рассказать одну новость, но не успела.
4: Так можно подумать, что в военкомате просто ошиблись, опечатались.
5: Не успела, но обязательно расскажу сразу после музыки.
0: Свои люди.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Так.
2: Сказал бедняк.
1: А, нет.
2: И пошел
1: ты
2: в кабак.
1: Не
2: было поговорки такой в детстве.
1: Я про другое. Вообще хотела рассказать про всевозможные букмекерские конторы, онлайн-казино и так далее. Тут статистика появилась. Но вот сейчас увидела свежую информацию, наверное, с нее начну. У нас в России стало меньше новых продавцов на маркетплейсах. Вот, связывают это эксперт. Но опять же, как можно связывать с последними событиями, если статистика идет с начала года?
2: А вы тоже заметили, что на маркетплейсах все дорожает?
1: Да.
2: И мне Марина вчера говорит, а почему так? Говорит, это, наверное, потому что, ну, сейчас как раз-таки склады, да?
1: Нет, я так не говорила.
2: Складские помещения, там, того же Валбереса.
1: Я это не связала.
2: Нет-нет, да подвергаются атакам.
1: Нет-нет, а очень часто.
2: Ну, это может быть поэтому. Ну, прям в два раза. Марина говорит, смотри, месяц назад стоило 500, сейчас стоит 1000. Месяц назад стоило 300, сейчас 600.
1: Да ладно, 1000 нет, я покупала за 600 рублей, сейчас 1350. Это не в два раза, это даже больше. А были какие-то вообще дичайшие подорожания. Условно, то, что я покупала за 1200, сейчас стоит 3800. Вот это куда? Это как вообще?
2: Угу.
1: При том, что разница между покупками, вот я покупала 3 месяца назад, и вот сейчас...
2: Мы сошлись, короче, в двух версиях.
1: Угу.
2: Первое, это то, что закладываются риски самими продавцами. Ну вот. А вторая идея, это то, что, возможно, подорожала какая-то логистика, и операционные сборы у Валберес выросли. Ну а третья идея, мы на ней не сошлись, просто как бы порассудили, может быть, такое или нет. А Валберес и Татьяна Ким, они же пообещали компенсацию продавцам.
1: Они уже выплачивают.
2: Ну а основываются-то они на чем?
1: И часть продавцов уже получила. 40 миллиардов они выделили на это, чтобы никто не потерял ни рубля.
2: Ну вот, они должны на чем-то основываться. А, ладно, если, допустим, там есть такое понятие, я закупил по 3 рубля, вот продаю у вас по 5. А если я что-то своими руками делаю, к примеру, ну как можно оценить, сколько себестоимость, как можно оценить? Соответственно, может быть такое, что сейчас некоторые продавцы взвинчивают цены, чтобы получить большую компенсацию.
1: Мне кажется, это исключено, потому что Татьяна Ким и руководство тоже не дураки, они же, ну, такие, ну ладно, увеличивайте как хотите, мы вам все выплатим. Я думаю, это где-то зафиксировано было.
2: Не обратным числом. Ну, то есть вот сейчас вот что-то я продал за 1000, сейчас поставил 4. Потому что вдруг следующий там какой-нибудь склад,
1: на котором
2: лежат мои товары, да, попадет под, так сказать...
1: Такое может быть.
2: Атаку беспилотников.
1: Такое вот вообще допустимо.
2: Компенсирует по 4.
1: Но, опять же, здесь есть большой минус в виде покупательской способности. Если вы сделали товар, который всегда стоил 1000, а сейчас 4, а кто ее купит тогда у вас?
2: Ну и четвертый вариант, просто тупо все подорожало.
1: Но вы будете реально сидеть просто без выручки в... Не то, что надеясь, а в ожидании того, что если вдруг что произойдет, мне хотя бы компенсация побольше будет или что? Это такая тут... Простите, тупая логика абсолютно.
2: Понятно.
1: Мне кажется, задача любого предпринимателя продать как больше, можно больше товаров, чтобы заработать. Нет?
2: День оскорбляет меня.
1: А я не про тебя, я про логику этих продавцов, если кто-то так сейчас действует.
2: Нет, это же мы с тобой, мы же не спросили ни одного продавца на этот счет.
1: Да.
2: С тобой сами предполагаем что-то.
1: Угу.
2: Поэтому логика моя получается.
1: Вот, кстати, что ни говори, у нас каждый раз мы обращаем внимание, что среди слушателей есть совершенно разные эксперты.
2: О, кстати, есть кто на Валберес продает или на Озон?
1: Но ни разу, как раз хотела сказать, не находился тот человек, который реализует свои товары на маркетплейсе, потому что я уже неоднократно кидала этот клич, но почему-то никто не откликается. Либо есть, но молчат и не хотят с нами общаться, либо реально нету. Что мне кажется исключено, потому что у нас тысячи людей в Югре торгуют на маркетплейсах, это факт. Теперь про статистику продолжу. С начала этого года, тут СМИ пишут, что стало меньше новых продавцов на маркетплейсах, и с начала этого года зарегистрировано всего 60 тысяч компаний. Я такая, ничего себе! То есть стало меньше, а зарегистрировано 60 тысяч, это же обалдеть как много.
2: Mm-hmm.
1: Но оказывается, это на 20% меньше, чем было год назад. Соответственно, год назад к этому моменту, да, то есть к концу июля, с начала года по конец июля было 80 тысяч.
2: Да? В Югре?
1: Да нет, в России. Какой в Югре? Ты чего?
2: А кого?
1: Продавцов на маркетплейсах. Ты здесь с нами?
2: Всего? Я что-то не верю в это, отвечаю.
1: Всего?
2: Это вообще копейки какие-то сущие.
1: Ничего себе, ты каждый день по...
2: Только там столько товаров, все они в руках 60 тысяч человек.
1: Нет, это новые продавцы в этом году.
2: Да я, знаешь почему? Я прослушал, потому что очень важная на самом деле информация, она тебя тоже касается, и меня, в первую очередь нас с тобой. Павла Дурова, это основателя соцсети, ну, мессенджера Telegram, внесли в перечень террористов и экстремистов.
1: Уже внесли.
2: Поэтому, если ты сейчас через 5 минут начнешь что-нибудь про Telegram рассказывать и скажешь Павел Дуров, как бы ты уже обязан, получается, сказать, что внесен в перечень террористов и экстремистов. Для того, чтобы тебе потом Роскомнадзор не предъявил, что ты без сноски, без ссылки упоминаешь его имя
1: в
2: и фамилию.
1: Именно в СМИ, да.
2: Вот такая вот история.
1: О, это при том, что, знаете, депутаты Госдумы, вот я сегодня как раз хотела рассказать, к маркетплейсам сейчас вернемся, а вот депутаты Госдумы пока что такая формулировка, не исключают, что Telegram будет признан в России террористической организацией.
2: Ну, если основатель этой соцсети.
1: Основатель уже признан, да?
2: Признан.
1: Официальным.
2: То тут следующий логичный шаг. Да. И это колоссальнейшее количество проблем. Даже не представляете, какое. Если вы купите нам звездочку на этом Telegram, то вы, получается, финансируете террористов.
1: Все правильно.
2: Если вы нам премиум-аккаунт, да, ну, сейчас, ладно, пользуетесь, никаких проблем, но если вы целенаправленно пойдете и оформите премиум-подписку, это может косвенно как бы
1: расцениваться. Как финансирование тоже. У меня, кстати, в следующий, вот я покупала в октябре прошлого года аккаунт, когда еще, я имею в виду вот эту премиум-подписку аккаунта, когда еще не было никаких даже намеков на то, что Telegram будет замедлять, как-то там будут какие-то разбирательства с ними и так далее. Вот получается, следующая у меня должна быть в октябре. Мне надо срочно до начала октября отвязать все там карты или как там, потому что у меня автоматически в октябре не сняли. Я даже не хотела этого, честно говоря.
2: Мне тогда надо удалить, получается, электронный кошелек из этого сервиса, потому что он у меня есть, да и он у многих по большому счету есть. Раньше тоны назывались, тон. Ну, это Тонкоин, сейчас немножко по-другому. И там даже есть какие-то копейки от каких-то криптовалют.
1: Так, ну подожди, вообще... мы сейчас, во-первых...
2: Все, пошел удалять.
1: Во-первых, сейчас важно сказать слушателям, во-первых, еще не признали Telegram, террористской организации.
2: Но.
1: Вот как только признают, тогда реально уже никакого финансирования не надо совершать.
2: Слушай,
1: в отношении
2: так это
1: этой
2: может
1: платформы.
2: Может быть, там через 15 минут признают, через полчаса человек деньги отправит кому-то,
1: может
2: и все,
1: быть.
2: И получается финансовые потоки.
1: Но ты же не можешь сейчас сразу всем говорить, срочно уводите оттуда деньги и так
2: могу.
1: Далее.
2: Могу. В Госдуме россиянам посоветовали воздержаться от любых финансовых операций через сервис Telegram на фоне обвинений в адрес Дурова.
1: А
2: пожалуйста,
1: ну
2: все могу.
1: Тогда все. Тогда пожалуйста.
2: Причем это еще вчера вечером произошло. Это комитет Госдумы по информационной политике.
1: Подожди.
2: А если комитет
1: Дурова признали террористом вчера еще?
2: Нет, порекомендовали прекратить финансовые операции еще вчера. Угу. Смотри, как он, логично все это выстроено.
1: Угу.
2: Комитет Госдумы по информационной политике и депутаты, которым в нем, не буду называть фамилии, потому что сейчас выборы не за горами, то, короче, никого не хочется пиарить, порекомендовали прекратить финансовые операции.
1: А сегодня?
2: Через Telegram. Сегодня Дурова
1: признают экстремистами, террористами.
2: Признан экстремистом и террористом, и, соответственно...
1: Следующий шаг как будто уже понятен, да?
2: Следующий шаг как будто понятен.
1: Угу.
2: Поэтому, если есть какие-то активы, давайте избавляться от них, наверное.
1: Да не наверное, а точно.
2: Не пишите нам в телеге.
1: Да нет,
2: мы боимся.
1: Подожди, переписываться пока же не запрещено. Чего ты уж так-то пугаешь? Но все, что связано с финансированием, это факт. Это надо сразу прекращать.
2: А если Telegram признают террористической организацией, как мы будем зачитывать комментарии? Типа, в одной соцсети, будем говорить тогда?
1: Ну нет, в таком случае уже не будем, конечно. Ну, я думаю, СМИ в этом случае от Telegram откажутся, как от площадки. Но никто при этом... Подожди, а как будет действовать огромное количество известных личностей в России, в том числе политиков, деятелей общественных,
2: типа Медведев,
1: у которых...
2: Типа Кадыров,
1: да,
2: например,
1: у которых
2: есть телеграм-каналы. Телеграм-каналы, я на них подписан. Непонятно.
1: Вот и мне интересно.
2: А ну я пойду посмотрю, кстати.
1: Потому что у всех этих людей тоже ведь премиум-аккаунты, которые также оплачивают они. Понятно, что пока действует подписка, ничего не будет, но новую наверняка тоже оплатят. Ладно, об этом будем рассуждать, если случится. Хотя Тимур считает, что все-таки когда. Что это неизменно, несомненно произойдет.
2: Я просто не первый день в России живу.
1: Так, ну я не знаю теперь, насколько актуально.
2: Есть какой-то опыт, например, да? А опыт на чем основываешься? На повторении каких-то определенных действий. Кстати, у телеграм-канала, который называется Кадыров 95, последний пост вышел вчера днем. Угу. И с тех пор тишина.
1: Угу.
2: Вот тебе раз.
1: Так, завершаю всю эту историю с маркетплейсами. Вернусь я все-таки к ней. За Телеграмом продолжим тщательно следить.
2: Медведев все... вообще во вторник последний раз публиковался там.
1: Ну, жестко, кстати, публиковался. И все малейшие изменения, связанные с Телеграмом, будем вам сообщать. Ну, то, что Дуров террорист, это уже спасибо, что сообщил. Будем теперь хотя бы, да. Мы, как СМИ, это обязаны знать и маркировать. А по поводу маркетплейсов. 60 тысяч новых компаний в этом году там появились, продавцов. И это как бы считается ого-го как мало, потому что 20% минус. Но при этом для меня 60 тысяч это колоссально много. Несмотря ни на что, продолжают эти площадки пользоваться популярностью. Вот. И как мне не нравится, что эксперты начали сравнивать, а связывать это с тем, что сейчас вот происходит со складскими помещениями. Ну, это же происходит сколько-нибудь, пару недель, а статистика за 7 месяцев.

0: помощью VPN ты не сможешь это сделать, потому что у нас Telegram без VPN не работает. А VPN у нас сейчас может считаться отягчающим обстоятельством. Причем призывают очень быстро принять соответствующие поправки, чтобы не только VPN, но еще и искусственный интеллект при совершении каких-либо преступлений вообще
1: считался отягчающим. Но пока насчет искусственного интеллекта не приняли, а VPN уже считается.
0: Ну, да, как будто бы рекламировать VPN какие-то
1: нельзя
0: по закону, и так
1: все
0: далее.
1: Правильно.
0: И это
1: соответственно, если, например, в запрещенной вот этой террористической платформе будете, например, ее по премиум подписку продлевать за деньги, и при условии, что включен у вас VPN, это еще отягчающе.
0: Это
1: еще отягчающе, да, это будет... Это будет уже не шутеньки.
0: Че, вообще можешь телефон выкинуть в речку?
1: Зачем?
0: Подальше, чтобы никто
1: ну,
0: не
1: Максом
0: предъявил.
1: Пользуйся, что ты? ВКонтакте пользуйся, что ты?
0: Сегодня Марине показывал, говорю, смотри, а у меня 5, знаете, вот этих всплывающих уведомлений на телефоне, именно от мессенджера Макс, я говорю, до чего дожили? Что
1: как
0: сейчас
1: изменилось,
0: Макс реально
1: правда?
0: Популярный.
1: Я свой пример тоже расскажу. В общем, у одной блогерши популярной, там, ну, не суть, она, короче, проводит сейчас небольшой марафон. И я в этот марафон у нее записалась, получается, на несколько дней. И она ведет группы и в Телеграме, и в Максе. То есть где как удобнее, кому как удобнее. Вот если раньше она исключительно была в Телеграме, сейчас понятно, что люди все переходят на Макс, она говорит, окей, я создам там тоже чатик, будем общаться там, кому удобно. И в итоге я вступила и туда, ну, как бы, думаю, активности там и там будет, посмотрю, и комментарии разные, все такое, решила в обе группы вступить. Но для меня стало открытием, когда я сначала пошла в Макс, вступила, и там сейчас 1200 человек в этом чате, потом пошла в тот же самый чат в Телеграм, а там 1020. То есть
0: 200
1: разница
0: меньше.
1: В 200 человек. При том, что это окончательный состав, туда больше никого не принимают, то есть эта статистика уже не изменится. То есть в Максе сейчас у него гораздо, ну как бы, я считаю, гораздо 200, это большая разница. Больше людей, чем в Телеграме. Это уже тоже говорит о многом, как сейчас все-таки идет перекос в сторону национального мессенджера, и в Телеграме все меньше и меньше людей. Это прям вот на своими глазами вчера вечером сама наблюдала и для себя лично выводы сделала. Что большинство россиян уже все-таки как-то в сторону Макса глядят. Ну, а по-другому никак, потому что по факту сейчас единственный работающий стабильно мессенджер, пускай еще он не до конца у нас доработан, реально там не хватает много чего еще. И жду не дождусь, когда доработают. Но в целом он хотя бы работает, в отличие от всех остальных. Такая история.
0: Понятно.
1: Реклама, музыка, вернемся в конце часа.
2: Свои люди. Реклама.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6

миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А вот теперь про онлайн-казино. Россияне перестали играть в нелегальных онлайн-казино. Вот такой заголовок я сегодня прочитала в федеральных СМИ. Ну, перестали, это, конечно, громко сказано, но падает интерес к таким мероприятиям, скажем так. Плюс ко всему падает интерес к букмекерским сайтам. По крайней мере, вот посещаемость этих ресурсов на текущий момент в этом году самый низкий показатель с 2018 года. Что, руку тянешь?
2: Могу
1: как первоклассник. Давай.
2: YouTube, который замедлился, просто был колоссальным рассадником вот этого движения. Сейчас я правильно выражусь. Это даже не онлайн-казино, гемблинга. Проигрывание баблища. Там очень много было вот этих вот лидеров общественных мнений, которые типа, вот, я там нашел новое казино, смотрите, пим-пим, вот, миллион выиграл, да, можете по моей реферальной ссылке перейти, и вам там 10 фриспинов подарят. Колоссальнейшее количество людей. Помните Егора Крида, который тоже попадал в скандалы, потому что, ну, по сути, рекламил на том же YouTube то, что, как бы, ну... Нельзя, особенно детям, аудитория соответствующая.
1: У него подростки, да, очень много среди.
2: Большое количество, ну, популярных прям людей, прям, ну, не побоюсь этого слова, реальных лидеров общественного мнения, они были замешаны в этих во всех историях, скам какие-то там, площадки, куда ты заходил и остался без денег. А сейчас заблокировали. Меньше людей смотрят эту дурь, меньше просто желания поиграть. Ну, я так как бы тоже могу это связать
1: с этим. По крайней мере, с 2018 года не было таких низких показателей по посещаемости этих ресурсов. Это, с одной стороны, очень хорошо. С другой стороны, у россиян растет интерес к легальным букмекерским конторам. Потому что...
2: Это тоже реклама-двигатель торговли.
1: Да, потому что...
2: Если у тебя пирва по федеральному каналу Матч ТВ говорит, что не вечер, то футбол, играйте на здоровье, ну, как бы, естественно, ради интереса хоть пойдешь посмотришь чуть-чуть.
1: К ним интерес с начала года вырос более чем на 10%. Так что здесь убыло, там прибыло. Ну, и эксперты, да, говорят, что, во-первых, связано это с блокировкой нелегальных сайтов, которых, правда, очень много в большом количестве прям блокировали за последние годы. Плюс идет борьба с незаконными схемами вывода денег. И реклама легальных операторов сейчас, как заметил Тимур, стала более активной, поэтому переходит к легальным операторам. Вот так. Ну и, кстати, некоторые эксперты уверены, что многие пользователи до сих пор играют на каких-то нелегальных площадках, но с помощью вот этих ресурсов обхода, блокировок и прочего. Такие мнения тоже высказывают в федеральных СМИ эксперты. Так что...
2: если ты задался целью проиграть деньги...
1: Ты все равно найдешь их проиграть.
2: Конечно.
1: Вот, и еще одна новость.
2: И причем, в отличие от легальных букмекерских компаний, зайти вот прямо сейчас на какой-нибудь сайт там нелегального казино, ты гораздо быстрее пройдешь регистрацию, чем вот в легальную букмекерскую компанию. Что легальная букмекерская компания должна зайти на госуслуги, дать разрешение в специальную информационную систему там азартных игр, учета вот этих вот азартных игр, должен связать аккаунт, подать разрешение, тебе должны одобрить доступ и эту регистрацию подтвердить, верифицировать. Это очень долго. Или просто набери сейчас там онлайн-казино, зашел, 500 рублей закинул, проиграл, пошел дальше по своим делам, но тебе на это понадобится 3 минуты.
1: Да, вот по поводу госуслуг и верификации и прочего, как раз следующая информация, она уже с 1 сентября. Помните, мы про это неоднократно говорили в эфире, сможем мы оформлять самозапреты на азартные игры? Говорили, и вот плавненько уже практически к сентябрю приближаемся, когда этот закон вступит в силу. Уже с 1 сентября, через месяц, можно будет оформлять самозапрет на азартные игры. А норма это касается ставок у букмекеров, тотализаторов, казино, игровых автоматов. Ну, практически весь вот этот азартный бизнес. Чтобы ввести этот самозапрет, нужно будет подать заявление через госуслуги, либо через МФЦ, ну, если вдруг на госуслугах вас нету. И после этого вас, если вдруг вы захотите, да, внесут в специальный реестр. А заявление... вот если ты захочешь забрать свое, да, вот это заявление о том, чтобы, короче, вывести себя из этого реестра, сразу не получится. Ну, условно, сегодня захотел, облагоразумился такой, сказал, все, больше не буду вообще деньги в это все дело вкладывать, пойду оформлю самозапрет. Через месяц передумал, не получится, потому что ближайший срок, когда ты сможешь снять этот самозапрет с себя, это год. Не раньше, чем через один год.
2: Это кайф.
1: Это кайф, потому что за этот год...
2: Так не получится, что ты там, не знаю, в пятницу... пьешь вискарик, захотелось поиграть, кнопку нажал, пошел, проиграл зарплату.
1: Да, то есть только через год, а за этот год как будто бы у человека, у которого реально есть какая-то уже зависимость от этого, может быть, даже внутреннее как-то поведение изменится, и он уже не так будет зависим.
2: Кого-то это остановит. Настоящих лудоманов это не остановит. Они купят аккаунт, они возьмут у жены симку, зарегистрируют ее, у друга попросят какие-то, не знаю, там пароли и аккаунты. Настоящего, знаешь, игромана это не остановит. Но
1: мы уже про сильную зависимость говорим.
2: Среднестатистического семьянина российского, который реально там ему, ну, нет-нет, поигрывает, а тут что-то это, как говорится, на пробку наступил и захотелось вспомнить молодость, его может остановить. Потому что заморачиваться, да, бог с ним, ладно, он пойду лучше телевизор посмотрю.
1: Я думаю, что такую, ну, значительную часть россиян это может уберечь от последствий. И еще один момент, который прописан в законе, мне, кстати, он тоже нравится, не знаю, насколько он будет популярен, но тем не менее, по новым правилам, которые с 1 сентября вступают в силу, организаторы азартных игр тоже должны будут обязаны рассказывать игрокам, как оформлять самозапрет. Во всех игорных заведениях должны висеть информация, соответствующие QR-коды со ссылкой на нужный раздел госуслуг. Вот так вот. Так что даже в местах, где люди приходят проигрывать деньги, будут специальные информации обязательно. Они обязаны будут говорить, что товарищ, если хочешь, вот веди самозапрет и больше к нам не приходи.
2: Написал нам Алексей, знаю штук 5 советских песен про спорт лото, видимо. И все было нормально в советское время. Была даже кинокомедия «Спорт лото 82», совершенно рекламная, но как бы к этому относились плюс-минус лояльно. Только это была такая государственная лотерея. Сколько таких историй было, что мы там с пацанами купили билет, короче, машину батя выиграл, там деньгами решили взять дачу, потому что строили. Ну, потому что как будто бы вот по опросам моим, личным моим опросам старшего поколения, доверие к той лотерее государственной, которая в советское время была, гораздо выше было, чем к современникам.
1: К нынешним аналогам. Ну да. Вот так вот. Ну, 1 сентября, когда вступит этот закон в силу, мы еще обязательно напомним, вернемся к нему. И вообще у нас 1 сентября традиционно. Это просто, знаете, такой период, когда очень много законов вступает в силу. Мы, наверное, посвятим в сентябре несколько дней для того, чтобы все их рассказать, разжевать подробненько, чтобы самые основные моменты, которые каждого из нас касаются, все мы знали. Да?
2: В ВК видеорекламы гораздо больше, чем в YouTube. Опознавательного контента гораздо меньше, пишет Георгий из Сургута. А вы имеете в виду рекламы букмекерских компаний? Просто в ВК-видео не смотрю, если честно. Честно, мне неудобным кажется этот видеохостинг. Как, собственно, и Рутюб. Если мы смотрим, это какие-то проекты ТНТ, где даже рекламы нет. Это очень круто.
1: Иногда ты ищешь какое-то конкретное видео или фильм, и он есть только на ВК-видео, и ты его смотришь там, потому что он только там присутствует, и все. Из других площадок его удалили, либо на них уже не посмотреть, потому что нет вот этих всяких VPN-ов и прочего. Но в целом Георгий прав, потому что очень много на этой платформе видео, которые даже запрещены законом, если честно. Мы каждый раз задаемся вопросом, когда их уберут, но авось и не там пока что. Возможно, просто не доходят руки, слишком большой объем информации. 18:00 уже комментарии, которые приходят от вас, видим, зачитаем в следующем часе.
0: Свои люди. Местное время 18:00. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре появилась на свет первая в этом году тройня. Неравнодушных югорчан объединит программа подготовки волонтеров в сфере адаптивного спорта. В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль одной книги. В год молодой семьи в Югре случилось по-настоящему счастливое событие. В Сургуте родилась первая в текущем году тройня. Этой доброй историей в своих соцсетях поделился губернатор Руслан Гухарук. Он отметил, что на свет появились сразу два мальчика и девочка. Для 24-летней мамы Камилы это первенцы. Беременность находилась под постоянным наблюдением специалистов Центра охраны материнства и детства. В сопровождении участвовали акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, специалисты детства, реанимации, а также медсестры и сотрудники отделения реабилитации. На сроке 34 недели врачи приняли решение о плановом родоразрешении, которое и провели 3 июля. Руслан Кухарук также добавил, что эта история яркое подтверждение того, что в Югре созданы все условия для сопровождения сложных беременностей и оказания высокотехнологической помощи новорожденным. За каждым таким благополучным исходом огромный труд медиков, их профессионализм и искренняя вовлеченность, подчеркнул глава глава региона. Также губернатор поздравил молодых родителей. Избирательная комиссия Югры зарегистрировала единые списки кандидатов в депутаты окружной думы 8-го созыва. Региональное отделение политической партии «Единая Россия» выдвинуло 65 человек. От ЛДПР заявлен 61 кандидат. Окружное отделение политической партии «Новые люди» представят 22 претендента. От Югорского отделения партии пенсионеров на выборах будут участвовать 32 человека. Все они получили удостоверение зарегистрированных кандидатов. Отмечу, всего в Думу Югры изберут 40 депутатов, из них 20 по одномандатным избирательным округам и столько же по партийным спискам. Напомню, голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. В Ханты-Мансийске готовят особую команду волонтеров, тех, кто помогает делать спорт по-настоящему доступным. 8 сентября стартует программа подготовки волонтеров в сфере адаптивного спорта. Это часть большого праздника 28-й открытой спартакиады Югры среди людей с инвалидностью. Сейчас идет прием заявок от муниципалитетов и доброцентров округа. А уже 9 и 10 сентября участников ждут практические занятия и встречи с ведущими экспертами России в области инклюзивного взаимодействия. Но в уроках разберут самое важное – как правильно и уважительно общаться с людьми с инвалидностью, какие навыки нужны волонтеру на спортивных мероприятиях и как сделать так, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно и уверенно. Отмечу, Центр адаптивного спорта Югры уже 10 лет работает как ресурсный центр по развитию волонтерства в этой сфере. За длинный период удалось собрать команду из более чем 800 добровольцев из 22 территорий округа. И последнее. Ханты-Мансийск на один день превратится в изумрудный город. 2 августа Государственная библиотека Югры проведет фестиваль одной книги, посвященной сказке Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». С 12 до 18 часов гостей ждут встречи с писателями и иллюстраторами. Творческие мастер-классы, литературный квест, VR-путешествия по миру книги и чтение произведения со сцены. Для посетителей также подготовили ярмарку мастеров, книгообмен, концерты и выступления группы «Малибу». Вход на все площадки свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
4: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное – окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они – свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: И снова здравствуйте.
2: Здравствуйте. Аудитория-то рада, что появится возможность поставить... самозапрет.
1: Вот. Для наших слушателей, которые к нам только присоединились, в конце прошлого часа мы сказали, что уже в сентябре, с 1 сентября будет возможность у россиян официально по закону ставить самозапрет на азартные игры. И наши слушатели пишут комментарии.
2: Одобрительно. Да. Ну, как бы анонимно, понятно, да, но на условиях инкогнито кое-кто написал, что я вот как только 1 сентября появится такая кнопка, сам лично зайду
1: сразу сделаю
2: в 00:01, нажму на нее и буду спать спокойно.
1: И самозапрет. Слушайте, здорово. Нет, это правда здорово, что... У нас, кстати, когда появилась возможность сделать самозапреты на кредиты, я не помню, на какой цифре мы остановились. Последнее, которое я в эфире вот лично говорила, это было 600 тысяч, но после этого мы, правда, перестали следить, потому что сейчас явно речь идет о миллионах.
2: Какой 600? Последнее, что я помню, это, по-моему, 8 миллионов человек, что ли, сколько-то.
1: Самозапрет?
2: Ну, вот видишь... Может, что-то путаем, там прям за миллионы переваливают.
1: Ну, окей, миллион... Нет, я не сомневаюсь, что миллионы россиян. Причем вот то, что я точно знаю, не так давно читала, что сняли этот самозапрет впоследствии только каждый десятый. То есть 90%, кто установил этот самозапрет, по-прежнему им пользуются. Значит, это востребованная история. У нас, в принципе, сейчас...
2: А, так я же себе ставил самозапрет на кредит.
1: Да, ты поставил, я нет. И что, как ты с этим живешь?
2: Ну, не беру кредиты просто.
1: Молодец, я тоже, кстати, не беру.
2: Нет, так я же это не для самоконтроля ставил, а против мошенников. Здесь я не буду ставить себе самозапрет на азартные игры. Не, если будет, вот, знаете, типа, что можно будет выбрать, что только онлайн. Я там не ставлю ни в букмекерских компаниях, не участвую ни в онлайн-казино, нигде мне. Ну, нет вообще даже учеток.
1: Неинтересно.
2: Там я могу поставить. Но нет-нет, я просто в Сочи бываю, в Калининграде бываю, там на Алтай хотим съездить. Как бы я, в принципе...
1: За легальную эту историю.
2: Ну, как вам объяснить? Ну, то есть, Ну, я не еду туда деньги проигрывать. Mm-hmm. Просто ради развлечения прийти, там, пару тысяч поставить куда-нибудь на рулетку, попить там кваса и уйти. В покер тоже люблю. Ну, в живой, настоящий турнир.
1: Вот в покер я помню, ты играл, а рулетку тоже как-то...
2: Ну, я в кавычках говорю. Mm-hmm. Ну, то есть вообще вот этот вайб казино.
1: Не знаю, я в казино покушать хожу, там так...
2: 12 друзей Оушена.
1: Там дешево и вкусно, кормят.
2: Если можно будет, ну, так поставить, что вот букмекерские компании электронные в плане в интернете, я себе запрещу.
1: Это
2: я, конечно... А то я возьму, запрещу, и меня на порог не пустят.
1: Да, конечно. Мне кажется, это будет все-таки в связке работать, потому что, вот как, по крайней мере, пишут у нас федеральные СМИ, надо закон открыть, почитать. Может, там и будет какая-то градация, разделение, что вряд ли. Пока что пишут, что все в кучу. И онлайн-казино, и обычные легальные казино, все это будет воедино. Вот. Ну, здорово, что есть уже желающие поставить себе такой самозапрет. Вот наши слушатели анонимно об этом пишут. Дальше.
2: Скоро про рекламу на ВК-видео, пишет Георгий. Как в Рутюбе будет? 5 минут смотришь видео, потом минуту рекламы, которые не встроены в сам контент. А чтобы не смотреть рекламу, будь добр, 300 рублей. Ну, может будет, может нет. Меня вообще, когда я поклялся себе, уже что 300? Не буду никаких дел иметь с Рутюбом... Чего ты?
1: Простите, что перебиваю, просто... Я помню времена, когда отключение вот этой рекламы стоило 99 на ВК-видео. Сейчас уже 300? Или вы от балды написали, Георгий, чисто предположение такое, как бы на будущее? Реально вы 300 рублей платите? Ну, в смысле, просят, точнее, они. Я первый раз просто удивлена, это очень много.
2: Да что говорить? Да, ладно, сейчас расскажу. Короче, я помню просто Рутюб давно еще, ну, лет, наверное, не знаю сколько, типа 10, допустим, назад, когда они крутили рекламные ролики, и потом еще и тестирование проводили. Ну, то есть в конце этого рекламного ролика вылезала такая плашечка, и тебя спрашивали, ответьте на несколько вопросов, про что был рекламный ролик.
1: Ой, это когда он только родился, можно сказать, да?
2: И там, ну, например, вот про это. А сколько там, не знаю, условно, героев в этом рекламном ролике было? Если ты неправильно отвечал, он тебе говорит, не, вы неправильно ответили, посмотрите рекламу еще раз. Мы хотим, чтобы до вас дошла суть рекламы.
1: Вы тупой!
2: И вот после этого я поклялся, что вообще не хочу никаких дел с ним иметь. Ну, я, честно, мне какая-то изжога просто на это название. Ну, надеюсь, что так не будет. А что ты говорила сейчас? 300 рублей.
1: За отключение рублей. Рекламы. За... Я удивлена, что так много.
2: Вам не приходило письмо от Яндекса?
1: Приходило.
2: Где написано, что вот у вас есть Яндекс.Диск, но там какие-то файлы, и они весят какое-то количество мегабайт или гигабайт. Но в ваших письмах, которые вы отправляете или получаете от других людей, есть же прикрепленные файлы. Ну, где-то скинули там вордовский документ, а где-то PDF-ку.
1: Это PDF-ка если у вас Яндекс.Почта и Яндекс.Диск.
2: Ну да, и то, и то. Угу. Так вот, мы, говорит, с 27-го какого-то, по-моему, июля сделаем синхронизацию, короче, и будет у нас единое виртуальное пространство. То есть все письма и вес писем будет учитываться в общем лимите на Яндекс.Диске. И в итоге я сейчас перевалил за лимит.
1: Я тоже.
2: И они мне говорят, заплати денег.
1: Да. Но я не плачу ничего, ну, и пользуюсь. Они мне говорят, ваш лимит превышен на 7 гигабайт. При том, что я не знаю, в чем здесь суть. Я вот буквально вчера загружала на Яндекс.Диск файл. Почтой пользуюсь. И как-то оно без оплаты все у меня работает. Для чего вот это угрожающее сообщение? Реально угрожающее. Потому что сегодня я захожу...
2: Слушай, ну, может, в какой-то момент они просто с тобой перестанут сюсюкаться, сотрут подчистую все, что у тебя там есть.
1: Это вообще противозаконно.
2: Это вообще по барабану. Кто, ну, они тебе не гарантировали, что будут всю жизнь хранить твои данные.
1: Надо срочно, короче, купить жесткий диск, перенести туда все файлы с...
2: Это верное решение.
1: С этого, как он, с Яндекс.Диска, чтобы не потерялись никакие важные, по крайней мере, видео, документы и так далее.
2: Да.
1: Ну, почта...
2: Но в целом, Марин, доверять важные свои документы облачным сервисам, это прям путь в никуда.
1: Нет, Яндекс.Диску-то
2: сегодня
1: окей.
2: Оно работает, завтра вспышки на солнце произошла.
1: Подожди.
2: Там...
1: Яндекс.Диск окей, но почта, на почте все, мне кажется. Потому что в свое время почта
2: была... Нет, это делается
1: главной...
2: специально по большому счету, чтобы как бы лимит твой подпихнуть.
1: Да понятно, чтобы деньги заработать. Потому что раньше все это было бесплатно, а сейчас они понимают, что а нам некуда деваться, мы все равно заплатим те, кто пользуется этими платформами. А куда вы еще перейдете? А какая есть бесплатная? А где чего как, непонятно. А у нас вообще какие еще? Mail.ru до сих пор же работает?
2: Они еще раньше придумали эту систему. Они вообще сейчас придумали
1: бесплатные
2: чуть какие-то? Ли там, не знаешь, неплатные коды подтверждения доступа. если ты зарегистрирован на каких-то
1: просто
2: платформах,
1: чтобы зайти,
2: особенно
1: надо
2: зарубежных.
1: Денежку?
2: Ну, они говорят, оформи платную подписку, короче, премиум какой-то там, условно.
1: Короче, все переводят на рельсы бизнеса.
2: Иначе,
1: все.
2: Возможно, тебе не будут приходить коды подтверждения при авторизации на зарубежных, там, например, по как минимум сайтах. Все, да, ну...
1: Ну, просто я понимаю ход...
2: Да, чем дальше, тем больше.
1: Я понимаю ход Яндекса, когда у них был Яндекс.Диск только платный, и люди просто там его почищали, что-то удаляли, чтобы вот не доходить до этого платного лимита. Но почту... Это же такой базовый вообще, базовая вещь, почта, электронный ящик электронный. Ну как можно вообще их объединять? Это хитрый ход для того, что если ты объединишь, ты по-любому выйдешь за все лимиты.
2: Ну, да.
1: И у тебя не будет просто никаких отмазок, чтобы не платить.
2: Так, до смешного у меня письма на почте весят больше, чем вся информация и все файлы на Яндекс.Диске. Вот такая вот у меня забавная ситуация. Условно говоря, у меня там лимит 8 гигабайт, из них 4,5 это почта.
1: Господи, что ты на почте такое отправлял кому?
2: Да, ко мне приходят, ну, к примеру, там какие-то голосовушки или аудио, которые весят 50 мегабайт, или там PDF-ки какие-то, или еще что-то. Вот все это в совокупности набирается потом на гиги.
1: Понятно.
2: Много чего. Я постоянно использую почту как отправка самому себе чего-нибудь. Вот я сфотографировался, допустим, на документы в ателье. Мне на почту скинули цифровую версию моей фотографии. Ну, она же сколько-то весит. Пусть 20 мегабайт, но весит. А вот так 10 писем, это уже 200. А 100 писем, это уже 2 гига. А где 2 гига, там, извините меня, плати.
1: Ну да. Я даже иногда кидаю... Хотя нет. Хотела сказать, потом поняла, что не права, так что даже не буду говорить.
2: А как технически будет работать самозапрет на игры, тем более, что сайты нелегальные? Так в том-то и дело, что на нелегальные сайты, они на то и нелегальные, что никакие самозапреты на них действовать не будут.
1: Да, у нас закон действует в легальном правовом поле.
2: Не находится в юрисдикции, например, российского законодательства, оно и не будет соответствовать никаким ограничениям.
1: Угу.
2: Ну, условно, какой-нибудь там нелегальный букмекер или нелегальное казино, оно уже нелегальное, оно и будет оставаться нелегальным. Но это буквально означает то, что на легальных интернет-ресурсах, на букмекерских компаниях, у нас же казино сейчас запрещено онлайн, то есть у нас нет ни одной легальной
1: онлайн-площадки казино. Казино. Да, только игровые зоны.
2: Только букмекерские компании. Они уже могут как бы там добавлять какие-то фишечки у себя на сайтах, и как бы, ну, но это не слоты, не рулетка электронная, там в покер нельзя играть условно. А вот на них тогда мы не сможем... Не то чтобы зайти, а просто вывести деньги, завести деньги, авторизоваться, зарегистрироваться, привязать карту. Все это будет запрещено.
1: Угу.
2: И скорее бы. Нет, это не себе.
1: Да, месяц.
2: Я не себе, я правда, я
1: да,
2: людям.
1: Да, месяц, это уже достаточно скоро.
2: Я очень, меня, честно, всегда расстраивает, вот, в принципе, зависимость людей от алкоголя, от наркотиков быстрых или долгих, и от игромания, это же тоже, это все, что нас убивает.
1: А табачную зависимость тебя не расстраивает?
2: Ну, нет.
1: То есть, как бы... Расстраивают зависимости?
2: Реально не расстраивают. То есть я смотрю на человека, который курит, мне его не жалко, как бы, ну, курит и курит. Вот если я смотрю на алкоголика запитого, который уже до ручки дошел и стоит с протянутой рукой, то есть трясется возле магазина, мне его жалко. Если я вижу человека, который проигрывает там последние копейки, ворует у своей семьи деньги, чтобы пойти поставить их в казино, мне его жалко.
1: Да, но
2: если я вижу наркомана, который одной ногой в могиле, мне его жалко. Но человек, который курит, нет, потому что...
1: Да ты же не видишь, что внутренне происходит. Каждую сигарету человека убивает, просто потому что ты не видишь, как это происходит, тебе не жалко. А может быть, потому что этой слабости ты более лояльно относишься, потому что.
2: А ну-ка, сейчас я пока что инкогнито почитаю, может быть, и нельзя называть имя. Да хотя, супер распространено. Здравствуйте, пишет нам слушатель. А был у меня случай, типа 20 лет назад.
1: Угу.
2: Получил зарплату 16 тысяч рублей для там 2004 или 2005 года.
1: Ого,
2: это очень приличные деньги.
1: Это
2: и
1: очень
2: вот
1: хороший.
2: Пока ехал домой из Мегиона в поселок на автобусе, наступил на крышку немного. Доехал до места, а у нас там в одном из магазинов в подвале стояли однорукие бандиты. Я зашел туда закинуть соточку.
1: Угу.
2: В итоге 7,5 прокрутил.
1: Ой-ой-ой.
2: Сижу и думаю, вот ты, Сережа, и дебил.
1: Ты сейчас выдумал имя?
2: Ну, пусть будет выдумал. Дома неработающая жена и маленький ребенок. В итоге закинул еще 500 рублей по максималке. покатилась вагонетка, выезжает из тоннеля, а там суперприз накрутил, мне 8 500, ну, то есть отбил я эти деньги, забрал их и бегом домой, и с тех пор как бабка отшептала.
1: Это очень счастливый
2: до
1: финал истории.
2: До сих пор, говорит, у меня личный самозапрет на любого вида игры на деньги.
1: Внутренний, да, самозапрет. Даже госуслуги для этого не нужны.
2: Слушайте, вам очень сильно повезло, да. Давайте так, вам очень сильно повезло, что вы, в принципе, проиграли. Даже если бы вы не выиграли, просто проиграли, это бы вас отрезвило. Не везет тем людям, которые в первый раз пробуют лохотрон и выигрывают.
1: Но есть люди, которые умеют останавливаться.
2: Это как с рыбалкой, знаете, когда ты маленький, тебя папа взял на рыбалку, говорит, пойдем там, ну, это компания, все, дает тебе удочку, говорит, иди вон закинь там что-нибудь, посидим мы тут с мужиками пока пообщаемся. А ты пошел и выловил огромного карася. И с тех пор ты фанат рыбалки. Ты все деньги тратишь на лодку, на мотор, там, ну, лодочный.
1: Не, ну ты так говоришь, как будто человек, который выиграет в первый раз в каком-нибудь условном казино, априори будет зависим от этого. Но нет же, есть люди, которые умеют останавливаться. Нет?
2: Немножко я так сказал. Мое субъективное мнение. Лучше в первый раз проиграть все деньги, получить эту оплевуху от судьбы, понять вот этот горечь потери, и то, что ты месяц пахал и
1: или
2: проиграл
1: заниматься
2: зарплату.
1: Заниматься этим больше.
2: Чем прийти, условно говоря, с 5-рублевой монеткой к этому аппарату, в первый раз закинуть, а тебе там 2000 высыпало. Ну, шанс того, что ты подсядешь на эту тему, гораздо больше.
1: Если честно, здесь не могу не согласиться.
2: Ну и слава богу.
1: Про интернет мы говорили, про Яндекс и прочее. Вот хотела... 18-18 на часах, если что, загадывайте желание. Хотела рассказать еще историю про первый в России... нейросетевой ресторан. Да, открылся. Я, кстати, хочу, вот когда буду в Москве, посетить его, если он к тому времени не закроется, конечно.
2: Типа рецепты генерируют нейросети.
1: Не только, там вообще все работает с помощью искусственного интеллекта, сейчас расскажу. Обычно такие стартапы, они, конечно, ярко выстреливают, но, как правило, закрываются там через полгода в лучшем случае. Надеюсь, что мне удастся, я не знаю, когда в следующий раз окажусь в Москве, но я бы с удовольствием посетила. Короче, там получается виртуальный, во-первых, персонал, то есть официанты, не живые люди, на базе искусственного интеллекта. Получается, это, с одной стороны, плохо, потому что нет живого общения. С другой стороны, эти официанты нейросетевые могут выдать вам гораздо больше информации, чем человек, потому что они сразу вас знакомят с выбором блюд, уточняют данные о калорийности, соотношении белков, жиров, углеводов, про аллергены ваши интересуются. Ты можешь даже им примерно сказать, что ты сейчас сидишь на высокобелковой диете, тебе нужно вот в такой-то калорийности уложиться, например, и ты хочешь что-нибудь, я не знаю, сладенькое. И он тебе щук-щук-щук скажет, оптимальный вариант для вас вот этот, например. Вот так вот, все по-умному.
2: В голове такая картинка мемная, где я просто лежу, корчусь в жутких муках под столом, и вот этот нейросетевой официант спрашивает, что случилось, а я ему говорю, падла, ты же сказал, что в этой пицце нет грибов, у меня на них аллергия. Он говорит, вы совершенно правы, я ошибся, давайте я вам переделаю пиццу, но уже без грибов. Да, вот это вот такая история с нейросетью, которая...
1: Ошибается периодически?
2: Очень часто ошибается, потом говорит, да, как бы, извините, вы правы совершенно, давайте я попробую там это. Это есть такой мем просто, типа, врач нейросетевой, хирург, который ампутировал не ту ногу, и пациент просыпается и говорит, это не та нога, он говорит, вы совершенно правы, давайте я попробую переделать операцию,
1: так,
2: но уже на другой ноге, да.
1: Да-да, жутко на самом деле. Но это не какие-то роботы, то есть там нет роботов, это исключительно вот такие компьютеры, машины, да, планшеты, через них можно вот как с обычными официантами, кассирами общаться. На кухне, кстати, тоже, несмотря на то, что там есть реальные повара, но там все технологичные карты с помощью искусственного интеллекта разработаны, там в видеоаналитика внедрена и на основе нейросетей и все анализирует, все, что происходит. И даже за финансовые показатели ресторана тоже отвечает специально нейросеть. Вообще они для того, чтобы создать этот ресторан, создатели, они использовали 20 разных нейросетей. Каждый за что-то где-то отвечает на каком-то этапе, представляете?
2: У семи нянек дитя без глаза.
1: Ну вот да, посмотрим. Мне тоже кажется, что развалится скоро у них этот ресторан, а может быть будет наоборот развиваться и расти. Посмотрим.
2: Ну все прикольное, оно... На один раз.
1: Да, попробовали,
2: помнишь,
1: да, и
2: помнишь, ресторан?
1: Потом пошли в нормальный ресторан.
2: Клянусь, не помню где. То ли Петербург, то ли Москва. Ресторан, где все черно-белое. Где столы черно-белые. Ложки, вилки, интерьер, там потолок, стены, кресла. Вообще все черно-белое. Да. Монохромное.
1: Да.
2: И оно прикольно, но на один раз прийти туда, посмотреть, типа, о, я здесь был,
1: фотки
2: отметился.
1: Фотки сделать классные.
2: Но ты не будешь туда ходить постоянно, потому что там некомфортно абсолютно.
1: Да,
2: то есть,
1: как
2: ты,
1: правило,
2: ты чувствуешь себя неудобно очень.
1: Да, это то же самое, что в свое время делали рестораны в темноте. Помните, популярная тема была? Сейчас уже их практически не осталось, когда люди приходят и в полной кромешной темноте едят. Была еще фишка с детскими, точнее, с лагерями для взрослых, когда организуют для реально взрослых людей лагерь, когда ты приходишь, у тебя там 3-4 приема пищи, вот эти игры, песни у костра, ну все как в детском лагере. Эта тема была, кстати, в Новосибирске в свое время, я точно помню. А в Москве, ну, как минимум, мне кажется, 3 или 4 региона пытались ее внедрить, внедряли, но действовало это, ну, максимум там одно лето, один сезон.
2: И то пока на хайпе.
1: Да, потом это, к сожалению, все уходит. История.
2: Что там на улице-то? Дождя нет, пойду посмотрю.
1: Пожалуйста, а мы пока музыку послушаем.
0: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полки магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение. Тушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А немного про транспорт хотелось бы поговорить. Во-первых, буквально одной строкой здесь нечего обсуждать, просто голая статистика. У нас в России количество проданных электромашинок, электрокаров с пробегом. С пробегом увеличилось почти в два раза, да, по итогам этого года.
2: Пока Китай...
1: Попробуй угадай.
2: Вводит колоссальные льготы на приобретение автомобилей. Выводит из-под всех там пошлин, сборов, вот этих экологических, утилизационных и так далее. Пока они колоссальное какое-то количество строят бесплатных, в том числе, заправок. В России просто достаточно того, чего есть, в общем, ладно.
1: Да, и ты попробуй угадай, в каком месяце начался резкий рост продаж электрокаров.
2: Я думаю, в июне.
1: В июне? Ты какой хороший аналитик, Тимур.
2: Ну, просто так, люди отпускные получили и пошли покупать. Это же понятно.
1: Исключительно поэтому. Не потому, что там какие-то проблемы с бензином были, нет. Но, тем не менее, статистика июня такова, что только за июнь россияне купили около 2000 таких машин. Это вот почти в два раза больше с июнем прошлого года. Что как будто бы говорит не о том, что это погрешность, а все-таки, наверное, на что-то указывает. Люди, которые, вероятно, не хотят иметь никаких проблем с бензином, решили сразу по-быстренькому, а что вот это, пойдем купим электрокар с пробегом. И купили.
2: У кого есть возможность.
1: У кого есть возможность, действительно, потому что в некоторых регионах это бессмысленно иметь электромашину, но так, если...
2: Видео вот недавно попалось, короче, у мужика Audi 80-х, каких-то там лохматых вообще, году 70, там он говорил, 8-й или какой-то год, она на дизеле, короче, ну не бензиновая версия двигателя, а дизельная. И говорит... Мое ведро, говорит, сейчас в потоке просто дает жару и фору всем Лексусам.
1: Да.
2: И говорит, кто раньше надо мной смеялся, сейчас что-то не смеются. Сейчас говорят, блин, повезло тебе, что у тебя дизельный автомобиль. Потому что, говорит, ну, как будто бы проблем гораздо меньше у меня заправиться.
1: Теперь он на коне. Mm-hmm. В прямом и в переносном смысле. Так, действительно, ладно, про электрокары сказала, как будто бы даже с тобой немножечко намекнули, почему так происходит, но а что намекать?
2: Да мы ничего ясно. Не намекали, мы
1: ну
2: ничего
1: да.
2: не намекали.
1: А, при этом, ладно, это я уже не буду, это не так важно, давайте другую информацию скажу. У нас преступники...
2: Ладно, это я не буду, за это можно два года, да?
1: Нет, ничего такого запретного. Ну, я просто прочитала еще пару фактов из этой новости, понимаю, что недостойны они нашего эфира. Нашего эфира достойны лучшие факты. Подожди, куда ты меня перебиваешь?
2: Угоны легковых авто.
1: Так вот, я как раз про это хотела сказать, только с другой стороны. Мы с тобой, видимо, одну и ту же новость нашли, только на разных ресурсах. Короче, у нас в России стали гораздо чаще угонять грузовики и спецтехнику. Можете себе вообразить?
2: Кратно причем пишут. Кратно.
1: Да, да, как говорят страховщики. Страховщики?
2: Все
1: да,
2: правильно.
1: Страховщики. В основном у нас злоумышленники, преступники крадут китайские грузовики и КАМАЗы. Я вот даже не понимаю, для чего нужны людям КАМАЗы? Ну, я имею в виду краденые. Что с ними делать? Для чего? Почему? Легковушку могу вообразить, а КАМАЗ?
2: Работать.
1: И типа никто ничего не заметит?
2: Ну,
1: ты на такой большой машине работаешь, и тебя никто не ищет, как будто бы?
2: Есть республики, там кирпичи возить, милое дело, на этих КАМАЗах. Ну, опять же, никто не отменял перебить там номера или как-то подшаманить так, чтобы оно легализовалось.
1: Ну ладно, для меня это максимально странное преступление, но все же. Плюс ко всему, помимо КАМАЗов, также угоняют комбайны и экскаваторы. Это тоже зачем?
2: Прям с поля чисто.
1: Ну зачем? Ну реально.
2: Ну у тебя нет комбайна?
1: Нету.
2: А у соседнего, как говорится, есть?
1: Мне кажется, такие преступления в подвыпившем виде происходят всегда.
2: Да не. Ну не.
1: Че, реально в такой в трезвом уме и памяти пошел, украл комбайн у кого-то? Мне очень хочется пообщаться с полицией, которая мне бы рассказала о таких случаях.
2: Не, опять...
1: Вот они находят потом этих преступников. Чем они мотивировали свои угоны?
2: Есть колхоз.
1: Угу.
2: Этот колхоз переживает непростые времена. Ну, на грани ликвидации находится. Разорился
1: из-за
2: колхоз.
1: Этого пошли грабить всех?
2: А почему
1: воровать?
2: Грабить? Вот все,
1: машины?
2: Его выставили на торги, там, за долги выставили на торги.
1: Угу.
2: А комбайны как стояли, так стоят. Вот, и их своровали.
1: Кто и кому и зачем?
2: Ну, кто-то, кому комбайн нужнее, чем
1: максимально,
2: этому...
1: Максимально, конечно, странная история, ну ладно.
2: Колхозу.
1: Ладно. не понять не имеют. Здесь только, наверное, нас рассудят полицейские, которые раскрывают эти преступления и в итоге выясняют, для чего все это было сделано. А при этом количество угонов легковых автомобилей, наоборот, сократилось в этом году аж на 40%, прикиньте. То есть легковушки меньше стали красть,
2: ну, а потому что
1: угонять.
2: Ты угнал, но до места назначения не доехал.
1: Это правда. И чаще всего у нас по-прежнему угоняют «Ладу». Эти наши машинки отечественные всегда были, есть и остаются в числе самых угоняемых. Потом уже идет «Черри», «БМВ», кстати, на третьем месте неожиданно. Ничего себе, «Бэхи», да, такие странные. Ну, как-то здесь, как он здесь зачесался вообще? Никогда его не было. А что в этом году за какие-то пристрастия у гонщиков страны? Там обычно какие-нибудь «Кия» были, я помню.
2: Ну, «Кия», кстати, нет. «Форда» тоже нет. «Хёндай» и «Тойота» еще в этом списке.
1: Ну, ладно, «Тойота» может не удивлять.
2: А самые угоняемые области, это, естественно, Москва, и там почти половина всех преступлений.
1: Да, на Москву приходится каждый второй угон, все правильно.
2: А далее идут Архангельская область, Адыгея, Волгоградская, Татарстан, Краснодарский
1: да.
2: край.
1: Ну, Югры здесь нету. И, кстати, если говорить про Югру, я это могу точно сказать, потому что это была официальная статистика вот нашей госавтоинспекции относительно недавно, что если в Югре и происходят угоны, то в 90% случаев происходит это потому, что люди просто вставляют ключи в машине. Ну, то есть вот не было бы этих угонов, если бы люди так нелегкомысленно относились к своему имуществу. Просто взял, оставил ключ, вот, пожалуйста, каждые 9 из 10 угонов по этой причине происходит. А так вот, если не вот это доверие, мне кажется, мы просто слишком доверяем, да? То есть в Югре, типа, выходишь в 5 минут, на 5 минут в магазин, думаешь, да кому нужна моя машина? И идешь спокойно за хлебушком. А кому-то и нужна, оказывается.
2: Я в плане угонов задумался. Вот эти все вышеперечисленные регионы, они сосредоточены в южной части страны. Ну, потому что очень странно, если ты украдешь машину в Сургуте, и тебе потом 4000 километров до юга на ней пилить, ну, по-любому ты
1: попадешь. Ну, в Сургуте тоже угоняют при этом.
2: Ну, так, чисто покататься, бросить за городом. Я имею в виду, цель какая, да, одна цель — это ты покататься. Берешь машину, пьяненький, там видишь ключи в замке зажигания. Хулиган, да. Угу. Ты. А другое дело, это если ты машину взял и перегоняешь
1: того,
2: в какой-нибудь другой регион. Мы уже обозначили, да, в какие примерно можно их перегнать. Вот один из слушателей, Георгий, пишет, что BMW часто на разбор угоняют детали.
1: А-а-а.
2: Детали дорогие нынче из-за санкций, а машина требует ремонта. Их просто чаще всего разбирают. То есть на них...
1: Да,
2: не, слушайте, не для того, чтобы кататься на них.
1: Ну, как часто? Вот я же обращаю внимание, что раньше BMW не было в тройке лидеров. Сейчас неожиданно оказалось.
2: Потому
1: ну, в том числе, да.
2: Потребность возникла.
1: Да.
2: Раньше это было раньше. Сейчас это уже сейчас. Сергей пишет нам тут целую, говорит, схему. Знаю, как обойти блокировки YouTube.
1: Угу.
2: И это не VPN-ы. И не по линии РКН, и вообще результат вас порадует.
1: А это закон, то, что ты сейчас будешь читать?
2: А я не буду читать, мы договорились, что в личку Сергей скинет нам эту схему.
1: А ты нам в эфире для чего это говоришь?
2: А
1: чтобы
2: мы,
1: всех подразнить?
2: Мы протестируем, и потом расскажем, работает она или нет.
1: Если это законно вообще.
2: Если это, ну,
1: нет, мы же не понимаем, о какой схеме.
2: Это явно незаконно, явно незаконно.
1: Тогда о чем ты будешь рассказывать? Нет, ты же законопослушный гражданин.
2: Явно незаконно. Как, знаете, незаконный оборот наркотиков, допустим. Да, вот есть же фраза. Незаконное бандформирование.
1: Да, да. Такое ощущение, что бывают законы, да?
2: Ну, технически бывают.
1: Правда?
2: Да. Ну, оборот,
1: а, если про лекарственные
2: оборот наркотических
1: средства, например,
2: препаратов, это медицина.
1: Да, да, да.
2: Там какие-то мощнейшие обезболивающие.
1: Хорошо, а законные бандформирования?
2: Пальцем показывать не будем.
1: Ну, это сейчас все на уровне шуток перейдет, я поняла. Ладно, еще одна новость, она на самом деле важная. У нас Министерство транспорта, раз мы сейчас про транспорт. Министерство...
2: Так, Тимур, нельзя рекламировать данный сервис. Так, не, мы не рекламируем. Не, сказать, что существует VPN, можно. Сказать, что существует VPN, который называется вот так-то, так-то и так-то, и скачивайте его там, нельзя. Это
1: абсолютно
2: уже реклама, как бы разная ответственность.
1: А представляешь, вот если где-то в России есть VPN, который называется так-то, так-то и так-то, и ты только что его прорекламировал.
2: Ну, пока что нет.
1: Я очень надеюсь, что нет. Надо проверить. Потому что, пытаясь обойти эту всю историю, ты, может, в нее вляпался. Ладно, про Минтранс продолжу. У нас Министерство транспорта обновило нормы режима труда и отдыха водителей. Касается это огромного количества людей, просто огромного. Но это профессиональные водители. Это индивидуальные предприниматели, юридические лица, ИП. Это все, чья работа связана с транспортом. Я сейчас даже назову некоторые исключения из этого правила. Тем не менее, главное правило, что с 1 сентября рабочее время шоферов... Мне так нравится слово «шофер». Ну реально, шофер. Что-то такое... из детства, доброе, советское. Шоферы. Ну, в общем, рабочее время шоферов не должно превышать 40 часов в неделю. При суммированном учете рабочего времени смена не может длиться более 10 часов.
2: Иначе что?
1: А все, ничего, нельзя.
2: Ну, иначе что?
1: Незаконно иначе.
2: А для вот водителей автобусов те же
1: вот.
2: Самые?
1: Вот. А теперь переходим их, к исключениям.
2: У нас их как будто бы и так не то чтобы прям сильно много, да?
1: А теперь переходим к исключениям. Ты же меня опередил.
2: И если ввести 40-часовую рабочую неделю и не больше 10 часов, получается, человек будет 4 дня работать, 3 дня отдыхать, угу. Это не хватит нам водителей для всех автобусов.
1: Вот поэтому есть в законе исключение. А именно, в некоторых случаях можно увеличить время работы до 12 часов. Это касается, например, водителей такси, водителей городских автобусов, пригородных автобусов сюда же.
2: Нет, пока понятно. А именно до 12 часов за одну смену. А общий лимит тоже увеличен?
1: Сюда же.
2: Нет, пока понятно. А именно до 12 часов за одну смену. А общий лимит тоже увеличивается или нет?

0: когда люди за рулем автобусов плохо себя чувствуют или засыпают, или из-за того, что они там очень много работали, теряется внимание и выезжают на тротуары, сбивают людей. Последний такой громкий был эпизод в Екатеринбурге, если я правильно помню. Там как раз-таки водитель автобуса из-за того, что...
1: в Москве эпизод громкий. Вчера, вот буквально свежий
0: пример. Я не читал.
1: Про Екатеринбург
0: помню.
1: Давай.
0: Там, получается, тоже мигрант. Да? Не гражданин, по-моему, России. Не знаю, как его вообще привлекли к работе.
1: А это что же потом транспортную компанию привлекали к ответственности?
0: И вот он говорит, я просто переутомился, потому что за рулем уже сколько-то там недель работаю, короче. И просто, короче, ну, как бы затуманенный у меня был мозг. Он выехал на тротуар, насмерть сбил несколько человек.
1: Угу.
0: Поэтому закон хороший. Но хотелось бы в общих чертах понимать, сколько часов в неделю можно работать. А то реально эта проблема-то не решит, если будет законом запрещено. А если будет законом запрещено, но в случае необходимости по согласию работника разрешено, тогда какой смысл в этих ужесточениях?
1: Слушай, ну вот я читаю, не вижу, чтобы больше 40 часов. Сейчас открою другой источник, может, там поподробнее. Мы сейчас пойдем слушать музыку, рекламу, после обязательно дополним этот момент. А по поводу московского вот этого случая, который я уже упомянула, короче, вчера все об этом московские СМИ писали. Понятно, что для России это, наверное, мелковатый повод, но в Москве вот было. Там, короче, водитель автобуса тоже обычного пассажирского, который по маршруту ходит, городской транспорт, ему, короче, стало плохо за рулем из-за жары, и он в итоге просто поплохело.
0: Сознание потерял.
1: Потерял сознание, врезался в дерево, и 17 человек в итоге попали в больницу. Среди них двое грудничков даже, маленькие детки совершенно. Вот так вот. Казалось бы, ехали в автобусе, ну, абсолютно безопасная ситуация, вроде как. Но вот неизвестно же, как там себя человек за рулем чувствует. Вот ему конкретно стало плохо, и, к сожалению, вот такая история. Ну, благо все живы, хотя травмы там есть серьезные у некоторых.
0: Про норму часов от слушателя Сергея прочитаем, но после музыки Марина нам сейчас обещает рекламу.
1: Да. А Марина обещание выполняет.
0: Неизбежно должна появиться в эфире.
1: Все правильно.
2: Свои люди. Реклама.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Значит, написал нам Сергей. Больше нормы работать нельзя. При месячном учете рабочего времени не больше нормы месяца. Например, в июле 167 часов норма. То есть это 4 недели по 40 и еще один день, там, 7-часовой, да?
2: Угу.
1: Вроде как бы звучит неплохо. Я вот просто сейчас, пока у нас была, соответственно, реклама и замечательная песня.
2: Видели ночь?
1: Дубс-шус-губс, как он называется, эта группа? Дубс-шус-губс.
2: Сдобшиздупс.
1: Вот. Я позвонил папе. Он на Ямале, город Ноябрьск, работает в общественном транспорте. Не будем называть ни предприятие, чтобы, не дай бог, там кого-нибудь не подставить. Но я вот у него спрашиваю, 160 часов норма? Он говорит, да, знаю. А ты сколько работает? Он говорит, ну, типа, 250, например.
2: Чего?
1: Я говорю, чего? Он говорит, ну да. Ну, типа, ну, я, говорит, чтобы денег заработать побольше. Хочу заработать денег побольше. Я говорю,
2: ну, по идее, нельзя,
1: а как? Ну, это же нарушение закона. Да. А как? Он говорит, не знаю. Я говорю, ну, в смысле, не знаю. Ты как что-то подписываешь? Он говорит, да, я, ну, соглашение с работодателем подписываю на то, что у меня там есть определенная переработка. И говорит, это сейчас еще хорошо, мы там провели, как бы наш профсоюз выступил с требованием провести перерасчет, потому что, говорит, раньше, если я там 100 часов перерабатывал, то мне платили за 50. То есть в два раза меньше. Это сейчас нам по полной тарифной. То есть нам нет доплаты вот за вот эти переработки. Двойной доплаты нет. Она одинарная, но, говорит, это еще хорошо. Говорит, у меня смена 12 часов, то есть час до, час позже не учитывается. Смена только 12.
2: Это то, о чем мы сегодня говорили.
1: Но, говорит, у меня были 14-часовые рабочие смены. Но тогда мне это как бы два обеда давали. Типа, чтобы нивелировать, вот, чтобы до 12 выйти.
2: У меня вопрос. Вот с введением этих норм, что поменяется-то, если даже сейчас не соблюдаются никакие нормы у многих водителей профессиональных?
1: Вот и я спросил, он говорит, не знаю. Ну, как бы не обязан разбираться, уже пенсионер, он там, крути баранку, да и все.
2: Нет, а когда ты задал вопрос, как вы выходили из этого, то есть нарушение идет прямое, а вы так работаете, что он тебе ответил?
1: Он сказал, я не в курсе по поводу нарушений, говорит, мы просто подписывали соглашение, но я...
2: Что они согласны на такие условия?
1: Я согласен на такие условия. Олег спрашивает, добрый день, если рейс 12 часов, как быть? Ну, очевидно, 12 часов нельзя за рулем сидеть, и, наверное, должен быть какой-то сменщик. Если вы говорите про рейсовый автобус,
2: да,
1: который, допустим, из Нижневартовска в Тюмень едет, он там явно больше 12 часов едет, и они по двое работают. То есть один сначала, потом меняются, другой садится за руль.
2: Да.
1: Ну, это даже чисто с физиологической точки зрения нереально, просто сутками там за рулем. Ну, и опасно опять.
2: Ну, а подожди, а вот дальнобойщики, у них же тоже, мне кажется...
1: Нет, дальнобойщик, ты сам на себя, по сути.
2: Там нет, не думаешь, для них никаких? Мне кажется, для них тоже есть правила.
1: Наверняка есть. Вообще...
2: А подожди, а дальнобойщик, это разве не профессия? А это не профессиональный водитель?
1: Я не в курсе. Смотри, как ты оформлен. Если у тебя машина твоя личная в собственности, да, и ты оказываешь просто посреднические услуги, ну, чтобы отвезти товар из точки А в точку Б, ну, наверное, ты можешь пренебречь. Ты сам с собой же не будешь доп. Соглашение подписывать, что ты согласен на 14-часовую рабочую.
2: Я знаю, что некоторые грузовые машины, которые перевозят грузы, там даже стоят вот эти, как называется, специальная техника, которая отслеживает...
1: Тоже не помню, транспондеры или что-то такое.
2: Нет. Да? Есть название официальное. И она прям отслеживает, как водитель часто останавливается, когда он отдыхает, когда едет, все это отслеживает.
1: Тахограф. Нет? Нет, ну почему? Ну да.
2: Тахограф?
1: Ну, по идее.
2: Наверное.
1: Денчик, спасибо.
2: Денчик написал?
1: Денчик.
2: Спасибо, да, вот это слово я пыталась вспомнить. А Денчик, наверное, как раз водитель. Или просто лучше нас вспомнил, это быстрее нас вспомнил слово. Спасибо большое, да. И они как раз вот эти тахографы отслеживают все-все-все. И таким образом следят за распорядком дня водителя, режим сна и отдыха, труда отдыха. Это все должно соблюдаться. Поэтому, не знаю, мне кажется, у дальнобойщиков эти правила тоже должны работать.
1: Должно. Ну, по крайней мере, фурам, если я правильно помню, сейчас вроде бы как бы чуть ли не под запретом ночная езда, особенно если ты работаешь не на себя, или там, ну, условно, твоя личная машина, ты перегоняешь ее.
2: Простите, пожалуйста, а вот у нас, например, сейчас на Урале, я сегодня перечисляла 7 регионов, где запрещена дневная езда из-за жары.
1: Тоже такое есть, да.
2: А как тогда?
1: Потому что асфальт плавится.
2: Вот тогда ночью, получается, только и остается ездить.
1: Ну, утром и вечером.
2: Класс.
1: Алексей пишет, у меня есть знакомый, который всегда с гордостью говорит, я шофер, а водитель может быть и водителем кобылы, например.
2: А шофер, это звучит гордо,
1: шофер,
2: да?
1: Шофер, это звучит гордо.
2: Ну, во-первых, это звучит очень как-то мило.
1: Так, все, Сергей пишет, грузовики должны быть оборудованы тахографами, Георгий пишет тахограф, Марат пишет, на дальнобойных есть тахограф, ГИБДД это проверяет, поэтому больше положенного времени ездить нельзя, пишет
2: вот
1: Марат.
2: Вот же ж, спасибо большое.
1: Я с напарником, пишет Олег, но если больше 12, он в день, я в ночь. Так, и на карте тахографа написал Сергей, виден режим работы водителя и карта именная. Спасибо. Я про тахограф особо не разбираюсь.
2: Нет, я вот как услышала...
1: Я вообще ни в чем не разбираюсь, честно. Делаю вид, что там что-то знаю.
2: Мне кажется... Слушай, опять же заметил, смотри, вот Марат написал нам вообще впервые сообщение. То есть вот готова поспорить даже, что Марат связан с этой работой, сам являетесь его водителем, потому что только когда ты эксперт...
1: С девизом «Ну, тупые, сейчас я им напишу».
2: Да, только когда ты в чем-то эксперт, ты готов написать это людям, которые не понимают и не знают. Только в этом случае.
1: Это есть такой лайфхак, короче, старая байка. Вот один говорит, как у тебя так получается в интернете, на форумах, просить информацию у людей? Ну, обычно, если ты пишешь там, помогите разобраться, вот у меня там машина такая-то, такая-то. Угу. Вот у меня вот это вот, например, там не работает. Что бы это могло быть? И, как правило, игнор полный. Ну, никому не интересно. А если ты напишешь вопрос, зайдешь со второго аккаунта и ответишь несусветную дичь, которая не имеет вообще никакого отношения, там начнется
2: лайфхак.
1: Такой, извините, срач в комментариях.
2: То есть они байтят просто на такие комментарии. Ух ты!
1: А ты не видела новые вот эти вот ролики сейчас делают там во всяких разных соцсетях? И нет-нет, какую-то фигню, вставят. Или ударение неправильно назовут. Где супер очевидно нужно назвать, например, там, Высоцкий, к примеру, да? Uh-huh. Если ты говоришь про Высоцкого. А он называет Высоцкий. И это бесит, и ты идешь в комментарии писать, какой автор дурак.
2: Так это ж не Россия обычно так ошибаются.
1: Нет, это даже, это люди.
2: Это реально люди сейчас начали
1: так прошарили.
2: Делать.
1: И да, или, например, какое-нибудь там видео с лайфхаками. 10 лайфхаков нормальных, а первый какая-то несусветная ерунда. Угу. Ты придурок, кто до этого додумался? Это... Специально байт на то, что ты зайдешь, оставишь комментарий, а, соответственно, это тебя в выдаче...
2: Нами манипулируют.
1: Да.
2: Разводят нас просто на комментарии, да. Активность в интернете. Вот, просто помните об этом всегда. Кто управляет вашим вниманием? Кстати, вот Марат, который я говорила, по-любому связан как-то со сферой перевозок, вот подтверждает мои слова, говорит, я раз в неделю к вам приезжаю в Югру из Екатеринбурга. Во-первых, приятно, что раз в неделю вы стандартно слушаете радио Югра. Раз в неделю приезжаете. Спасибо большое, это здорово. Более того, Марат, даже когда вы уезжаете к себе обратно домой в Екатеринбург, вы можете нас слушать, потому что мы очень часто говорим про Свердловскую область, и вообще мы как-то жизнь соседей всех освещаем, да, которые с нами по соседству живут. Ну, по крайней мере, какие-то значимые новости, которые даже федеральные СМИ выносят, потому что это важно знать, да, мы про это тоже говорим.
1: Ну, а если у соседа беда, а соседу плохо, как не рассказать, не поддержать, хотя бы мысленно там пожелать всего хорошего. Фарух пишет, тахограф смотрят сотрудники госавтоинспекции, просто я сейчас в пути, связи не было, а так я первый хотел написать.
2: Мы вам верим, все хорошо. Вы будете... хотя как же я могу вас первым поставить, если первым нам Денчик все-таки написал. Мы за Денчиком это агентство оставляем.
1: Молниеносно.
2: Но вам верим, Фарух, что вы тоже могли быть первым.
1: У нас есть доказательства. В режиме реального времени приходит.
2: В целом нам очень много человек написали про тахограф. Спасибо вам огромное за то, что вы всегда находите время и возможность нам написать. Безумно это ценим. Вот мы бы без вас были просто, никудышными, потому что вот вы в чем-то эксперты, и нам помогаете, это здорово. И мы благодаря вам всем остальным рассказываем. Жаль расставаться, но завтра услышимся снова обязательно. А пока что 7 вечера, четверга. Если кофе с корицей не пили еще, выпейте вечером, сделайте себе приятный ритуал.
1: Пока еще не поздно.
2: Пока еще не поздно. Эту денежную энергию к себе притяните максимально. С вами были Тимур Полунин, Марина Штейникова. Завтра в 3 часа дня будем ждать вас здесь, в эфире Радио Игра. Уже скучаем, считайте. Хорошего, нескучного вечера вам, и до завтра.
1: Пока.
2: Завтра пятница.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Югре появилась на свет первая тройня в этом году. Белоярский район привлек внимание Международного волонтерского арктического корпуса. Волонтеры Нягани отправили на СВО новую партию гуманитарной помощи. В год молодой семьи в Югре случилось по-настоящему счастливое событие. В Сургуте родилась первая в текущем году тройня. Этой доброй историей в своих соцсетях поделился губернатор Руслан Кухарук. Он отметил, что на свет появились сразу два мальчика и девочка. Для 24-летней мамы Камилы это первенцы. Беременность находилась под постоянным наблюдением специалистов Центра охраны материнства и детства. В сопровождении участвовали акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, специалисты детской реанимации, а также медсестры и сотрудники отделения реабилитации. На сроке 34 недели врачи приняли решение о плановом родоразрешении, которое и провели 3 июля. Руслан Кухарук также добавил, что эта история – яркое подтверждение того, что в Югре созданы все условия для сопровождения сложных беременностей и оказания высокотехнологической помощи новорожденным. За каждым таким благополучным исходом огромный труд медиков, их профессионализм и искренняя вовлеченность, подчеркнул глава региона. Также губернатор поздравил молодых родителей. Этим летом Югра станет площадкой для масштабного события. Впервые примет участников Международного волонтерского арктического корпуса. Более 20 волонтеров из разных уголков России и других стран отправятся в экспедицию по Белоярскому району. Уже 2 августа активисты отправятся в путь из Ханты-Мансийска. Основная программа продлится по 6 августа. Так гости займутся благоустройством природных и культурных объектов, познакомятся с жизнью территории и создадут мурал. Одной из главных площадок станет экологическая тропа у озера Светлого, где добровольцы обновят изношенные участки настила, входную группу и другое. Еще одна точка работы – этнографический музей под открытым небом Касумьох и береговая линия реки Амин. Также молодые люди окунутся в культуру казымских ханты. Отдельным итогом экспедиции станет медиабанк Белоярского района. Волонтеры соберут фото и видеоматериалы о природе, людях и культурных объектах. Отмечу, проект реализуется при поддержке Росмолодежи в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети». Заявиться можно на сайте добро.рф. Нягинские волонтеры снова доказали, помощь фронту – это ежедневный труд и искреннее участие. Общественное объединение «Союз» отправило в зону СВО 3 автомобиля и свыше 320 кубометров гуманитарной помощи. На передовой транспорт нужен постоянный. Волонтеры вместе с неравнодушными жителями ищут машины, ремонтируют их и готовят к передаче за ленточку. Помимо этого, активисты регулярно доставляют бойцам лекарства, инструменты, одежду, продукты, бензопилы, а также антидрон. Новые и маскировочные сети. Все закупают на пожертвования с учетом запросов военнослужащих. Только за прошлый год объединение отправило на фронт более 320 кубометров гуманитарных грузов. Сейчас готовится новая партия помощи. И последнее. Югра врывается в большую туристическую гонку. Борется за звание лучшей в национальной премии Russian Traveler Awards 2026. Это серьезная площадка, которая считается главной витриной самых интересных достопримечательностей, маршрутов и культурных событий страны. Журнал Russian Traveler организует премию уже в 5-й раз. В этом году проекты округа представлены сразу в 4 номинациях. В направлении «Экскурсионный маршрут» заявлен маршрут месторождения Югра. В категории «Промышленный туризм» – экскурсии на предприятие «Сибюрт-Тюмень-Газ». Это шанс увидеть, как устроена большая индустрия изнутри. Название лучшего городского отеля претендует отель «Югра» в Ханты-Мансийске. А в части «Автомаршрут» снова проект «Месторождение Югра», чтобы путешественники могли прочувствовать масштаб округа прямо с трассы. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
4: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Каждый день, утром и вечером.
1: В жару и холод.
2: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
3: Мы здесь, мы стоим у перехода.
4: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
5: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50 2055. Сургут мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
9: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд, я не смогу простить тебя.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио